Псалом 41. Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему: для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо Ты — Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. В этой программе разговор пойдет о счастливой старости в Боге. Слушайте и назидайтесь.

один стих из книги Откровения, 3 главы, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Старость, ожидающая Господа. Мы не знаем дня нашей смерти. Я тоже как-то был в Германии и посетил Андрея Гергардовича отца. Он лежал тогда в больнице. Когда я у него спросил, как у вас дела, он говорит, все ближе домой, и показывает на небо. Через несколько дней я был у него на похоронах. Все ближе домой. Но я не ожидал, что это домой так близко уже, что для него буквально несколько дней осталось до того момента, когда он пойдет домой. Я хотел на некоторые такие стороны здесь по этой теме сказать. «Се гряду скоро». «Скоро» – это когда? Ну, как мы можем себе представить «скоро»? «Скоро» – это значит не так, а еще не скоро придет господин мой, как в Матфея написано, да? И стал вести себя так. «Скоро» – значит, это настораживает нас. Это дает нам уже такое состояние, что нам надо быть готовыми, да? Этот момент наступит скоро. И я думаю, когда мы оглянемся вот так кругом события, которые происходят в наше время, в нашей жизни, мы видим, что пришествие Господа совсем при дверях, совсем уже рядом. Все к этому идет. Все вот эти признаки

последнего времени, они исполняются. И действительно, это скоро, уже вот-вот при дверях. Друзья, скоро. Когда мы были в Израиле, нам брат рассказывал, что к постройке храма уже все готово. Даже макет уже готов, то есть план уже готов, весь материал, все-все уже готово. Даже инструменты, которые там для служения в храме, все уже готово. И даже уже споры шли в то время, чтобы между мечетью Амарой и там еще одна мечеть стоит чуть подальше, вот между этими двумя мечетями построить высокие стены и здесь в этом промежутке построить храм. Такие споры там шли и уже соглашались с тем, чтобы разрешить постройку храма. А по Библии мы знаем, что это уже совсем близко. И так события много можно было перечислить, которые говорят, что скоро, очень скоро. Друзья, дорогие, когда мы знаем скоро, отношение наше к нашей жизни бывает совсем другое. Когда мы в ожидании какого-то гостя, что он скоро придет, значит, у нас полная работа дома, да? Все надо убрать, все чисто, хозяйка там на кухне, значит, полностью готовимся. Он скоро приедет, скоро должен прийти и так далее. Отношение к этому. Все настроено к тому, чтобы встреча была хорошая. Скоро. Друзья, вот именно если мы бы каждый день, вставая с этой мыслью, «Скоро Господь придет, может, этот день моей жизни последний, может, в этот день Господь меня отзовет». Мы не знаем, да? Мы не знаем. Обычно как говорят, вот наша жизнь – это короткий отрезок, да? Библия говорит, как пар, являешься на малое время. И Бог определил для каждого человека свой день. Кто-то живет дольше, да, а кто-то совсем мало. И этот день, он стоит, а мы движемся. Кто-то может на таком расстоянии, а кто-то может совсем рядом. И наступит этот момент, где произойдет встреча. Или с Богом, или нет. То есть вот насколько важно всегда помнить «скоро». Короткое слово, но как много оно говорит нашему сердцу, как серьезно оно предупреждает. «Я гряду скоро», — говорит Господь, да? «Все гряду скоро, скоро Господь придет». И вот дальше, вот здесь послание к евреям в 9 главе, 28 стих, там последнее полустишье. «Во второй раз явиться не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Явится второй раз уже для ожидающих. Друзья, радуемся ли мы этой встрече? Я помню, когда мы маленькими были, мы всегда ждали папу, когда он придет с работы. Нам так нравились библейские истории, и мы обычно, когда были заняты своими делами, вдруг кто-то говорит: «Папа идет!» И мы все бежим к двери, и папа открывает дверь, мы бросаемся ему на шею: «Папа, рассказывай нам дальше, что там было с Иосифом? Нам же интересно было». Не давали ему возможность даже помыться, вот садились прямо на пол, и папа нам рассказывал и рассказывал. А иногда бывало, разбросаем все, и кто-то кричит: «Папа идет!» А мы в тревоге. Надо же быстро убрать все. Мы еще то не сделали. Папа уже дверь открывает, а мы бежим и стараемся все. Иногда не успевали, конечно, попадало нам за это, но разные встречи. Почему с радостью, когда все в порядке? А почему тревожится? Папа идет, как будто страх. Что-то надо сделать, что-то мы еще не успели. Мы еще не выполнили то, что папа нам поручил. Надо быстро сделать. Друзья, как мы ожидаем Господа?
Вот это очень важный вопрос сегодня, особенно вот в нашем возрасте. Мы знаем, что уже немного нам осталось. Я как-то говорю своей Лене, да что нам тут осталось каких-то 25 лет? Вот, говорит, до 90 хочешь дожить? Ну, действительно, что тут осталось? А может, 10, а может, и еще меньше, да? Ну, что тут осталось нам прожить? Друзья, вот именно наше состояние ожидания. Как мы ожидаем? Мы уже слышали про Симеона. Он ожидал. Ему Бог открыл, что он не увидит смерти, пока не увидит спасение для Израиля, да, Иисуса Христа. И вот он держит младенца. Я этот момент себе всегда представляю очень таким трепетным. Возможно, он дрожащими уже руками держал его. Слезы текут. И он говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, с миром, ибо видели очи мои спасение твое. То есть он такой радостный был, все, теперь я готов умереть, теперь я пойду туда. Я увидел его. Он ожидал. Это действительно такое радостное ожидание было, радостное ожидание вот этого Спасителя. Друзья, как приятно, когда мы каждый день с радостью ожидаем Господа. Когда у нас действительно такая радость, что скоро мы будем там, скоро кончатся болезни, скоро кончится тревога, скоро не будем больше переживать, скоро закончится вот эта внутренняя борьба, которая не оставляет человека и в старости, и немало искушений бывает и в старости, и постоянная вот такая борьба. Друзья, и нередко бывают такие моменты, когда в старости теряют уверенность в спасении, а спасен ли я? И такие переживания, они бывают. Друзья, а действительно, когда мы ожидаем Господа с радостью, там вечно будем с Ним, там всегда будем с Ним. Я помню еще с молодежного времени мы как-то посетили одного брата, который был при смерти. Мы с молодежью спели несколько гимнов, короткое слово прочитали, и я посмотрел так на него, и я понял, что он, наверное, может, сегодня отойдет к Богу, а может, завтра. И так и случилось. А у меня внутри как будто зависть. Он уже пойдет к Иисусу. И мне хотелось сказать, брат, ну ты передай Иисусу там, что нам здесь тяжело, пусть и к нам придет, чтобы и нас себе взять. Но я промолчал, я только эти мысли в себе держал. Но когда приехал домой, я склонился на колени, говорю, Господи, зачем через кого-то передавать свои переживания, нужды? Я же могу помолиться, я же могу просто с тобой пообщаться. Друзья, вот ожидание. Вот как мы ждем, действительно с радостью и с весельем сердца, мы увидим того, который за нас пострадал. Мы увидим того, который сказал нам «прощаю». Мы увидим того, кому мы много раз жаловались, когда нам было трудно, и он нас поддержал. Мы увидим того, который сказал «я опять приду и возьму вас к себе». Друзья, радуемся ли мы этому? Или, может, какие-то переживания остаются? Поэтому здесь и апостол Павел тоже говорит, послание к филиппийцам в 1 главе, 23 стихом, говорит, «влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». То есть он ждал и был готов. И он говорит, меня даже это влечет. Я даже этого хочу. Мне как-то в армии, когда было трудно, ну, гонения, годы атеизма тогда было. Ну, и один из солдатов тоже вот так грубо со мной обошелся. А я ему говорю, ты знаешь, я не боюсь.
смерти, потому что Христос меня возьмет, а там лучше. Бог говорит, давай я тебе помогу тогда, чтобы тебе лучше было. Ну и хотел еще раз ударить, чтобы быстрее к лучшему перешел. Он не понимал то лучшее. Послание к евреям мы тоже читаем. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Только небесное лучше. Это земное, здесь не найдешь лучшего. Самое лучшее – это небесное. Поэтому, друзья, как хотелось бы, чтобы у нас была действительно радость в ожидании нашего Господа. Радостное ожидание. Мы часто поем гимны хочу домой к Иисусу». Мы хотим туда, к Иисусу. Хочу домой. Как-то сидел я в аэропорту в Хабаровске. Там как раз новый аэропорт так сделали, ну, часть нового. Там такие кресла были красивые, мягкие, так хорошо сиделось. Тут рядом мороженое продают, там дальше буфет. Ну, думал, ну, я же могу здесь остаться, мне же здесь хорошо. Такие кресла у меня дома нет. Мороженого тоже, в то время это редкость была. И все условия здесь, но оставайся здесь. Нет, я только прислушивался, когда объявят посадку на мой самолет. Я хотел домой. Друзья, домой, к Иисусу. Вот как хорошо, когда у нас сердце с радостью ожидает пришествия Господа. Когда мы каждый год или каждый день ждем, может, сегодня я уже буду там. Мы провожали как-то одного брата в армию. Это было уже давно, а оказалось, через несколько дней один из юношей из молодежи попал в аварию и умер. Потом местный служитель тот говорил, мы думали, мы провожаем того брата, а оказывается, мы этого провожали, что он буквально уже больше в собрании он не был. Это было его последнее собрание, и мы его здесь провожали. Тот-то отслужил 2 года и вернулся, а этого мы провожали. Но это наша жизнь, друзья. Это наша жизнь. И поэтому как хорошо, если у нас есть действительно радость встречи с Господом. Еще один момент. Ожидая, стараться явиться неоскверненными и непорочными. 2 Петра, 3 глава, 14 стих. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Для этого нужно быть готовым. Чтобы встретиться, чтобы ожидать, надо стараться тому, чтобы жить чисто, свято. В Библии много таких мест Писания, где сказано, без святости никто не увидит Господа. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И вот поэтому, как раз ожидая нашего Господа, мы должны следить за своим состоянием сердца, чтобы не нарушено было наше общение с Богом. Может, какой-то грех вселился в наше сердце, или, может, какой-то грех мы скрываем, и у нас тревога. Помните, как Иаков шел навстречу Исаву, брату своему? Бытие, 32 глава. И там сказано, когда Иаков узнал, что Исав идет, и с ним 400 человек, он пришел в страх. Они так долго не виделись, родные братья, да, так долго не виделись, а он боится этой встречи, потому что он был виноват. И мы помним, как он боролся с Богом, как просил у Бога защиты, защити меня от брата моего, от рук Исава. И потом эта встреча произошла, но эти тревоги, потому что он был виноват перед братом своим. И поэтому он боялся этой встречи.
По-другому было у Иосифа с Яковом, когда Иосиф пошел навстречу отцу своему, когда они переходили в Египет. Там написано, они обнялись и долго плакали. Это была желанная встреча, долгожданная встреча была. Друзья, это такие примеры. Когда мы читаем 25 главу Евангелия от Матфея, там написано про 10 дев. Там тоже сказано, они вышли все навстречу и ожидали этой встречи с женихом. Но 5 было мудрых, а 5 неразумных. И неразумные не смогли зайти, потому что не взяли масло с собой, не все учли, не все взяли потребное для этой встречи. И у них произошло такое печальное, что когда пришли, двери были закрыты. И там написано «Готовые вошли, а не готовые. Отойдите, я никогда не знал вас». Друзья, вот насколько это серьезно, да? Ожидая, стараться быть неоскверненными, чистыми. И об этом мы должны заботиться каждый день, постоянно просить обновления, как мы уже слышали. То есть внутренний наш человек обновляется изо дня в день. И это обновление внутреннего состояния должно происходить ежедневно. Потому что мы ходим в этой плоти, и где-то мы не так сказали, где-то рассердились, где-то гнев проявился, да? Где-то нерадение проявили в служении или еще что-то не сделали. Я думаю, каждый день нам придется сказать, или мы говорим, Господи, прости, прости, очисти, прости, очисти. Друзья, нам трудно оценить милость Божью, которую Бог нам каждый день дает. Он вновь и вновь прощает. Я был свидетелем на одном членском собрании, встал один 70-летний брат, со слезами исповедовал грех, который он совершил еще в юности. И он плакал, сильно плакал. Говорит, через всю жизнь я пронес осуждение этого греха. Постоянно он меня мучил. Да, это было давно. Можно было бы сказать, ну, время, и все забудется. Нет, друзья, время не снимает грех. Не снимает, снимает грех покаяния. Я тогда был совсем молодым, еще я был удивлен, почему он так долго медлил с покаянием, почему он раньше не сказал об этом, чтобы радоваться всю жизнь, а не так, чтобы мучиться, постоянно осуждение и страх какой-то перед пришествием Господа. Друзья дорогие, как это важно, чтобы нам быть неоскверненными. В Откровении в 21 главе, 27 стихом мы читаем «И не войдет туда ничего нечистое, ничего преданной мерзости лжи, а только те, которые имена записаны у Агнца в книге жизни». Вот это как раз важно, чтобы мы могли это каждый день видеть и понимать, что с грехом нельзя шутить, и скрывать грех нельзя. Надо сразу приводить все в порядок, надо все наладить, потому что момент пришествия Господа для нас может наступить внезапно, неожиданно, совсем неожиданно. Еще здесь очень важно, послание к евреям, 12 главе, 14 стихом читаем. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми». На том общении, где я вот на той неделе был, брат тоже эту мысль говорил. Хорошо, когда мы посещаем вот больных или те, которые уже при смерти, и задаем им один вопрос. Ты всем все простил? Ты всем все простил? Мусульмане, они задают другие вопросы. Перед смертью они обычно спрашивают,
ты всем отомстил. Ты всем отомстил, если нет

приготовить и к, можно сказать, и к смерти, да, к этому моменту. Я помню, наша бабушка нам рассказывала про брата своего. Когда он умирал, он говорил: «Вон там на чердаке сухие доски лежат, из этого сколотите гроб. А там в шкафу у меня костюм висит, а там вот то лежит». В общем, все приготовил. И когда он со всеми попрощался, он умер. То есть он все предусмотрел заранее. Да, может, мы не сможем все заранее усмотреть, но что, с нашей стороны возможно, может, это и надо. Но все ведет к тому, готов ли я к переходу. Готов ли я? Если нет, то есть возможность сегодня помолиться и попросить у Бога прощения, чтобы Он нам простил, чтобы Он очистил. И если, может, приедем домой, и мы вспомним, что с кем-то мы не в мире, или на кого-то обижались, или кому-то не простили, может, сразу все наладить. Не ждать и не откладывать на потом, и не думать, еще не скоро придет Господин мой. Придет Он скоро, так сам Господь сказал. И как приятно читать там дальше в книге Откровения сказано: «Ей гряди, Господи». Ей гряди, то есть мы готовы, мы этого желаем, мы этого ждем, мы этот момент ожидаем с радостью, и мы хотим, чтобы ты скорее пришел. Друзья, вот такое состояние иметь. Поэтому возраст пожилого человека совсем близко к кончине, совсем близко к этому моменту, когда пойдем домой. Друзья, пусть ничего нас не удержит на этой земле, чтобы ничего нас не держало, ничего нам не препятствовало идти к Иисусу Христу. Вот как это приятное состояние ожидающего, с радостью. Да, пока Господь еще не пришел, мы заняты здесь делами и житейскими, и духовными, и в служении участвуем, и молимся, но сердце наше ожидает, и когда Господь придет, мы будем там, на небесах. Друзья, там мы будем молодыми, наверное, все, да? Там мы будем молодыми. Там мы все будем одинаковы. Там будет прекрасная радость. Друзья, дал бы Бог милость, чтобы мы все ожидали этот чудный день, как великий праздник, как великое торжество. Мы наконец-то дома. После долгого пути, после долгих трудностей, которые пережили здесь, на этой земле, мы будем дома. Помог бы нам Господь серьезно к этому отнестись. Если у кого-то тревожно на сердце, молитесь, чтобы Бог простил. Не откладывайте на дальше, а чтобы старость была действительно вот такой радостной, старость, которая ожидает Господа. Чтобы ожидание наше было приятным ожиданием встречи с Иисусом Христом. Аминь. Помолимся.

0: Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.

«Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой», — опять новый вопрос поставил Демьян Лукич. «Может ли человек, такое умное и сознательное существо, сделать, например, такую машину, которая говорила бы как человек, как вот мы с тобой говорим?» «Не только может», — улыбаясь, ответил докладчик. «Но он уже это сделал. Разве вы не знаете, что давно уже существуют машины, говорящие и поющие? Фонографы, граммофоны?» «Я не о таких машинах спрашиваю. Граммофоны я слышал. Это не они говорят, а человек говорит и поет через них. Вот как, например, гармонист выигрывает какую-нибудь песню. И в граммофоны слышишь какого-нибудь артиста или оратора. Сам граммофон от себя ничего не может сказать. Это мертвая машина. А я спрашиваю, может ли человек сделать такую живую, умственную машину, чтобы она сама думала, как думает и говорит человек? Поди сюда, Трофимушка!» — вдруг обратился Демьян Лукич к сидевшему неподалеку от возвышения мальчику лет 10. Тот подошел. «Вот видишь этого мальчика?» — обратился Демьян Лукич к Матюнину, гладя по головке бойкого мальчишку. «Отец у него глухонемой, а сыночек вот вышел резвый, речистый, смышленый. Глухонемая привычка отца не перешла к нему». Демьян Лукич задал несколько вопросов Трофимушке. Тот отвечал бойко и толково. «Вот видишь», — опять обратился к Матюнину Демьян Лукич, «такого-то ж смышленного ребенка создала по-вашему природа, слепая, как ты говоришь, и глупая. А может ли человек, спрашиваю я, сделать такую машину, живую и умственную, как этот мальчик? Ведь человек, как ты объяснил, разумнее природы. Да это же пишет и ваш философ Ецель Цицкин, Иосиф Дицгин», — внушительно и строго поправил Демьяна Лукича председатель, успевший уже успокоиться после криков и волнений. Увлекшийся Матюнин не сразу понял, в какую западню поймал его этот неученый мужик Демьян, и на его вопрос быстро ответил. «Наука весьма успешно развивается и делает человека с каждым открытием более сильным, более могущественным, более знающим. То, что казалось еще недавно невозможным, неосуществимым, теперь стало обычным явлением. Если бы наши предки воскресли сейчас, то им показался бы наш век чудесным. Мы теперь разговариваем за сотни верст, плаваем под водою, летаем по воздуху, имеем всевозможнейшие машины, необычно сложные и хитроумные. Уже есть машины, пишущие, читающие, считающие. Нужно верить, что скоро наступит время, когда наука будет создавать живые существа, самостоятельно рассуждающие и от себя говорящие по своему желанию». «Вот будет хорошо-то! Пошел на фабрику и заказал себе детей сколько хочешь и каких хочешь. А пчелок не будут делать?» — спросил Демьян Лукич докладчика иронически. Но тот убежденно ответил. «Наука до всего может дойти. Будут и пчелы искусственные». «Почему же она теперь не может этого сделать?» «Теперь еще не дошел человек до такого совершенства». «А глупая природа дошла?» — поставил Демьян Лукич роковой вопрос. «Кто же из них умнее?» Только теперь Матюнин догадался, в какое безвыходное положение загнал его совопросник. Он обдумывал, что ответить на поставленный вопрос. Ведь на самом деле оказалось, что природа умнее человека. Она уже миллионы лет производит то, до чего человек не дошел еще и теперь,
несмотря на блестящее развитие научных знаний. Человек не может еще создать какой-нибудь козявки, даже простой былинки, а природа создает самих людей, наиболее совершенное существо из всего животного мира. Что же это означало бы? Как бы в ответ на эти мысли Матюнина Демьян Лукич, пользуясь молчанием докладчика, продолжал говорить. «Ты, милый мой, уже разъяснил мне, что пчелы тысячи лет существуют и знают свое мудрое занятие. Да еще какое мудрое, какого никто из людей не знает и не может сделать!» «Опять за пчел взялся!» — с досадой проворчал председатель. «А без тебя, — продолжал свою речь Демьян Лукич, — я спрашивал председателя насчет птичек. Кто их научил всему мудрому, прямо-таки чудотворному делу? Как перелететь на целые тысячи верст? Чего человек не может сделать?» Председатель ответил, что их природа научила такому мудрому делу. «Я этого не говорил», — смущенно заявил Альшулер. «Говорил! Говорил!» — раздалось несколько голосов из публики. «Я вот и добиваюсь», — продолжал Демьян Лукич совершенно спокойно. «Кто же именно научил птиц такой мудрости? Глупый кто или разумный? Зрячий или слепой?» «Вот ведь куда птички-то привели», — кто-то заметил среди публики. «Знамо, недаром он их спрашивает», — ответил другой голос. «Ай да, Лукич, ума палата! До точки доводит! У него, брат, не вырвешься», — сказал еще один голос из публики. Демьян Лукич действительно до точки довел свои вопросы. Матюнину оставалось или признать, что над природой существует какой-то всемирный, всезнающий и всюду проникающий разум, то есть признать, что существует Бог, или признать самую природу, рождающую пчел, птиц и самого человека, такой разумной и мудрой,

человека. Как же теперь отказаться от этого мнения? Неудобно и постыдно. Да если и откажешься, все равно выхода нет. Нужно признавать Бога в природе или над природой. Смущенный и значительно поколебленный в своих атеистических верованиях, Матюнин дал привычный, давно заученный ответ, которому он в настоящий момент и сам уже не верил. «Я уже вам объяснил, — сказал он Демьяну Лукичу, — что в природе все постепенно развивается, совершенствуется, приспособляясь к существующим условиям. В природе идет непрерывная борьба за существование. Она и создает у животных новые и полезные органы, необходимые для этой борьбы. Перелет птиц относится именно к этой борьбе за существование. Птицы отлетают в теплые страны с той целью, чтобы не погибнуть на севере от сильных морозов, а также от прекращения на всю зиму пищевых продуктов. Птицы приспособились к этому ежегодному отлету, привыкли к нему, и привычка стала уже прирожденным инстинктом. Теперь уже птицы повинуются ему безвольно и бессознательно. Вот вам мой ответ. Я больше ничего не могу прибавить, — закончил Матюнин, точно извиняясь перед своим совопросником. Демьяну Лукичу ничего не стоило опровергнуть этот ответ. Да он уже и опроверг его, когда имел схватку с председателем собрания. Тогда он указал, что человеку после рождения всегда приходится учиться ходить, несмотря на то, что все его предки ходили целые тысячелетия, а цыпленок вылупливается из яйца с готовой способностью бегать. Отчего это человека не наградила этой способностью ни природа, ни борьба, а цыпленка наградила? Альтшулер не ответил на этот вопрос. Демьян Лукич мог бы снова поставить его, уже Матюнину, и этим сразу покончить с его ответом. Но он, по-видимому, не хотел повторяться, а поэтому обратился к другому вопросу. «Слышал я эти разъяснения», — сказал Демьян Лукич. «Все приспособление да привычка, а разума так и нет. Ну вот ты разъясни, мой милый, нужны ли человеку глаза, когда он находится еще в утробе матери?» Вопрос этот озадачил Матюнина. Он даже не знал, что ответить на него. Только подумав, он ответил, но неуверенно и с явным опасением, как бы опять не попасть в какую-то западню. «Нужны!» Невнятно и вполголоса сказал он. «Зачем же они ему там нужны? Что он там ими рассматривает? Да и видит ли он там хоть что-нибудь?» «Ну, допустим, не нужны», — немного сконфузившись, поправился Матюнин. «А если не нужны, то почему появились? К чему они там приспособились? Какая именно борьба в утробе матери их создала и развила?» «Да не нужны ему, когда он уже родится», — ответил Матюнин, колеблясь и смущаясь. «Так откуда же ребенок знает, что ему глаза потребуются? Кто ему о том сказал? Я думаю, что он даже не знает, что есть какой-то другой мир. Да при том, как же у него глаза? Такой удивительный аппарат вырабатывается без борьбы, без привычки, без приспособления. И вырабатывается-то как? Без употребления в темноте. Это ведь чудо! Это все равно, что научиться мыслить без мозга. Право, чудо!» Публика так и ахнула от удивления. Снова послышались со стороны ее одобряющие и похвальные голоса. Чем больше она слушала, тем ощутительнее убеждалась в мудрости Демьяна Лукича. «Ну и мудрый мужик! Ай да Лукич! Молодец! Замотал совсем этих ученых!» Все чаще слышались отзывы со стороны внимательно слушающей публики. А Демьян Лукич
все продолжал до

0: спрашивать докладчика, доводить его до последней точки.
1: «Скажи мне, пожалуйста, милый человек», – спрашивал он Матюнина, – «разумная ли вещь глаз?»
0: Матюнин даже обиделся на этот вопрос. Ему показалось, что Демьян Лукич в какую-то насмешку спрашивает. И ответил с гневом.
1: «Какой же ненормальный, не знает, что глаз – удивительно разумная вещь! Разумное его устройство поражает всех исследователей!»
0: «А с какой целью он устроен?» – снова спросил Демьян Лукич. Этот вопрос тоже показался Матюнину насмешкой. Он даже не выдержал своей обычной вежливости и с раздражением сказал:
1: «Да что вы глупости спрашиваете? Говорите дело!»
0: А сам в это время невольно подумал: «Не расставляет ли этот неученый мужик еще каких-либо сетей?» Он все же ответил на поставленный вопрос.
1: «Всякий знает, даже ребенок, что глаза созданы с целью смотреть».
0: «Правильно!» – сказал ободряющий Демьян Лукич. Точно учитель похвалил ученика за удачный ответ.
1: «Скажи же мне теперь, тот, кто создавал глаз, знал ли, с какой целью он его создает? Для какого дела его устраивает?»
0: Вопрос этот своей неожиданностью смутил Матюнина. Тем не менее, он ответил на него смело.
1: «Знал».
0: «Правильно!» – опять похвалил Демьян Лукич докладчика.
1: «Но этот создатель глаз – разумное существо или глупое? Зрячее или слепое? Сознательное или бессознательное?»
0: Не только ответы Матюнина оказались правильными, но и догадка его, не расставляет ли ему собеседник сети, оказалась неошибочной. Он действительно попал в сети, из которых уже выбраться никак нельзя. После того, как он сказал, что существо, создавшее глаза, знало, с какой целью их создает, признать это существо бессознательным было немыслимо. Тот, кто знает, что он делает и с какой целью делает, разумеется, имеет сознание, а сознание не может быть без разума. Стало быть, это существо разумное и сознательное. Нельзя его тем более признать слепым, раз оно создает зрячий глаз. Оно, несомненно, зрячее, видящее существо. Вопрос Демьяна Лукича был так ясен, так убедительно и просто обоснован, что на него можно было ответить только откровенным и совершенно неизбежным признанием, что существо, создавшее глаза, разумное, сознательное, всезнающее и всевидящее существо. Матюнин вынужден был дать именно такой ответ.
1: «Да, глаза созданы», – ответил он, – «разумной, сознательной и видящей силой».
0: «А может ли человек создать глаз? Самый что ни на есть ученейший человек из ученейших».
1: «Живой, конечно, глаз, видящий», –
0: пояснил свой вопрос Демьян Лукич.
1: «Наука пока еще не дошла до этого», – ответил Матюнин. «Но когда-нибудь, может быть, будет она создавать и живые глаза. Глаза – это фотографический аппарат. Также снимает виды и отпечатывает их в себе», – разъяснил Матюнин.
0: «Мудренная вещь – глаза», – заметил на это Демьян Лукич. «Ты вот закрой глаза, и все равно будешь видеть и этот зал, и публику, и меня».
1: «Я вот уже более 10 лет, как не был в больших городах. А и сейчас вижу эти города, улицы, дома, словно там нахожусь сейчас. Вот уже 40 лет прошло, как скончалась моя родная мать. А я вижу ее лицо, и теперь, как наяву, вижу гроб, в котором она лежала, и дом, где она умерла, и людей, что там были. Все-все вижу, как будто сию минуту передо мной все это произошло. Прямо какое-то чудо творится в глазах. Или там, где-то в голове. Слышу даже разговоры домашние. И все сие живое, движется, шумит, волнуется, плачет. Вижу даже слезы. Демьян Лукич сам едва не расплакался. 2-3 слезинки он смахнул со своих глаз. «Да, весьма удивительная вещь глаза», — продолжал восхищаться ими Демьян Лукич. «И никто не знает, что там внутри них происходит. Как это там сохраняются бесчисленные картины? Как будто бы в какой-нибудь, как там называется, музее, что ли? Или вот в теперешних кинематографах. Поставили картину и смотри, что на ней происходит, как на самом деле. Чудеса и только. А разрежь вот глаз, ничего там такого не найдешь, никаких картин. Да и всю голову изрежь, все мозги пересмотри, в какую хочешь увеличительную трубу. Все равно никаких там отпечатков не найдешь. Это не фотография со стеклами, а что-то невидимое, непостижимое, чудотворное». Демьян Лукич так увлекся чудесностью глаз, что готов был без конца умиляться над ними. И Матюнин не останавливал его. Он даже был рад, что его собеседник так разговорился. Авось он в своем увлечении забудет ставить ему свои коварные и роковые вопросы. Но Демьян Лукич хорошо знал, к чему он ведет свою речь. Он ее закончил вполне логическим вопросом. «Так кто же разумнее? Теперешняя ли наука, которая не только не может создать какого-нибудь своего глаза, но и в готовом-то понять ничего не может? Или то существо, которое создает этот чудесный глаз?» Матюнин прекрасно понимал, куда и к чему ведут неотразимые вопросы Демьяна Лукича. Они так просто, так убедительно доказывают существование Бога. И ответы Матюнина помогали тому же доказательству. Сам он чувствовал в душе какой-то перелом. Моментами он задумывался, моментами смущался и колебался. То ему приходила мысль сбежать с собрания, то думал, не сказать ли прямо, что Бог действительно есть, но только Он непостижим для нас. Зачем идти против очевидной истины? То брали над ним верх его атеистическое воспитание и односторонность его образования. И он придумывал, что ответить своему собеседнику, чем отразить его настойчивые и прямые вопросы. Но чем дальше развивалась беседа, тем отчетливее для него вырисовывался путь к признанию Бога. В голове его даже мелькнула мысль. И большая же эта глупость безбожия. Оно противоприродно, противоестественно и неумно. Какая-то оголенная, мертвая и страшная пустыня. Или черная бездна, без смысла, без цели, без каких бы то ни было основ. Это ужасающая и убийственная пустота, и больше ничего. И он приходил в содрогание от этой безумной пустоты. На последний вопрос Демьяна Лукича он ответил уже с некоторым проблеском веры. «Да, это существо разумнее науки». «Так кто же оно такое?» — в упор поставил Демьян Лукич сам с собой вытекающий вопрос. Матюнин колебался. В нем боролись два чувства. Чувство только что народившейся веры и самолюбия, укоренившиеся в нем продолжительными атеистическими выступлениями и его неоднократными удачами. Он не мог сразу порвать все эти нити с безбожием. Благодать Божия еще не коснулась его сердца. Со смущением и колеблясь, он ответил: «Это таинственная и непознаваемая сила в природе». Собственно, это уже было признанием Бога, ведь Матюнин еще до этого согласился, что это не слепая сила, а зрячая, разумная, сознательная. Кто же это, как не Бог, всемогущий, всезнающий, вездесущий и непостижимый? Председатель, неспокойно следивший за вопросами Демьяна Лукича и ответами на них докладчика, так и понял последний ответ Матюнина. Он поспешил объявить собрание закрытым. «Собрание объявляю закрытым», – провозгласил он с волнением и злостью. На собрание и не думала расходиться. Не трогался с места и Матюнин. Демьян же Лукич запротестовал против закрытия собрания. Он имел еще неисчерпаемый запас вопросов, которыми надеялся совершенно убедить безбожников в существовании Бога. Однако Альтшулер стоял на своем и требовал от собрания разойтись. Тогда запротестовала и публика. Одни из слушателей бурно требовали продолжения беседы. Другие предлагали, ввиду позднего времени, назначить на завтра другую беседу. В зале стоял шум и крик. Но это не смутило упрямого председателя. Он решительно заявил: «Ни завтра, ни сегодня не будет собрания. Именем законной государственной власти требую от всех граждан покинуть немедленно собрание. В противном случае я вынужден буду прибегнуть к насильственным мерам». Выпалив эту угрозу, крикливо и с пеной у рта, Альтшулер тут же на возвышении напялил на себя шубу и шапку и вышел из помещения с запасным выходом. Крайне возмутившись сим поступком Альтшулера, публика еще больше заволновалась и зашумела. Многие начали припоминать, как этот же самый Альтшулер, пришлый властелин, в прошлом году насильно загонял на митинги местных жителей и заставлял их выслушивать гнусные издевательства над христианством и всякую брань вообще на религию. Священники были приводимы на собрание даже под конвоем. Никто не смел тогда и возразить сим насильникам. Всех бы таких возражателей на месте уложили. И без того, сколько было расстреляно в то время мирных деревенских жителей, за то только, что они возмущались кощунствами и надругательствами наглых безбожников. Теперь же этот Альтшулер разгоняет совершенно мирное собрание, в котором нет места ни кощунствам, ни ругательствам, ни насмешкам. Нахальный произвол этого председателя власти возмутил даже товарищей коммунистов. Некоторые из них начали успокаивать публику. «Не бойтесь, ничего не будет», – заявили они. «Оставайтесь здесь, пускай беседа продолжается». Самим коммунистам интересно было дослушать до конца сию еще небывалую и невиданную для них беседу, такую важную и серьезную. Публика начала успокаиваться. Успокаивающим образом подействовало на нее присутствие докладчика. Он так и не сошел с кафедры. Ему казалось чрезвычайно конфузно бежать от своего собеседника. А закрытие собрания именно и было бегством. Кроме того, он сам заинтересовался вопросами Демьяна Лукича, как человек впечатлительный, вдумчивый и одаренный. Вопросы сии заставляли его мысль работать, волноваться, углубляться. А то было для него желанной пищей. Как только публика успокоилась, собеседование тотчас же возобновилось. Демьян Лукич опять начал ставить вопросы. Вот вы все говорите, что животные приспосабливаются к разным условиям и таким образом приобретают разные способности. Ну скажи мне, ради Бога, к чему же приспосабливается зародыш в яйце? Растет он там себе один, ни с кем не ведет ни войны, ни борьбы, никто на него не нападает. А вылупится из яйца, смотришь, у него есть и ножки, и крылышки, глазки, и клюв. Все такое, что ему совсем не требовалось в его скорлупном жилище. Почему он знал, что все то потребуется на свободе? Кто ему сказал об этом? Что он, провидец какой или колдун? Откуда он знал всю свою жизнь? Матюнин ответил, что знал. Теперь он уже не задумывался над тем, как бы увильнуть от острых и прямых вопросов своего собеседника. Не боялся уже и сетей его. Он прямо шел на них. Однако отвечал, хотя без хитрости и уловок, но по заочному на основании в школе приобретенных знаний или вычитанных в однобокой литературе. «Наука раскрыла и прочно установила», разъяснил Матюнин в ответ на поставленный ему вопрос, «что каждое живое существо, будь то растение или животное или насекомое, состоит из многочисленных частичек, названных клеточками, как все равно каменный дом состоит из кирпичей, и каменщики могут разобрать его по кирпичику. Так и ученые разбирают или разлагают каждое тело, каждый предмет. Эта работа ученых называется анализом. Вот для примера возьмите ваш костюм. Его можно разобрать или расшить по частям. Отдельно получится полы, рукава, спинка, воротник, карманы и так далее. Но те части можно разобрать еще по ниточке. А каждую ниточку можно еще раз сучить на самые тоненькие ниточки. И мы узнаем тогда, из каких частей, из какого материала и каким способом был составлен ваш костюм. То же самое можно сделать с любым предметом, с какой угодно вещью. Таким путем ученые исследовали природу и узнали, что растения и животные состоят из маленьких клеточек, столь маленьких, что их даже нельзя видеть простым глазом. Рассматривают их в особый прибор, состоящий из стекол, называемый микроскопом. Он увеличивает рассматриваемую вещь во много раз, даже в несколько тысяч раз. В нем вот и видны хорошо те клеточки, зародышевые клеточки, из которых постепенно слагается и вырастает организм, растение или животное, или насекомое и тому подобное. В той клеточке все равно, как в каком-нибудь плане, все уже начертано и нарисовано. И форма организма, и все его свойства, и качества. Все-все. Даже запах растения уже дан в этой клеточке. А в человеческой зародышевой клеточке заложены уже даже характер и все способности человека. И Демьян Лукич, и публика с большим вниманием слушали разъяснения Матюнина, а он, точно желая порисоваться своими знаниями, все подробнее и подробнее разъяснял сложность живых организмов. «Знаете ли, — восклицал он, — как мала человеческая зародышевая клеточка! В таком, например, ничтожном пространстве, какое занимает булавочная головка, тех клеточек может поместиться 500 миллионов. Заметьте, подчеркнул Матюнин, 500 миллионов. Легко это сказать. А что значит на самом деле эта цифра? Всей жизни человеческой не хватит, чтобы ее пересчитать по единице. В теперешней России насчитывается 150 миллионов жителей. Это очень большое количество. А 500 миллионов? Ведь в 3 раза больше этого количества. Больше 3 наших государств вмещается в тех 500 миллионах клеточек. Но все эти 500 миллионов клеточек занимают вот такое маленькое место, какое занимает вот эта головка булавки. Матюнин при этом показал публике обыкновенную булавку, пришпиленную галстуку. Ему, по-видимому, очень хотелось, чтобы публика поняла хотя бы приблизительно, как чрезвычайно мала зародышевая клеточка человека и что она в себе заключает. «Можете ли себе представить, – восклицал он, – как мала та клеточка, из которой вырастает человек? Но в ней нарисован уже весь человек со всеми своими членами и органами, с сердцем, легкими, с желудком, с руками, с ногами, со всеми чувствами, способностями, талантами, со всеми наследственными чертами своего племени и рода, со всеми чертами и особенностями, с которыми мы видим взрослого человека».
0: «Так это же чудо!»
1: Не выдержав, в восторге воскликнул Демьян Лукич.
2: «Не чудо это!» – возразил Матюнин. «А естественный рост организма. Нужно еще знать, что зародышевая клеточка человека, которую принято в науке называть сперматозоидом, состоит из многочисленных соединений разных частей. Соединения эти называются молекулами. Так вот, этих молекул заключается в одном только сперматозоиде, то есть в одной зародышевой клеточке человека, до 70 миллионов. А молекулы еще делятся на атомы, а атомы на электроны. Вот из какого прямо-таки невообразимого количества разнообразных частей состоит зародышевая клеточка человека. Тут все поразительно. Не только это чудовищно громадное количество, но и такая поразительная, бесконечно малая величина тех частичек. Ведь вы только подумайте, сколько их вмещается в таком крошечном объеме, как вот эта булавочная головка. Матюнин опять показал на головку булавки, которую он держал в руках. «Более 75 тысяч миллионов! Если бы возможно было одному человеку пересчитать те частицы, то ему потребовалось бы для того 100 000 лет, и все эти частицы занимают определенное место, все нужны для постройки клеточки. Из клеточек же строится человеческий организм. И всякое тело строится из таких же клеточек». Слушая Матюнина, Демьян Лукич в изумлении только молитву шептал, да повторял про себя слова псалмопевца. «Все премудростью ты сотворил!» Рассказанное Матюниным ему казалось более удивительным, чем мудрость пчелы или чудесность птичьего перелета. Как только Матюнин остановился, он нетерпеливо его спросил.
0: «А из какого же материала состоят все эти клеточки и частицы?»
2: «Из разного», – ответил Матюнин с самодовольством. «Все видимые нами предметы или вещи, как хотите назовите, состоят из различных соединений. Вот, например, на какой-нибудь золотой вещи поставлена проба. Есть вещь 56-й пробы, 96-й пробы и так далее. Это значит, что вещь состоит не из чистого золота, а в нее входят и другие какие-нибудь металлы – серебро, медь или олово. Или возьмите воздух. Он состоит из разных газов – кислорода, азота, аргона, гелия, неона и других газов. Взятые отдельно газы или металлы, без всякой примеси, чистые, называются в науке элементами – простым основным веществом. В живые клеточки организма входят следующие элементы – углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор, хлор,
1: калий, магний, железо, сахар, крахмал и другие. Клеточки – это чрезвычайно сложное соединение всевозможных элементов.
0: Ах, Господи, Боже мой! Как все сие дивно!
1: В восторге воскликнул Демьян Лукич. Он с таким увлечением слушал Матюнина, что, казалось, совсем забыл свои вопросы и свою беседу о Боге. И слушал интересного лектора, как простой слушатель, а не собеседник. Но так только казалось. На самом деле Демьян Лукич хорошо помнил и свои вопросы, и цель своей беседы. Мысли его усиленно работали. И, как человек сообразительный, он быстро понял, что разъяснения Матюнина дают ему неожиданно новый ценный материал для его вопросов и выводов из них. После своего восторженного удивления перед разъясненной Матюниным сложностью клеточки, он сделал сейчас же заключение.
0: «Каждая клеточка оказывается чудесным зданием! Она все равно, что великолепный дом, построенный из разных материалов! Так ведь я заключаю, дорогой мой?»
1: «Совершенно верно», — ответил Матюнин. «Можно даже сказать, что клеточки сложнее, замысловатее, остроумнее самого что ни на есть великолепного дворца». Этого ответа и ждал Демьян Лукич. После него он снова принялся за свой вопрос.
0: «Так кто же строит столь чудесные клеточки? Кто их архитектор? Кто строитель?» – допытывался Демьян Лукич.
1: Матюнин ответил на сей вопрос по-заученному, с некоторой на этот раз оговоркой. Не от своего имени ответил, а сослался на некоторых ученых.
0: «Некоторые ученые утверждают, — разъяснил он, — что как клеточка, так и весь организм, растения ли, животного ли, человека, строится механически и химически».
1: Чтобы этот ответ был ясен для простых слушателей, Матюнин счел нужным разъяснить, что значит химически и механически.
0: «Бросьте, например, соль в воду или сахар. Они там разойдутся, растворятся помимо нашей воли. Сами они это сделают. Это и значит химически. А механически действуют, например, часы. Это ведь механизм, состоящий из разных колесиков, винтиков, пружины и так далее. Все эти части так распределены в часах, что часы сами идут, как живые. Или возьмите мельницу, ветряную или водяную. Устроены в ней жернова, крылья для ветра и колесо для воды. Подул ветер, и мельница пошла. Или ударяет вода колесо, и мельница работает. Работает сама, без нас, силами природы. Это работа механическая. Так вот, механически строятся и клеточки, и организм». Матюнин снова оговорился, что так объясняют некоторые ученые. По-видимому, его самого не удовлетворяли эти объяснения. Неудовлетворенность этих ответов сразу же обнаружилась из расспросов Демьяна Лукича. Последний прежде всего заметил. «Часы-то, милый мой, сделаны часовщиком, и без пружины они не пойдут. Да и мельница не сама явилась на свет Божий. Ее кто-то построил, и построенная уже она без ветра или воды сама не пойдет. Кроме того, требуется, чтобы кто-то заготовил зерно, привез его, засыпал. Но мельница совсем пустяковая машина, никакой хитрости в ней нет. И то она сама не может явиться. Но клеточка, как ты разъяснил, милый мой, ведь очень остроумная и очень сложная. Я думаю, что ее не могут сделать все ученые люди всего мира. Как ты думаешь, дорогой мой?»
1: «Да», — ответил Матюнин, — Никакие попытки со стороны ученых в этом роде ни к чему не привели. Один ученый заявил, что создать клеточку так же трудно, как создать живую лошадь.
2: Так вот, я спрашиваю, кто же это такой мудрый архитектор, который строит такую чудесную клеточку?
1: Человеку, ты говорил, сотни тысяч лет нужно, чтобы только подсчитать, сколько разных частей входит в эту клеточку. А сколько нужно ему времени, чтобы устроить такую хитроумную клеточку?
2: А я думаю, что он и за миллионы лет не справится с таким делом. А вот кто-то строит ее и легко, и быстро, безошибочно, и непрерывно, изо дня в день, из века в век. Кто же это такой?
1: Если бы не прежние вопросы Демьяна Лукича о пчелах, птицах и глазах, то Матюнин сразу ответил бы: сама природа создает клеточки. Но теперь, когда он доказывал, что природа слепая и бессознательная материя, сослаться на нее нельзя было. Не только слепой, а весь зрячий мир ученых людей не может сделать такой клеточки. Кто же в самом деле ее создает? Матюнин мог бы сразу указать на разумную творящую силу, как он уже и указывал на нее, когда вынудил его к этому Демьян Лукич своими вопросами о пчелах и глазах. Мгновениями мысль эта точно молния озаряла его, но брали над ним перевес укрепившаяся привычка и однобокое в атеистическом направлении образование. И он ответил по-привычному:
2: «Сама клеточка строит себя».
3: «Как сама?» – удивился Демьян Лукич. «Сама и материал подбирает, сама и части распределяет. Да с чего же она начинает, когда ее еще нет на свете?»
2: «Ты что-то, милый мой, странное говоришь.
3: Это все равно, что сказать: я сам себя родил, вставил себе сердце, легкие, желудок, достал где-то кровь и пустил ее по жилам. Потом голову себе приправил, руки и ноги, и стал ходить. Но спрашивается, кто же я был тогда, когда у меня еще не было ни сердца, ни печени, ни селезенки, ни кровинки, ни жил, не было ни головы, ни мозгов, ни рук, ни ног, ни тела. Меня же совсем не было. Кто же первый начал меня созидать? Так ведь и с клеткой дело обстоит. Когда еще не было соединено этих 75 миллиардов частиц, из которых она состоит, клеточки ведь еще не было. Кто же начал соединять эти частицы? Кто стал подбирать для этой постройки нужный материал? Железо, жир, серу и еще какой-то материал. Ты много еще насчитал. Кто этот умный и опытный мастер? Заставь вот он нас сделать эту постройку, мы в бестолковых окажемся. Ничего мы не сделаем. Хотя бы этого материала нам навозили целые горы.
1: Ответ Матюнина до того удивил Демьяна Лукича, что он подумал, не в шутку ли сказал это Матюнин, или он ума рехнулся. Демьян Лукич попытался вразумить даже его, как малого понимающего школьника.
3: «Мы вот знаем, из какого материала состоит дом. Знаем, сколько нужно кирпича, бревен, плах, досок, дверей, окон, крючков, завес, гвоздей и прочего. Свезем мы все это в одно место и скажем: ну, почтенный домик, все для тебя готово. Весь материал к твоим услугам. Стройся теперь сам. Весь век прождешь, а дом сам так и не состроится. Без мастеров, без плотников и столяров будет весь материал только гнить да разваливаться.
2: А ведь клеточка, сам же ты сказал, сложнее самого великолепного дворца. Да и материал-то ей никто еще не привез. Как же это она сама,
3: когда ее еще нет, и материал заготовит. Ты чудеса какие-то, милый, ему рассказываешь. Ну вот еще попробуем сделать. Мы узнаем, какие краски и сколько их нужно, чтобы написать какую-нибудь картину. Скажем, пожар Москвы. Все эти краски соберем в одно место. Заготовим и полотно для картины. И скажем, ну вот, милая картина, все для тебя приготовлено. Начинай строиться. Да смотри, не спутайся, чтобы непременно пожар Москвы вышел, а не хвост какой-нибудь собаки или старая метла покойного дворника. Что же вы думаете? Так картина и появится, как вот эта клеточка. Демьян Лукич с таким жаром и задором выпалил все это, что даже Матюнин, не вытерпев, рассмеялся. Смеялись и в публике многие. Неизвестно только было, смеялся ли Матюнин над своим ответом, который действительно был очень смешным, вернее сказать, очень глупым, если только не в насмешку был сказан, или смеялся над горячностью своего собеседника, который с таким усердием доказывал, что ни дом, ни картина, ни что-либо другое не могут сами себя создать, то есть доказывал то, что всем хорошо известно и что никто оспаривать даже и не думал. Свои возражения Демьян Лукич закончил новым вопросом. «А что, клеточка эта строится по какому-либо плану? Или как попало? Как случится?» «По плану, конечно», — ответил Матюнин совершенно серьезно. «Иначе ничего не вышло бы. Без плана ничто не существовало бы в мире. Все было бы хаосом, беспорядком, нелепой кучей, без смысла, без цели». А в клеточке есть цель и намерения, заранее предусмотренные. Мы решительно знаем, что из клеточки человека выйдет непременно человек, а не дерево и не корова. А из клеточки розы вырастет именно роза, а не яблоня и тому подобное. В природе существуют строгие законы и предначертания, по которым и создается весь мир со всеми своими явлениями. «А разумны ли эти законы и планы?» нетерпеливо спросил Демьян Лукич. Ему стало казаться, что Матюнин что-то хитрит, куда-то его заводит, хочет чем-то запутать его, неученого мужика. А между тем Матюнин именно теперь давал ответы без всякого лукавства. Он все глубже и основательнее убеждался в существовании во Вселенной всемогущей и разумной силы. И в его голове все сильнее и все настойчивее звучал вопрос: что же это за сила? И как бы в ответ на этот вопрос какое-то внутреннее чувство шептало ему: Бог есть, без Него ничего нет и быть не может. Он – источник разлитого по всему миру разума. Он – начало и творец жизни.
4: Сегодня прозвучала третья часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. Продолжение чтения вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Часы.

0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Притча о двух сыновьях. Иисус рассказал такую притчу. У одного человека было два сына. И подошел он к старшему и попросил его: «Пойди поработай сегодня в моем винограднике». Сын грубо ответил: «Не пойду». Но потом, пожалев, что так ответил отцу, пошел и сделал все, что тот попросил. И ко второму сыну обратился отец с той же просьбой. Юноша ответил: «Иду, отец», но не пошел. Итак, который из сыновей исполнил волю отца? Спросил Иисус.
1: «Первый»,
0: — ответили слушавшие. «Истинно говорю вам», — сказал Иисус, «раскаявшиеся грешники войдут в Царство Божье прежде тех, кто гордится своей праведностью. Иоанн проповедовал вам, но вы не поверили ему и не раскаялись, хотя и видели его, а грешники поверили его слову». Иисус хотел, чтобы люди поняли, что Бог хочет от них не обещаний, а праведной жизни. «Теперь выслушайте другую притчу», — сказал Иисус. «Один хозяин насадил виноградник, обнес его оградой и установил в земле чан, в который стекал выдавленный из винограда сок. Потом он построил сторожевую башню и нанял виноградарей, чтобы они заботились о винограднике, пока он отсутствует. Когда наступило время сбора урожая, хозяин послал слуг, чтобы получить свой урожай. Виноградари, схватив слуг, одного избили, другого убили, а третьего побили камнями и отослали ни с чем. Хозяин снова послал слуг, но на этот раз их было больше, чем в первый раз. Но и с ними виноградари поступили точно так же, как и с первыми. Наконец хозяин решил: «Пошлю к ним своего сына, может быть, постыдятся его». Но виноградари, увидев со сторожевой башни приближающегося сына, сказали друг другу: «Хозяин послал своего сына, это наследник, давайте убьем его и завладеем виноградником». Так они и сделали. «Итак», — спросил Иисус, «что сделает с этими виноградарями хозяин виноградника, когда придет?» Народ ответил: «Он предаст этих злодеев смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут вовремя собирать для него урожай». Иисус посмотрел на своих врагов, стоявших в толпе, и сказал им: «Царство Божье отнимается от вас и будет дано народу, приносящему плоды его». Первосвященники и фарисеи поняли, что Иисус обличает их. В гневе они хотели схватить его, но побоялись народа, который считал Иисуса пророком.

Чтобы помочь людям понять, что такое Царство Небесное, Иисус говорил народу притчами. «Царство Небесное, — сказал Он, — подобно царю, устроившему свадебный пир для сына своего и позвавшему много гостей. Все было готово, но гости не приходили. Царь послал слуг напомнить званым о свадебном пире, но они пренебрегли приглашением, и каждый продолжал заниматься своим делом. Среди них нашлись такие, которые схватили царских слуг, оскорбили их и убили. Царь, услышав о случившемся, очень разгневался и, послав войска свои, истребил убийц и сжег их город. И сказал царь своим слугам: «Свадебный пир готов, но званные оказались недостойными. Пойдите по дорогам и позовите на пир всех, кого найдете». Среди гостей были богатые и бедные, добрые и злые. Каждый получил от царя специальную праздничную одежду. Царь вышел приветствовать гостей и заметил среди них человека, одетого не в праздничную одежду. Этот человек не надел посланную царем одежду. «Друг, почему ты не надел на пир нарядную одежду?» — спросил царь. Человек опустил голову, потому что не мог объяснить причину своего поступка. Разгневанный царь приказал слугам: «Свяжите ему руки и ноги и уберите его». Иисус хотел помочь людям понять, что одно исполнение религиозных обрядов не поможет им войти в Царство Небесное. Его двери открываются только перед теми, кто искренне кается в своих грехах.

Покинув храм, Иисус, окруженный учениками, вышел из Иерусалима и направился на Елеонскую гору. Там он рассказал ученикам притчу. «Царство небесное подобно 10 девам, из которых было 5 разумных и 5 неразумных, которые, взяв светильники, вышли встречать жениха. Они не знали, когда начнется брачный пир, и отправились навстречу свадебной процессии. Разумные девы запаслись сосудами с маслом, неразумные же об этом не позаботились. Жених замедлил, и все заснули. Около полуночи их разбудил крик: «Выходите встречать жениха!» Девы встали и стали поправлять свои светильники. Неразумные сразу обнаружили, что их светильники гаснут. Масло же, чтобы добавить в светильники, у них не оказалось. «Что же нам теперь делать?» Растерянно спрашивали они и обратились к разумным девам. «Дайте нам масло, ибо наши светильники гаснут». «Мы не можем этого сделать», — отвечали те. «Если мы дадим вам масло, нам не хватит самим. Лучше пойдите и купите». И неразумным ничего не осталось, как пойти, чтобы купить масло. Во время их отсутствия пришел жених. Все, кто был готов, вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Неразумные девы подошли к дому жениха, постучали и попросили: «Отворите нам!» Но жених не захотел их впустить, так как они пришли слишком поздно. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет за вами Сын Человеческий», — сказал в заключении Иисус. Вот так необычно закончилась эта история.

0: Гена любил шутить. Ему нравилось быть в центре внимания, нравилось смотреть, как все смеются. У него иногда получалось даже развеселить учителя, если тот приходил на урок без настроения. «Это нехорошо, сын», – не раз останавливал его папа. «Ты хочешь прославиться, да не знаешь как. Направь свою изобретательность на добрые дела, а смехотворство в Евангелии осуждается. Бог не одобряет это занятие». Опустив рыжеватую голову, Гена слушал папу и не понимал, почему ему не нравится его веселый характер. В круглых голубых глазах Гены блуждала наивная улыбка. Он считал, что его шутки не нравятся только папе. А вот мальчики уважают его за веселый нрав, хотят с ним дружить. Когда Гена перешел в третий класс, он стал замечать, что его выдумки все чаще и чаще сопровождаются неудачами. Радость от его изобретений была короткой, похожей на мыльный пузырь, который лопается от дуновения. А вот неудачи были длительными и приносили с собой серьезные огорчения. Гена стал задумываться, почему с ним так происходит. Вот недавно он делал рогатку, чтобы пострелять в воробьев, и так поранил палец, что он до сих пор болит и не заживает. А один раз он взял у своей неверующей бабушки цепочку поиграть. Никто не видел, как он брал ее, но почему-то все сразу догадались, что это сделал Гена. Ох и попало ему тогда. И почему так? Другие еще хуже делают, и им ничего не бывает. В школе, например, мальчики, вымыв пол, часто выливали воду не в унитаз, а в окно, чтобы не спускаться на первый этаж. Гена тоже попробовал так сделать. И что же? Он облил школьную медсестру, которая проходила как раз под окнами. Можно представить, как она возмутилась и что стало с ее белым халатом. Рассерженная медсестра вбежала в класс, мокрая и грязная, и потащила Гену к директору. «Почему мне всегда не везет?» – горевал он. «Почему другим можно, а мне нельзя?» Не так давно у Гены снова случилась неприятность. Одна девочка из-за него поранила руку. Правда, он не хотел этого. Гена хотел просто пошутить и поставил девочке подножку. Девочка упала. Гена бросился бежать, но ему тоже кто-то подставил подножку, и он полетел кубарем. А девочка содрала локоть так, что пришлось идти в медпункт обрабатывать рану. Все это видела классная руководительница Полина Исаевна. Она не любила верующих и плохо относилась из-за этого к Гене. Учительница вызвала в школу его папу и долго разговаривала с ним. Она хотела доказать, что вера в Бога – это самообман, и дети верующих родителей поступают часто хуже, чем неверующие. После разговора с учительницей папа должен был наказать Гену и снова объяснить ему, к чему приводят шутки и хвастовство. «Я понимаю, что ты не хотел делать зло девочке», – говорил он сыну. «Но видишь, к чему ведут твои шутки. Подобные неудачи будут случаться у тебя, пока ты не оставишь свои неразумные затеи. Ты живешь в христианской семье, и мы с мамой молимся о том, чтобы наши дети ходили Божьими путями. Так учит Библия нас и Дух Святой. Если будешь слушаться, неприятности у тебя кончатся. Но я вижу, что ты не хочешь оставлять шутки, поэтому будешь терпеть наказание. Бог любит тебя, сынок, и наблюдает за тобой, чтобы научить тебя с детства покоряться. Он хочет, чтобы ты понял, что верующие не должны так себя вести». Гена и сам видел, что за ним будто кто-то следит, и все его шутки и шалости обрекает на провал. Слушая папу, он хотел быть серьезным, но когда папы близко не было, всякие выдумки так и лезли наружу. Однажды Гена дежурил в классе с двумя девочками. Они мыли пол, а Гена передвигал парты, выносил грязную воду и приносил чистую. В школе было тихо. Все дети разошлись по домам, только дежурные убирали свои кабинеты, да технички мыли коридоры. Когда уборка подходила к концу, девочки сказали Гене, чтобы он шел домой, они сами управятся. Повторять не нужно было. Гена быстро надел куртку, натянул на лоб вязаную шапку и, бросив короткое «пока», направился к двери. Тут он увидел сапоги одной из девочек и решил подшутить. Он быстро сунул сапог под куртку, отнес его на первый этаж и, поставив в туалет за дверь, выскочил на улицу. Довольный выдумкой, Гена, что есть духу, побежал домой. Может быть, он никогда и не вспомнил бы про свою шутку, если бы не Полина Исаевна. На другой день, на первом же уроке, гневно сверкая глазами, она спросила: «Семенов, ты куда дел вчера сапог Юли Алфеевой?»
1: «Я его не брал», – растерянно ответил Гена и посмотрел на Юлю.
0: Девочка густо покраснела и опустила голову. «Техничка видела, что ты уходил из школы последним. Кроме тебя никто не мог этого сделать. Признайся, ты украл сапог?»
1: «Нет», – наотрез отказался Гена.
0: Полина Исаевна рассказала детям, как Юля после дежурства вышла на улицу в одном сапоге. Было холодно, она стояла на крыльце и плакала. Ей страшно было идти домой без сапога, потому что тетя, у которой она живет, могла наказать ее. У Юли не было ни мамы, ни папы. На счастье, мимо школы проходил завуч и помог Юле добраться домой. Учительница назвала Гену вором и обманщиком, пригрозила, что сообщит о нем в милицию, и тогда уж он никуда не денется, признается. Гена молчал. Не думал он, что из-за небольшой шутки разразится такой скандал. Одноклассники стали косо поглядывать на него, и он чувствовал себя несчастным. На завтра допрос повторился. Гена упорно твердил свое «я не воровал». Он оправдывал себя тем, что только пошутил и спрятал сапог. Гена считал, что говорит правду, ведь на самом деле он не воровал сапог, а куда тот делся, не обязательно рассказывать. И чем категоричнее он отказывался от своей вины, тем труднее становилось исправить положение. После второго урока Гену вызвали к директору. Только он переступил порог кабинета, зазвонил телефон.
2: «Да, это наш ученик», – ответил директор кому-то в трубку. «Пожалуйста, поговорите с ним сами».
0: Он протянул трубку Гене. «С тобой хотят побеседовать».
2: «Алло», – услышал Гена низкий мужской голос. «Это Семенов Гена?»
1: «Да».
2: «Где твой папа работает?»
1: «На бетонном заводе».
2: «Кем?»
1: «Токарем».
2: «Ты верующий?»
1: «Да».
2: «Ты украл сапог у девочки?»
1: «Нет».
0: Гена облизнул пересохшие губы, чувствуя, как пылают его щеки.
2: «Если ты не сознаешься», — грозно продолжал собеседник, «мы направим в школу милиционера с овчаркой, и она по нюху сразу определит вора. Тогда твоему отцу придется покупать девочке новые сапоги».
0: Незнакомец положил трубку. Гена судорожно вздохнул и передал трубку директору. Директор тоже попытался выяснить, куда делся сапог, но Гена молчал. Тогда он позвонил на завод и вызвал в школу отца. С тяжелым сердцем Гена шел домой.
1: «Что скажет папа?» – переживал он. «Какой позор!»
0: «Теперь даже на заводе все будут говорить, что я вор. И зачем только я спрятал этот сапог?» «Правду говорил папа, что не кончатся у меня неприятности, если не перестану шутить». Папа пришел из школы печальный и потребовал, чтобы Гена подробно рассказал историю с сапогом. Гена плакал и заверял, что он не виноват. Папа поверил сыну. На следующий день он зашел в школу и сказал Полине Исаевне, что Гена в этой истории не замешан. Учительница сильно рассердилась и пообещала доказать, что Гена все-таки виноват. Вечером отец снова говорил с Геной о сапогах. «Представь себе, что Полина Исаевна на самом деле вызовет милицию. Какое поношение будет на всех верующих, если выяснится, что это сделал ты? Лучше сейчас сознайся, и мы постараемся устранить эту неприятность». Хотя Гена боялся, что овчарка может указать на него, как на вора, он все же упрямо отказывался.
1: «Я не воровал».
0: «Знаешь, сын», – продолжал папа, – «и милиция, и учительница все могут ошибаться. Но Бог все видел и все знает. От Него никто не скроет свой грех. Мы сейчас будем молиться. Скажи Господу, что ты не виновен в том, в чем обвиняют тебя, и попроси у Него защиты от наговоров. Мы с мамой тоже будем молиться». Гена испугался. Нет, он не мог так сказать Богу. Хотя он и не воровал, он все же никому не признался, что спрятал сапог.
2: «Ты можешь так помолиться?»
1: «Нет», – прошептал Гена и заплакал.
2: «Почему? Неужели ты до сих пор обманывал меня?»
1: «Я не воровал сапог. Я просто пошутил и спрятал его». Папа опешил. Он долго молчал, обдумывая то, что рассказал Гена. Потом он взял сына за подбородок, поднял его заплаканное лицо и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Мне стыдно за тебя, Гена. Это результат того, о чем я тебе уже не раз говорил. Конечно, ты не можешь рассчитывать на защиту Божью, потому что совесть твоя нечиста. Полина Исаевна не зря шум подняла. Бог показывает тебе еще раз, как плохи шутки. Иисусу не все равно, как ты живешь, чем развлекаешься». Гена горько плакал. «Я не знаю, почему так получается», – всхлипывал он. «Скажу тебе из опыта, что до тех пор, пока ты не осудишь в себе этот грех, пока он будет тебе нравиться, ты не сможешь освободиться от него». Папа поднялся. Гена замер в ожидании наказания, но отец печально посмотрел в окно и спросил: «Ты знаешь, что теперь нужно делать?» Гена кивнул, и они встали на колени для молитвы. Гена искренне каялся, просил прощения за непослушание и обман, за хитрости и бесчисленные шутки. О, как ему хотелось быть настоящим христианином, честным, добрым, общительным. А на другой день произошло чудо. «Полина Исаевна мне сегодня четверку поставила», – радостно сообщил Гена, разуваясь у порога. Про сапоги она даже не вспомнила. Мама слушала Гену удивленно. «Еще Юля рассказала мне, что они с девочками в тот же день нашли сапог, и никакой завуч ее домой не провожал. Она просто пожаловалась Полине Исаевне, что я спрятал сапог».
2: «Юля сама к тебе подошла?» – спросила мама.
1: «Да. Оказывается, Полина Исаевна хотела меня проучить и взяла с нее слово, что она никому не расскажет про сапог. Но Юля испугалась, что овчарка бросится на нее, потому что она ходит в школу в тех же сапогах, которые хотят искать».
2: «А ты разве не видел, какие у нее сапоги?»
1: «Нет, я и не додумался посмотреть». Гена помыл руки и весело заметил: «Сегодня все было по-другому. Даже мальчики со мной играли».
2: «Вот видишь, произошло то, о чем я говорил тебе, сынок», – сказал папа. «Господь хочет, чтобы ты исправился, оставил грех. Когда ты раскаялся, Он удивительно заступился за тебя».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 4 главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В этой главе апостол говорит об отношении христиан к смерти, а также о восхищении, которое ожидает церковь. Итак, давайте прочтем 13 и 14 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». В прошлой передаче мы с вами подробно говорили о том, что ни душа человека, ни его дух не умирают. Только тело человека оказывается в могиле. Тело человека — это всего лишь хижина, которую мы на время оставляем в момент смерти. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный», — пишет Павел во втором послании к Коринфянам в первом стихе пятой главы. Греческое слово «хижина» — «скейнос» — буквально переводится как «шатер». Это же слово используется в Септуагинте и в отношении ветхозаветной скинии. А мы знаем, что скиния в Ветхом Завете представляла собой обычный шатер, легкое и непрочное строение. Тела, в которых мы с вами живем, — это шатры. И у меня есть для вас новость. Вы можете жить в доме, который стоил бы вам бешеных денег, но на самом деле истинное место нашего проживания — это маленькая и хрупкая хижина из плоти и костей. Бог поселил каждого из нас в убогую хижину. Неважно, что кто-то живет в лачуге, а кто-то во дворце, мы все получили примерно одинаковые условия для жизни. Если разложить тело человека на составляющие его компоненты, их общая стоимость будет в лучшем случае равна стоимости буханки хлеба. Кроме того, наше земное жилище может разрушиться в любой момент. Если вы сомневаетесь в этом, представьте себе, что случится, если вы спрыгнете с крыши высотного здания или окажетесь перед несущимся на большой скорости автомобилем. Наши дела действительно весьма хрупки. Вот почему Павел говорит в пятой главе второго послания к Коринфянам: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Живя в этих хижинах, нам поневоле приходится воздыхать, и, может быть, вы уже знаете об этом на собственном опыте. Человек просто не в силах избежать этих вздохов. Несколько лет назад мне пришлось надстроить свой гараж, чтобы устроить себе комнату для работы. Так получилось, что мне не удавалось полноценно готовить свои проповеди в моем кабинете в церкви. А потому пришлось перебраться в комнату над гаражом. Иногда, поднимаясь туда по утрам, я замечаю, что этот подъем дается мне значительно труднее, нежели это было несколько лет назад. Раньше я мог лихо подняться, взлетев по лестнице так, что она грохотала от моих шагов. Теперь же я вынужден морщиться и вздыхать при каждом новом шаге. Моя жена упрекает меня за эти вздохи. Но я напоминаю ей, что я делаю это в полном согласии с Писанием, так как сам Павел пишет, что мы вздыхаем, находясь в нашем ветхом земном жилище. Когда на нашей голове появляются седые волосы, когда наша походка перестает быть твердой и появляется одышка при ходьбе, когда плечи все сильнее пригибаются к земле, это сама природа пытается сказать нам, что мы не задержимся в этом мире надолго. Мы живем в крошечной хижине, время пребывания в которой рано или поздно заканчивается. Я буду с вами откровенен, друзья. Мое нынешнее жилище, мое тело слабеет и подводит меня. В книге «Экклезиаст» царь Соломон описывает приближение старости человека.
В 12 главе этой книги, в 3 и 4 стихах мы читаем: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пением». Стерегущий дом — это ноги. Мои старые колени уже тоже начинают дрожать. Мужи силы, то есть мои плечи, сгорбились. Моя жена все время напоминает мне, что я должен держаться прямо, а я отвечаю ей, что в моем возрасте это не так уж просто. Смотрящие в окно — это глаза, которые требуют все более сильные очки. Звук жернова тоже замолкает. Иными словами, слух пожилого человека уже далеко не тот, что был прежде. Все это проявление возраста, который берет свое во внешнем человеке. Нередко люди жалуются, что их печалит приближение старости. Однако я, друзья мои, радуюсь этому приближению. Я радуюсь тому, что я вышел на пенсию, и что теперь у меня есть возможность делать то, что я хочу делать, ибо это просто замечательно. Мой лечащий врач как-то сказал мне, что он согласен делать то, что я хочу. Поэтому, когда моя жена заставляет меня сделать что-то, я отвечаю ей, что даже мой доктор разрешает мне делать только то, что мне нравится. Надо сказать, что порой подобная отговорка действует на нее, хотя и не всегда. На самом деле здорово осознавать, что с каждым уходящим годом я все ближе и ближе приближаюсь к встрече с Господом. И однажды я увижу Его. Я увижу лицо Господа Иисуса, лицо того, кто любит меня и кто отдал за меня самого себя. Я радуюсь этой перспективе. А также, если быть до конца откровенным, я уже не столь остро чувствую то противостояние с внешним миром, с плотью и сатаной, которое я так явно испытывал ранее. Моя ветхая хижина уже состарилась, и я думаю, что мир, плоть и сатана уже махнули на меня рукой. Итак, однажды наши ветхие тела будут уложены в могилу, где им предстоит оставаться какое-то время, а наш дух отправится на небо, чтобы пребывать с Господом. Павел писал во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 6 и 7 стихах: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. В своих земных телах мы лишь проводим свою жизнь, как во временном жилище. На самом деле люди не видят нас с вами, мы как бы спрятаны в наших телах. Иногда меня приглашают проповедовать в другие города. При этом некоторые мои слушатели специально приезжают туда, чтобы посмотреть на меня в жизни. Они слушают мои передачи по радио, но им никогда не приходилось видеть меня в жизни. Я помню, как одна семейная пара проделала достаточно большой путь, чтобы просто убедиться, что я действительно реально существую. Однако на самом деле все эти люди все равно не могут увидеть меня. Все, что они видят, это лишь хижина, ветхая храмина, в которой я живу». В 5 главе 2 послания Коринфянам Павел продолжает, говоря, что мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Что может быть замечательнее, друзья мои, если вам доведется присутствовать на моих похоронах? Я бы не хотел, чтобы вы говорили, что я выгляжу как в жизни. На самом деле, меня там даже не будет. Это просто будет объект, в котором проходило мое земное обитание. Это мой старый дом, который будет положен в землю, а меня в нем не будет, потому что я уже буду находиться с Господом. Однако в момент воскресения наши тела будут подняты. Много лет назад, в самом начале 20-го столетия, появилось новое направление в богословии, которое получило название «модернизм».
На самом деле это было не что иное, как обычный либерализм. Так вот, эти либералы учили, что воскресение человека является духовным. Современные либералы тоже говорят, что воскресение является духовным и полностью отвергают идею телесного воскресения. И вот однажды проходила конференция богословов, посвященная вопросу воскресения. Является оно духовным или физическим? На этой конференции выступал один известный теолог с докладом по поводу одного стиха из 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Основной акцент автор делал на слова «духовное тело». Вывод, к которому он пришел в ходе доклада, состоял в следующем. «Воскресение является духовным, потому что в этом стихе сказано, что оно является духовным». Все либералы дружно подхватили эту идею, и кто-то даже предложил опубликовать данный доклад в виде отдельной статьи. Но среди собравшихся был один весьма видный специалист по греческому языку. Когда он взял слово, среди либералов возникло легкое недовольство, поскольку этот ученый мог своими серьезными вопросами поставить в затруднительное положение любого. Этот знаменитый профессор взял слово и сказал, что хочет задать автору доклада очень простой вопрос. Что, по мнению автора, играет в предложении более важную роль? Существительное или прилагательное? Докладчик прекрасно понял, к чему он клонит, но был вынужден отвечать. Он ответил, что, конечно же, существительное играет более важную роль. Тогда профессор сказал, «Поразительно, что вы в своем докладе акцентируйте внимание на прилагательном, тогда как главное значение имеет существительное. Давайте еще раз рассмотрим этот стих. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». То есть главным участником воскресения является именно тело. Когда тело умирает, это плотское, душевное тело. Воскресая, это тело уже является духовным, то есть в нем доминирует дух. Но это по-прежнему тело. Надо сказать, что в конце концов участники конференции решили не публиковать эту работу. Иными словами, весьма незамысловатые рассуждения на основе грамматики помогли найти ответы в сложных теологических рассуждениях. Интересно, что даже термин «воскресение» может относиться только к телу, а вовсе не к душе или духу. Греческое слово «воскресение» — «анастасис» — происходит от двух греческих слов — глагола «подниматься» и предлога «вверх». И вполне очевидно, что только физическое тело может подняться при воскресении. Знаменитый Клайв Льюис с сарказмом отзывался о либералах, которые верят, что воскресение — это воскресение духа, а не тела. Он спрашивал, «Какое положение занимает душа человека, когда она ложится в могилу после смерти? И какое положение она принимает, когда встает и поднимается при воскресении? Если вам приятно верить в то, что душа умирает и воскресает, тогда необходимо объяснить, как именно душе удается лечь, чтобы потом она могла встать. В Писании встречаются три категории смерти. Во-первых, существует физическая смерть, которая представляет собой отделение духа от тела. Именно этот процесс мы обычно называем смертью. На самом деле, физически Адам умер лишь через 930 лет после своего грехопадения. Но все дело в том, что есть также духовная смерть. Павел говорит, что плотские помышления — это смерть, то есть отделение от Бога. Именно это произошло с людьми в Эдемском саду. Бог сказал, что человек умрет в тот день, когда попробует запретный плод. И действительно,
Адам с Евой оказались отделены от Бога. Адам спрятался от Бога. Он убежал от Него, когда Бог появился в саду. Именно так проявилось разделение, возникшее между ними. То есть Адам действительно умер в тот день, когда решился вкусить от запретного плода. Но это была духовная смерть. Павел описывает эту духовную смерть в начале второй главы своего послания к Ефесянам, говоря: «Какими мы были раньше, будучи мертвы в наших преступлениях и грехах, в которых некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И, наконец, есть еще одна смерть. Вечная смерть — это уже вечное отделение от Бога. Это та самая вторая смерть, о которой говорится в книге Откровения в 20 главе в 14 стихе. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Павел знал, что фессалоникийцы переживают за своих умерших близких, которые ушли из жизни, так и не дождавшись воскресения. И он хотел, чтобы они знали, что мертвые во Христе также будут иметь участие в восхищении. Давайте прочтем стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Когда Павел рассказывает фессалоникийцам все эти истины, он повторяет, что говорит это словом Господним. На этом держалась вся уверенность Павла в том, что он дает фессалоникийским христианам ответ самого Бога. Апостол говорит, что живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредят умерших, то есть те, кто будут еще живы в момент восхищения, не опередят умерших. На самом деле, мертвые во Христе отправятся к Спасителю первыми. И мне радостно сознавать, что сам Господь сойдет с неба, а не пошлет за нами своих ангелов. Когда Господь придет на эту землю, чтобы основать свое царство, Он пошлет своих ангелов во все концы земли, чтобы собрать избранных как из числа израильтян, так и из числа язычников, имеющих участие в Его царстве. Однако события восхищения будут происходить без всякого участия ангелов. Ангелы играли важную роль в работе Бога с Израилем. Мы помним, что ангелы возвестили рождение Христа. Но как он был назван? О нем было сказано, что он сын Давида и новый царь Израиля. И восточные волхвы хотели узнать, где им найти младенца, будущего иудейского царя. Но, в противоположность этому, при основании церкви в день Пятидесятницы никаких ангелов не было. Сам Святой Дух спустился на землю. Точно так же, когда Господь заберет свою церковь из этого мира, Он Сам спустится за ней с небес. Никаких ангелов не будет. На ангелов была возложена важная роль в работе Бога с Израилем, но не с церковью. Именно Сам Господь спустится на землю при возвещении и при гласе Архангела. Этим возвещением будет его громоподобный голос, подобный голосу архангела, который возвестит его приход. И, конечно, никаких труб при его появлении не будет. Сам его голос будет подобен звуку трубы. Как мы можем убедиться в этом?
Читая книгу Откровения, где в 10 стихе 1 главы апостол Иоанн описывает, как он увидел Господа во время своего пребывания на острове Патмос. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Иоанн повернулся на этот голос и увидел прославленного Христа. Именно голос прославленного Христа будет напоминать звук множества труб. Я думаю, что восхищение будет характеризоваться порядком и размеренностью. Первыми воскреснут мертвые. Вполне возможно, что самым первым будет Стефан. Я допускаю, что он поднимется из могилы первым и возглавит процессию, так как именно он являлся первым христианским мучеником. За ним последуют апостолы и миллионы тех людей, которые сложили свои жизни за Иисуса в течение прошедших 20 столетий. И, наконец, завершать эту процессию будем мы с вами, если окажемся живы к тому моменту. В любом случае, мы будем находиться в самом конце, потому что большая часть церкви уже предварила нас, пройдя через ворота смерти до нас. Ну а Павел завершает свой разговор о восхищении церкви словами, которые мы находим в 18 стихе. «Итак, утешайте друг друга сиими словами». Разве апостол говорит «пугайте друг друга сиими словами»? Конечно же, нет. В моей Библии сказано «утешайте друг друга». Это означает не просто утешение в обычном смысле этого слова, но также и увещевание друг друга разговорами обо всех этих событиях. Друзья мои, Иисус намеревается забрать своих людей из этого мира. И это вселяет в нас чудесное и ни с чем не сравнимое чувство утешения. Тела умерших будут подняты из могилы, а все, кто будут живы к тому моменту, будут восхищены с ними, чтобы встретиться с Господом на облаках. И с этого момента мы навеки пребудем с Иисусом. Более того, позднее мы придем вместе с Ним на эту землю, чтобы править на ней. Это славное утешение, которым я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Духовная статья. Михаил Чернявский, магистр богословия, город Хабаровск. Власть наступать. Экзорцизм. Библейское учение. Практика ранней церкви и современное душепопечение. «Даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» Луки 10:19. Библия явственно говорит своим читателям о реальности невидимого духовного мира. Христиане, следующие за Иисусом не один год, периодически оказываются свидетелями того, как духовная война приобретает вполне физические черты, врываясь в повседневную жизнь детей Божьих. Атаки ведутся с трех направлений. Изнутри партизанит греховная плоть, извне искушает мир своими извращенными ценностями, из мира духов по самым слабым местам бьют дьявол и его бесы. Сегодня из печати выходит литература по практическим вопросам духовной борьбы преимущественно харизматических авторов, которые, как правило, игнорируют обширное наследие церкви, в особенности раннехристианское учение и опыт. В результате в сферу практического служения нередко привносятся весьма сомнительные догматические утверждения и манипуляции. В традиционных евангельских церквях в данной области также много неясности, доктринальных пробелов и даже определенной табуированности. Кроме того, нередко голову стали поднимать современные саддукеи, которые предпочитают в духов не верить вовсе, увлекшись избыточным рационализмом. Задачей данной статьи является формулировка максимально конкретных ответов на актуальные вопросы библейского консультирования. Что является бесовской одержимостью и оккультной обремененностью? Какие симптомы этих состояний известны? Кто может оказывать помощь людям, столкнувшимся с данными проблемами? Каким образом эта помощь может быть оказана? Может ли христианин быть одержимым? Методологическим основанием для наших размышлений является Священное Писание и другая христианская литература трех первых веков. В том случае, если тезисное изложение статьи не позволит удовлетворить весь объем возникших у читателя вопросов, автор рекомендует обратиться к его исследованию экзорцизма в ранней церкви, изданное отдельной книгой «Чернявский экзорцизм в ранней церкви Доникейского периода». Мы можем уверенно выделить три степени духовной обремененности. Первую степень можно назвать общим влиянием дьявола. В нее попадают все духовно мертвые люди, которые не верят в Христа. Вторая степень – это духовная зависимость или обремененность. В данном случае речь идет о жертвах греховных привычек и оккультно обремененных людях, на которых бесы воздействуют извне. Третьей степени духовной обремененности относится бесноватость или одержимость нечистыми духами. Это сильное демоническое воздействие, при котором частично или полностью подавлены разум и воля человека, то есть бес управляет человеком изнутри. В данном смысле христианин не может быть одержимым. Римлянам 6.4, 11, 14. Примечательно, что видный советский психиатр, доктор медицинских наук профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов, будучи православным христианином, проводил аналогичное разграничение между второй и третьей степенями духовной обремененности. Свои наблюдения он изложил в уникальной работе «Психиатрия и проблемы духовной жизни». К медицинским симптомам одержимости могут относиться немота, слепота, крики, стоны, конвульсии, припадки, бодрствование днем и ночью, падение на землю и катание по ней, пена изо рта, скрежет зубами и оцепенение, безумие, физические заболевания, беспокойство, фобии, судороги и конвульсии, несвоевременный и неестественный смех, крик и метание, членовредительство, мазохизм, попытки суицида. Среди социальных симптомов евангелисты упоминают обитание в нечистых местах и хождение без одежды. К духовным симптомам могут относиться определенные сверхъестественные способности, например, узнавание личности Христа и бурная реакция на него, способность предсказывать будущее, то есть прорицательство, нечеловеческая сила. Кроме того, отцы церкви упоминают говорение не своим голосом, неестественно или не на своем языке, а голосом и наречием тайно вселившихся в них демонов. Крайне важно отметить, что ни один из данных симптомов сам по себе не может служить доказательством одержимости. Это лишь разнообразные признаки, которые могут возникать в результате бесноватости. Причинам демонической обремененности относятся оккультные практики, идолопоклонство, законничество, греховная зависимость, духовная беспечность, невежество, неутвержденность в вере. На страницах книг Нового Завета экзорцизм, то есть изгнание бесов, прежде всего практикует Иисус Христос. По его собственным словам, данная деятельность находится в контексте приближения Божьего Царства. Матфея 12:22-29. Изгоняя бесов, Иисус демонстрировал абсолютную духовную власть. Он не знал неудач. Ему было достаточно лишь дать повеление покинуть тело человека. Евангельский образ Христа стал богодухновенным стандартом для христиан апостольского века, в том числе и для раннехристианских экзорцистов. Отправляя своих учеников на служение, Иисус сказал: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Матфея 10:7-8. Об этой стороне апостольского служения неоднократно говорится как на страницах Евангелий, так и в книге «Деяния апостолов». К III веку в некоторых поместных церквях, как, например, в Риме, появились специальные служители, которые назывались экзорцистами или заклинателями. Их главной задачей было не только обучение и подготовка неофитов к крещению, но и освобождение последних от оккультной обремененности и, в случае необходимости, изгнание бесов. Конечно, бесов изгоняли и епископы. Некоторые из отцов церкви утверждали, что изгонять бесов способен каждый христианин. Однако, судя по всему, преобладало мнение, согласно которому это служение могли нести многие, но не каждый. Такие отцы, как Иустин, Ириней и Ориген, учили, что заниматься экзорцизмом следует христианам, наделенным соответствующими духовными дарами, прежде всего даром развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Ведущий богослов и апологет II века епископ Ириней Леонский писал: «Истинные ученики Христа, получая от Него благодать, совершают во имя Его чудеса во благодеяние другим людям, сообразно с тем, как каждый из них получил от Него дарование. Ибо одни истинно и несомненно изгоняют демонов, так что сами, освобожденные от злых духов, часто делаются верующими во Христа и обращаются к церкви. Иные имеют предвидение будущего, видение и пророческие речи. Другие же исцеляют больных через возложение рук и возвращают им здоровье». Кроме особых духовных дарований для изгнания бесов, христианину необходимо соответствовать определенным требованиям. К таким требованиям относится наличие в нем духовных качеств, таких как вера, смирение и чистое сердце. Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее число служителей ранней церкви отличали бесноватость от психоневрологических заболеваний. Современный французский историк и богослов Жан-Клод Ларше на страницах своей книги «Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков» приходит к следующему выводу. Святые отцы со всей очевидностью различают физическую и бесовскую этиологию не только относительно болезней и немощей, имеющих различную природу, но даже для одной и той же болезни или немощи, рассматриваемой в разных случаях. Под этиологией имеются в виду причины и условия возникновения болезней. Иисус не испытывал никаких затруднений с распознаванием как демонического влияния, так и сугубо физических проблем со здоровьем. А говоря о проблемах конкретных людей, эту разницу подразумевал. Луки 4:40-41. В частности, Он никогда не возлагал рук на одержимых, больных же щедро благословлял этим жестом. Если случай эпилепсии и лунатизма, изложенный в трех Евангелиях, Матфея 17:14-18, Марка 9:14-29, Луки 9:37-43, рассматриваются как обусловленные одержимостью, то в другом тексте лунатики четко отличаются от бесноватых, Матфея 4:24. Также обращает на себя внимание диагностический вопрос Иисуса. Как давно это сделалось с ним? Марка 9:21. Для того, чтобы преодолеть общее влияние дьявола, человеку необходимо принять Евангелие верой, раскаяться перед Богом и пережить рождение свыше.

0: крещением под руководством епископа. Добровольное отречение от сатаны в ранней христианской традиции, по словам Джеффри Рассела, символизировало переход посвящаемого из войска сатаны в воинство Христово. По-гречески отречение называлось апотаксис, а изъявление покорности Христу – синтаксис, чем подчеркивался параллелизм и особо обозначался переход нового христианина из армии таксис дьявола в армию Христа. В случаях бесноватости с апостольских времен церкви известно четыре основных средства. Во-первых, повеление или изгнание именем Иисуса. Это стержневая практика христианских экзорцистов. Имя Христа нельзя использовать в качестве магического ключа для получения сверхъестественной силы в духовном мире. Бесов не удивить именем Иисуса, они его знают. Гораздо важнее знать его самого, а еще важнее, если он знает нас. Смотри Деяния 19:11-16. Второе действенное средство – молитва. Раннехристианский богослов и апологет Минуций Феликс сказал: «Мы изгоняем их, демонов, из тел, жаром наших молитв». В житиях подвижника Антония Великого и епископа Григория Чудотворца в контексте изгнания бесов речь также идет о всенощном молитвенном бдении, сопровождаемом призыванием имени Иисуса и песнопениями. Третья возможность – это усиление молитвы постом. По этому поводу у Оригена находим важное предостережение. Обратим внимание и на слова: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» – Марк 9:29. Чтобы, если когда-нибудь нам придется заботиться о ком-то, страдающем подобным недугом, мы не заклинали, не вопрошали, не говорили с нечистым духом, как со слушающим, но, действуя постом и молитвой, стяжали, молясь о страдающем, спасение от Бога, и своим постом изгнали из него нечистый дух. Стоит особо подчеркнуть, что знаменитый учитель Александрийской школы предостерегает своих читателей от всякого вступления в диалог с демонами. От некоторых отцов церкви мы также узнаем об использовании в некоторых случаях заклинательных текстов. Даже если это не было чтение отрывков из Евангелий, такие формулировки, в особенности у апологета Иустина Мученика, неизменно апеллировали к Голгофской победе Христа. Тут вновь будет весьма уместен комментарий Оригена. Христиане приписывают эту силу не заклинаниям, а призыванию имени Иисуса и чтению евангельских рассказов о нем. Эти священные слова часто заставляют демонов выходить из людей, в особенности если обращающиеся к демонам со священными словами изрекают их с чистым сердцем и искренней верой. Говоря о противостоянии дьяволу и нечистым духам, важно помнить о возможных контратаках. Христос предупреждал об опасности рецидива после экзорцизма. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“, и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов злее себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Луки 11:24-26. Бесы пытаются запугать того, кто ведет с ними духовную войну, и каким-то образом навредить ему. 1 Петра 5:8. Тем не менее, первые христиане знали, что в духовной брани важно уметь и атаковать, и защищаться. Ефесянам 6:10-18. Для успеха у нас есть все необходимое. Библейское учение о человеке и духовном мире, богатое наследие церкви, а главное – сила и власть Святого Духа.
1: Вера и жизнь. Иван Лещук. Человек, поющий в ночи. Памяти Николая Водневского посвящается. Я к правде шел в глубоком мраке. Ничей огонь мне не светил. Николай Морозов, 1910 год. Твое сияние пусть наш мрак рассеет,

и пусть в сердцах людских растает лед. Григор Нарикаци. Книга скорбных песнопений. 1002 год. Песни в ночи. Их поют Божьи люди от сердечной радости. Поют даже тогда, когда покидают зону благополучия и комфорта, когда ночь в душе и тьма сгущается. Истинные подвижники веры не теряют способность петь даже в зоне бедствия. Во время бурь и жизненных невзгод они, молясь, воспевают Бога. Деяния, глава 16, стих 25. Поют свои песни в ночи. Иногда их песнь безмолвна, часто со слезами на глазах. И можно наблюдать, как эти слезы, стекая по щекам, падают на землю, которая на протяжении тысячелетий впитывает в себя потоки человеческого горя. В духовной же реальности эти слезы устремляются ввысь, улетают вверх, поднимаются туда, где, как писал Николай Александрович Водневский, жизнь будет много интересней. Преодолевая все на своем пути, воздыхание неизреченное достигают престола благодати. Евреям, глава 4, стих 16. Эти песни не затихают даже в ночи, исполненной грозою, Александр Блок. Им внемлет небо, их слышит бодрствующий и святой. Как выразился некогда русский поэт Александр Блок, «В ночи, когда уснет тревога, и город скроется во мгле, о, сколько музыки у Бога! Какие звуки на земле!» Настигнутые радостью, по выражению Клайва Льюиса, «Божьи люди поют душой, счастливые обладатели поющего сердца». В их жизни был момент, когда, услышав призыв неба, они пошли навстречу с тем, кто дает песни в ночи. Иов, глава 35, стих 10. Николай Александрович Водневский был одним из них. Нет, я неправильно выразился. Он является одним из них. Ведь биологическая смерть не уничтожает человеческую личность. И после смерти, лишившись тела, человек продолжает жить. Как личность он существует и творит в иных измерениях бытия, в нашей памяти, в нашем сознании. Одаренный служитель Божий, талантливая творческая личность, Николай Александрович Водневский не ушел от нас. Такие люди не уходят. Они остаются с нами навсегда. Остается их бессмертное творчество, их влияние, их пример подвижнического и жертвенного служения. Все это нетленное богатство и наследие не умирает и не уходит. Есть рассказ о старинном опустевшем замке. Его хозяин уехал в длительное путешествие. Замок опустел. В одной из комнат на стене висел запыленный сломанный музыкальный инструмент. Слуги не знали, как на нем играть, никто не мог извлечь из него ни единого звука. Однажды в замок пришел странник. Он увидел на стене этот инструмент, снял его, бережно вытер пыль, поправил порванные струны, настроил. Многие годы молчавший инструмент зазвучал снова, и полились восхитительные звуки. Странник оказался хозяином замка, вернувшимся домой после долгого отсутствия. Душа человека подобна этой арфе. Она разбита, запылена и потому безмолвна до тех пор, пока до нее не дотронется хозяин.
Так было со мной. Молчали струны моей души, но пришел Христос, очистил эти струны от пыли, настроил их на песню хвалы и благодарения Богу, и я, от рождения не имевший ни музыкального слуха, ни хорошего голоса, запел песню о любви Божьей, о Христе. Эта песня то громче, то тише все еще звучит в моем сердце. И верю, будет звучать до встречи с Искупителем, когда эта песня перейдет в сплошное и бесконечное ликование. Это выдержка-исповедь из трудов Николая Водневского, однажды запевшего сердцем. Запевшего так, что его голос услышал даже мир за железным занавесом. К сожалению, классик евангельской литературы, человек яркого писательского таланта, всю жизнь проработал на заводе. Многотысячная община русских эмигрантов не нашла возможности обеспечить его содержание, освободить для духовного труда. Но поющее сердце не может умолкнуть. Оно поет даже в ночи. И Николаю Водневскому пришлось жить и творить, невзирая на обстоятельства. Как писал русский мыслитель Павел Флоренский, надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на недовольство, никто не вернет. Возможно, именно поэтому однажды Водневский написал: «Усталость надо побороть, молиться, если сердцу больно. Я жду тот час, когда Господь мне скажет: но теперь довольно». И он дождался своего звездного часа, встречи со своим Искупителем, которого так любил и которому верно служил. У него было поющее сердце. Нет, я вновь ошибся, поющее сердце у него осталось. И пение его сердца мы будем и дальше слышать, читая его стихи и прозу, прослушивая записи с многочисленными проповедями. Остался его невидимый след в жизни многих из нас. Да и сам автор продолжает творить и петь, но уже не в ночи. Он прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая, а молнии высекаются небом, а небо вечное. И в этом мое утешение. Чингиз Айтматов, «Белый пароход». «Каждый необращенный грешник носит ад в себе самом», написал Водневский в одной из своих книг «Небесная лестница». Он знал, что такое ад уже здесь, на земле. Но, встретившись с Христом, он стал носителем рая. «Слава Богу!» Так озаглавлено одно из стихотворений, которое вырвалось из глубины моего сердца, когда я вспоминал жизненный путь, по которому вел и сегодня ведет меня Господь. Безрадостное босоногое детство, скорбная юность, страшная война, плен, переселение в США, 24-летняя работа на фабрике Campbell Soup, потеря сына-первенца, а позднее и жены. Но при всем этом я вспоминаю и тот счастливый день, когда в послевоенной Германии я услышал голос Господа. Он дал мне благодать открыть ему свое сердце, дал радость спасения души через покаяние и милостивое прощение моих грехов. Эта радость превышает все потери и трудности в моем следовании за Христом. И сегодня, на закате своих дней, я многократно с радостью повторяю: «За все слава Богу!» Эти слова Николай Водневский произнес за несколько лет до своей смерти. «О, радость творчества! Приди, порадуй душу звонкой песней!» — восклицал Водневский, носивший рай в самом себе, внутри своего сердца. Вспоминаются слова из творчества другого русского поэта Афанасия Фета.
В душе, измученной годами, есть неприступный чистый храм, где все нетленно, что судьбами в отраду посылалось нам. Именно в этом внутреннем духовном храме Николай Водневский и совершал главное поклонение своему Господу. В этом храме душе и песни он пел, и стихи писал даже в ночи. В этом духовном храме совершалось таинство его творчества, и никакая сила не смогла отлучить его от любви Христовой, от сладостного общения с Ним. Никакая сила не смогла разрушить храм его поющей души, даже смерть. Мы в это твердо верим. В борьбе за высоту, восхождение к Богу не нужно шума. Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти все. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье или когда близится смерть, или когда зло в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла, и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем. Пение его льется подобно бесконечной мелодии с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к божественному содержанию жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими неразочаровывающими драгоценностями неба и земли. Тогда начинается настоящее пение. Оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Все великое и гениальное, что было создано человеком, создано из созерцающего и поющего сердца, писал гонимый советской властью русский философ Иван Ильин. У Николая Водневского было именно такое созерцающее и поющее сердце. Возможно, именно поэтому, несмотря на жизненные невзгоды, он собирался силами и пел в ночи. А все равно наш путь чудесен, и легче жизни не найти. А все равно немало песен сквозь слезы пели мы в пути. И в час, когда в пределы рая меня Спаситель позовет, скажу, спокойно умирая, я ждал давно тебя, Господь. Николай Александрович Водневский жил в перспективе вечности, жил, понимая, что наступит время, когда поющий в ночи воспоет во свете вечной жизни, воспоет навеки, навсегда.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями.

Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Не бойся, только веруй». Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Евангелие от Марка, 5 глава, 36 стих. Иоанн Златоуст, епископ Константинопольский, пережил много гонений за веру в Иисуса Христа и, наконец, был сослан императрицей Евдокией в ссылку. В своем прощальном слове перед этим изгнанием он сказал: «Отчего я страшусь? Боюсь ли смерти? Нет, ибо Христос есть моя жизнь. Пугает ли меня ссылка? Но ведь вся земля и все, что ее наполняет, принадлежит Господу. Боюсь ли я потери своего благосостояния? Но мы ничего не принесли в мир, и ясно, что ничего не можем унести из него. Таким образом, все ужасы мира сего слишком ничтожны в моих глазах, и я их не боюсь. От смерти я не уклоняюсь, и спасения своей земной жизни не жажду, и дорожу ею разве только для того, чтобы помогать другим. И поэтому, если меня изгонят, жизнь моя будет подобна жизни пророка Илии. Если бы бросили меня в яму зловонную, подобно тому, как бросили пророка Иеремию, или как был брошен в рвов Лины пророк Даниил, или побили бы камнями, как первомученика Штефана, я только уподоблюсь одному или нескольким из них. Иоанна предтечу обезглавили, Павла избивали многократно, Исаию перепилили. Ничто более страшное не может постигнуть меня». Иоанн Златоуст мог сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Если я пойду и долина смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4 стих. Дорогие друзья, может быть, вы сегодня переживаете большие трудности, скорби или болезни, тяжелую утрату или неудачу в семейной жизни, разочарование или отчаяние, или еще что-то горькое. Господь Иисус Христос сегодня говорит вам: «Не бойся, только веруй. Не бойся, ободрись, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя. Доверьтесь Господу Иисусу и скажите Ему: „Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою“».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Дышите чистым воздухом. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Позади осталась конечная остановка городского автобуса. Навстречу нашим путешественникам приветливо раскинулся своими ветвями молодой лес, полный звонких птичьих голосов и ароматов цветущих трав. Рядом с серой лентой вилась вдаль шоссейная дорога.
2: «Пойдем лесом или по дороге?» – спросил Дима.
1: «Зачем же нам дышать выхлопными газами?» – сказал папа. «Конечно, ногам легче идти по дороге, но по узенькой лесной тропинке идти гораздо полезнее и приятнее. У нас есть возможность подышать чистым лесным воздухом. Мы никуда не торопимся, поэтому не просто пойдем по намеченному маршруту, а будем еще и наслаждаться прелестью природы».
3: «Смотрите, смотрите, ежик!» – восторженно закричал Антошка, склоняясь над успевшим превратиться в колючий колобок зверьком.
4: «Ой, а я красивые цветы нашла! Никогда раньше таких не видала!» – с радостью сообщила Света. «Только я их рвать не буду. Пусть растут и радуют других людей».
1: «А воздух здесь действительно чудесный, правда, дети?» – заметила мама. «Слава Богу, что Он сотворил такой прекрасной нашу землю и что до сих пор сохранились на ней такие замечательные уголки, где легко дышится и все вокруг радует».
2: «Хорошо, что мы не пошли по дороге, где ездят машины», – поддержал маму Антон.
1: «Нам, путешествующим с Иисусом в Дом Небесного Отца, тоже нужно определиться, идти ли по широкому и гладкому пути, или выбрать узкую тропинку, чтобы дышать приятной атмосферой чистоты, справедливости, честности, любезности и доброты. Кстати, знаете ли вы, что по этому поводу сказал Иисус? Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. К тому же на узком пути, как и на лесной тропинке, есть много интересного, что принесет нам настоящую радость».
0: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Итача, говори, Господи. Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

чистое золото. Делай со мной то, что произнесли уста твои. Книга Судей 11:36. Это было время безудержного греха, развращения, беспорядка и безвластия, и время мучительной Божьей кары, поскольку каждый делал то, что ему казалось справедливым. И Иефай со своей дочерью проявили себя, ярко сияя для Бога среди грязи и тьмы эпохи судей, подобно тому, как сияет золотой самородок. Темный фон, на котором они сияли, был Божьим наказанием за грехи и мятеж его народа. Частью Божьего возмездия была война с окружающими языческими соседями. В такое вот время Иефай был призван вести израильтян в битву против их гонителей. И тогда золото в Иефае и его дочери внезапно просияло в Израиле. Ослепительным блеском, ярко искрясь посреди темного безверия того времени. Что можно сказать об их уверенности в Боге, которая так прекрасно просияла? Иефай призвал Бога засвидетельствовать свое согласие служить своему народу, быть судьей и воином. Дух Господень милостиво предоставил Иефаю возможность помочь Божьему народу. Иефай дал обет Богу. В случае победы в битве он пообещал принести в жертву то, что выйдет из ворот его дома. Дочь Иефая, его единственное дитя, была первой, вышедшей из ворот дома Иефая, и она благородно смирилась со своей участью жертвы и воодушевила своего отца довести до конца свою клятву. Эта женщина с золотым характером готова была отдать свою жизнь за Божью победу над врагами Израиля. Вы, дорогая сестра, тоже призваны быть таким чистым золотом. Вот чем является женщина, любящая Бога, светом во тьме, свидетельницей света, городом, стоящим на горе, светом мира. Поэтому да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея 5:16.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Мы начинаем с вами в этой передаче читать книгу «Обречены на существование», автор Вольфганг Бюнер, где вы услышите много свидетельств.

Жизнь дана нам только один раз. Настанет день смерти. Правильно ли ты прожил свою жизнь, то есть прожил ли ты ее так, чтобы быть готовым к вечности? Да будет вечно прославлен Бог. Если это не так, то в вечности уже ничего не исправить, ведь мы живем только один раз. Сорен Киркегаард.

Предисловие. Многим людям кажется, что их жизнь является чистой случайностью, без цели и смысла. Проклятые для свободы и приговоренные к существованию. Они не знают, как распорядиться своей жизнью, и с мужеством отчаяния идут навстречу смерти, к конечной остановке механизма человеческой истории, по словам Сартра. Другие, прежде всего молодые люди, обращаются к наркотикам, чтобы уйти от бессмысленной действительности, или пытаются достичь других ступеней познания с помощью медитации, йоги и тому подобное. Тем не менее, большая часть окружающих нас людей уходит от вопроса «почему и куда?», чтобы жить согласно заурядному мещанскому принципу «будем пить и веселиться, ибо завтра умрем». Всем таким, а особенно тем, которые оказались по каким-то причинам на краю или за пределами общества и считают, что вследствие своего прошлого или обстоятельств для них нет больше никакой надежды, нам бы хотелось заявить: у нас есть для вас ответ. Иисус Христос, умерший за наши грехи на кресте, но и воскресший Сын Божий, вошел в нашу жизнь. Обращение к тому, который говорит о себе, что он есть путь и истина и жизнь, изменила нашу жизнь и дала ей новую цель и новое содержание. Этот опыт побуждает нас сердечно обратиться к вам. Читайте Библию, в особенности Новый Завет, чтобы узнать о Божьем Завете, его мыслях, о происхождении и будущем человека, о грехе и прощении. Начните, пожалуйста, говорить с Богом в молитве. Тот, который сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», ждет вас. Если у вас есть вопросы, или вы нуждаетесь в душепопечительстве, то разыщите, пожалуйста, христиан, которые знают и любят Иисуса Христа как своего личного Спасителя.

Антонио Буэни. На поводу сатаны. Мы не отращиваем длинных волос. Мы не носим широких штанов. На моем лице нет и следа действительности. Я не работаю. Все, что мне нужно, это побольше наркотиков. Я ленивый идиот. Клуб панков. Подстегивающие ритмы панк-рока гонят меня на танцплощадку, где танцуют пого. Толпа разбитых типов с лицами, похожими на маски, почти все, как и я, подвыпившие и употребившие гашиша, дают волю своим чувствам в танце. Топают ногами, толкаются, дерутся. Хаотические звуки ожесточают, делают бесчувственными. «Танцуй, Муссолини, танцуй, Адольфа Гитлера, танцуй!» «Наши сапоги черные, справа черная звезда!» И я танцую по указке сатаны. Моя предыстория типична для панка. Родился в 1963 году в Мюнхене. Отец – испанец, мать – немка. В детстве я часто болел, а поэтому очень медленно развивался. Мне было примерно 8 лет, когда мы переехали в Памплону, Северная Испания, где у моих родителей был ресторан. Мой отец, в молодые годы католический священник, пытался воспитать меня в религиозном духе, поэтому посещение церкви в воскресенье было для меня само собой разумеющимся. Некоторое время нам с сестрой казалось, что в мире все благополучно, пока в супружеской жизни наших родителей не наступил кризис, и начинавшиеся ссоры часто стали кончаться драками. Эти все время усиливающиеся ссоры были для меня и моих младших братьев и сестер ужасным бременем. Однажды моя мать не выдержала, возвратилась в Германию и в течение 4 месяцев предоставила отцу одному воспитывать нас, пока они снова не примирились. Спустя несколько месяцев они продали ресторан нашим родственникам и снова переехали с нами в Мюнхен. Так как я не отличался способностями в школе, перемена места жительства тяжело на мне отразилась. Младшая сестра Кармен, которой учение давалось легко, скоро затмила меня. Из года в год учение давалось мне все труднее, и я приносил домой плохие оценки. Реакция родителей – порка, до синяков. Мой отец, работавший тогда официантом и часто возвращавшийся домой с работы только в 3 часа утра, приходил иногда от моих отцов,

Написано, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Будем все вместе держать эту ограду, чтобы наши церкви, наши семьи, наши дома и наша душа каждого была надежно ограждена от всякого повреждающего. И когда он обнес его ограду и очистил его от камней. Давайте вместе подумаем, какие камни нам нужно убрать в наших виноградниках. Библия много перечисляет. Некоторые камни мы с вами уже убрали. Мы, когда вступили в завет с Господом, это был один человек, но мы трудились, духовно росли, и сегодня мы все немножко повзрослели. Но, может быть, есть еще какие-то непобежденные камни. Библия упоминает гнев, раздражение, ярость, злоречие, зависть, ропот, хитрость, лень, может быть. Вы назовете какие-нибудь еще камни, какие нужно убрать. И вы не знаете, какие камни мне нужно убрать, а я не знаю, какие вам. Но это надо сделать. Наверное, вы видели, когда человек не справился с какой-то чертой характера или с каким-то камнем его жизни в юности, и как тяжело это исправить в старшем возрасте. Как правильно это сделать вовремя, когда еще есть силы и все в порядке. Пусть Господь нам поможет посмотреть на свои виноградники и убрать камни, какие там есть. И дальше он написано: «Насадил в нем отборные виноградные лозы». У нас есть с вами прекрасный сорт, называется «Благая весть», «Слово Божие». Но сегодня столько предложений, столько технологий современных, поток информации, различные пропаганды настолько сильно и красиво подается, настолько привлекательно, столько людей насадили отвратительные сорта лоз, которые разрушают этот виноградник, и плод будет отвратительный. Но виноградарь, который знает Бога, знает Его Слово, насадил такие сорта, которые самые лучшие, самые отборные. И это тоже наша с вами ответственность. Что мы выращиваем? О чем мы думаем? Что мы читаем? Куда мы заходим? Что мы листаем? Это нужно проверить каждому из нас. Героиня этого повествования говорит: «Я не стерегла». А надо стеречь. Надо стеречь, куда дети заходят. Надо быть подотчетными друг другу, чтобы минимизировать эти искушения. И Господь ожидает от нас хорошего плода. И когда Он насадил отборные сорта лоз, построил башню посреди его. Самое первое слово, которое мне вспомнилось, говоря о башне, это имя Господа, крепкая башня. Башня строилась всегда в винограднике для того, чтобы в первую очередь для охраны. В башне можно подняться выше и видеть далеко, какие есть опасности вокруг. Также в башне укрывались от бури, от ветра, когда убирали виноград. В башне хранили инструменты, имели защиту. И в башне также часто ночевали, когда трудились виноградники. Но главное предназначение башни – это видеть, какие есть вокруг опасности. И имя Господа – это самая крепкая башня. Только зная закон Божий, зная имя Бога, мы можем понимать, что происходит в этом мире. Мы можем видеть дальше, мы можем все объяснить. Христос говорил: вы узнаете тогда истину. Когда вы будете вникать в закон Божий, когда будете заниматься этим постоянно, вы сможете

0: можете подняться над этой мирской суетой, над этим всем земным, и ваше видение будет значительно дальше. Вы не будете иметь страха, вы не будете иметь чего-то непредвиденного, потому что у вас будет видение Божие, вы будете смотреть с высоты башни имени Господнего. И выкопал в нем точило и ожидал. Говоря о башне, мне хочется сказать, что башня – это, если говорить о мне лично, это мое время с Богом, моя молитва и чтение Слова Божьего. Если башня семьи духовная, то это время, которое мы с семьей проводим вокруг Слова Божьего, когда мы его вместе читаем, когда мы вместе молимся, вместе поем, тогда мы созидаем нашу духовную башню. И все это сделал виноградарь для того, чтобы был хороший результат, нужен плод. Точило – это такая емкость, часто вытесывалась чаще всего в скале, и там так было устроено, что давили виноград, и он фильтровался, вытекал и переходил уже в какую-то такую емкость, в которой это все сортировалось и шло на продажу или на хранение, или для дальнейшего какого-то использования. Это конечный результат, чтобы было вино, чтобы было плод. И виноградарь ожидал, что принесет, какой результат будет в результате всего этого труда, этих всех усилий. Если посмотреть на историю всего человечества, то можно сказать, что не всегда был хороший результат. Чаще всего был плохой. И здесь мы прочитали, что он принес дикие ягоды. И виноградарь спрашивает: «Жители Иерусалима, мужи Иуды, рассудите меня, что еще надлежало сделать?» Я хочу, чтобы мы сегодня вместе все задали вопрос сами себе: что я еще должен сделать в моем винограднике? Послание к Евреям, 1 глава. Там написано так: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Если историю людей разбить на периоды, то получается несколько таких сильных, ярких периодов, которые очевидны. Первый период – от Адама до Ноя. Второй период – от Ноя до Авраама. Следующий – от Авраама до Моисея. Следующий – от Моисея до Христа. Каждый период прекрасный по-своему. В каждом периоде Бог удивительно разговаривал с людьми. Многократно и многообразно. Он созидал свой виноградник. Люди – это венец творения Божия, это любимое творение Божие. И он с ними трудился, чтобы увидеть хороший плод, хороший результат. И всегда выходили дикие ягоды. Период от Авраама до Моисея. Бог создает свой избранный народ, создает условия для этого. Верующий человек – верный Богу, друг Божий, плен, сотни лет создается народ. Бог выводит их из плена, ведет в землю обетованную, дает им по пути закон, трудится с ними, разговаривает с ними, обетование дает, условия ставит. Смотрите, говорит, если вы будете соблюдать заповеди, вы будете благословенны. И люди показали свою греховную природу, что они не могут принести хороший плод. Потом были пророки, были всякие бедствия, войны, пленения, и результата не было. И в последние дни сии Он говорил нам в Сыне. Смотрите, были всякие времена, но это последние дни. Больше никаких времен не будет. Это последнее обращение Бога к людям через Сына. Если кто-нибудь не услышит это последнее обращение, больше Бог никаких разговоров с людьми вести не будет. Мы здесь прочитали такие тяжелые слова. Он говорит: «Я скажу вам, что сделаю с виноградником. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Оставлю его в запустении, и не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Но виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужа Иуды – любимое насаждение его». Он хочет, чтобы был хороший результат, и он посылает сына. Между нами бывает, когда мы обижаемся друг на друга, мы не разговариваем, правда? Мы молчим, укрываемся друг друга, обходим. И это иногда длится долго. Мы не поднимаем трубку, когда нам не нравится собеседник. Представьте, если бы Бог с нами перестал разговаривать. Мы с вами здесь, потому что Он с нами разговаривает, потому что день благодати продлевается, дверь спасения открыта, Его милость и благодать, солнце для добрых, для злых, для всех, все это еще открыто прекрасно. Но Он говорит, так всегда не будет. Это последний разговор, и если люди не услышат его и не примут, Бог больше не будет разговаривать. Это будет самое тяжелое время людей. Определение, что такое ад, это когда Бог недоступен. Это когда ты к Нему обращаешься, а Его нет. Это самое страшное для людей. И это наступит время. Тогда люди по-настоящему оценят, что это такое было, когда Бог с ними был милостив и разговаривал с ними. Поэтому Он послал Сына Своего в этот мир. И Он отдал свою жизнь, чтобы нам помочь, чтобы мы могли принести хороший плод. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Смотрите, какие усилия Бог приложил, чтобы мы принесли плод. Он оказывает нам всякую помощь. Он дал нам Духа Святого, дал нам Слово Свое. Он создал церковь на земле, чтобы мы были вместе, чтобы мы держались друг за друга, помогали пройти этот жизненный путь, чтобы мы пребывали в Нем и пребывали в любви друг к другу, и тогда прославится Его имя, тогда этот будет прекрасный результат. Однажды с этой кафедры прозвучит последняя проповедь. Пресвитер призовет последний раз к покаянию. Прозвучит последняя молитва, прозвучит последняя песня, которую споет хор. Однажды придет последний язычник в дверь спасения, и дверь спасения закроется навсегда. И больше никаких обращений, разговоров и возможностей исправить свой виноградник не будет. Но сегодня все это еще пока открыто. Можно еще помолиться, можно еще покаяться. Но тогда кто-то скажет, пусть еще один раз споют, есть ли место Иисусу. Пусть еще раз пресвитер призовет к покаянию. Дайте мне еще Библию, но уже это все будет закрыто. Книга «Песни песней», 8 глава, заканчивается 12 стих такими словами. «А мой виноградник у меня при себе». В первой главе героиня говорит, что вы смотрите на меня? Я не стерегла свои виноградники, я чужие. А здесь, как бы проведя работу, проверив свой виноградник, она поправила ограду, убрала камни, проверила лозы, какие сорта, что нужно удобрить, что можно сделать лучше, построила башню, навела полный порядок и сообщает нам, мой виноградник у меня при себе. Мы с вами вступили в Новый год. Я желаю вам, чтобы этот год был благословенным для вашего виноградника, для вашей души, для вашего тела, для вашего духа, для вашей личности, как вы есть перед Богом, для вашей семьи, для вашего дома, для ваших детей, ваших внуков. Этот виноградник ваш, чтобы был прекрасным, чтобы он приносил хорошие плоды. Ваша церковь, чтобы она развивалась, чтобы ограда была крепкая, чтобы камни убрали, которые мешают, и чтобы башня была крепкая, и вы видели Господа впереди, видели опасности, какие есть вокруг, чтобы ваш город и страна, можно сказать, что это вся земля, на которой мы с вами живем, это наш виноградник, правда ведь? Это наша одна такая большая деревня, в которой 232 страны. Это как будто 232 дома. И это наш с вами виноградник и наша общая ответственность. И Господь, видя, что мы погибаем, пришел, чтобы нам помочь, поддержать нас, помочь нам навести порядок в наших виноградниках, помочь нам принести хороший плод. Он дал нам все ресурсы для этого. За то, что Он это сделал, пришел, объяснил, помог, дал силу Святого Духа. Я приглашаю, чтобы мы в наших сердечных коротких молитвах поблагодарили Его и попросили Его о помощи. Что еще надлежало бы нам сделать? Пусть нам в этом поможет Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один посреди моря.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Тимофей. Имя Тимофей означает «чтущий Бога». И о носившем это имя ученике и сотруднике апостола Павла сказано в Новом Завете довольно много. Первое упоминание о нем читаем в Деянии апостолов 16:1-3, где сказано, что апостол Павел подошел до Дерби и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его Павел пожелал взять с собою, и, взяв, обрезав его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был елен. От Листры до Иконии около 30 километров, а от Дервии до Листры около 60 километров. По этой причине верующие в Листре и Иконии лучше знали друг друга, нежели находящиеся в Дервии. Если о Тимофее свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии, то это дает основание думать, что он был родом из Листры. О Тимофее определенно сказано, что мать его была иудеянка, уверовавшая, а отец – елен. Смешанные браки между людьми разных национальностей и вероисповеданий происходили в древности и совершаются до настоящего времени. Причем во многих случаях от таких браков страдают дети, которые не знают, какому народу и какому вероисповеданию они принадлежат. О матери Тимофея имеем еще добавочные свидетельства, написанные апостолом Павлом Тимофею. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». 2 Тимофею 1:5. Это говорит нам, что мать Тимофея называлась Евника, что она была хорошей верующей в Бога еврейкой, а потом уверовала и в Иисуса Христа как Спасителя. Такой же верующей еврейкой была и Лоида, бабушка Тимофея. Мы не знаем, какие причины заставили Евнику выйти замуж за Елина, но, вероятно, брак не был удачным, так как отец не допустил, чтобы сын его был евреем, и запретил совершить обрезание, что было хорошо известно всем местным евреям. Воспитание Тимофея шло в двух направлениях – греческом и еврейском. Древние греки, елены, были выдающимися спортсменами, и от них позаимствованы модные теперь олимпиады. Несомненно, что Тимофей обязан был принадлежать какой-то спортивной группе, на что апостол Павел намекает, написавший: «Ибо телесные упражнения, греческая гимназия, откуда имеем слово гимнастика, мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». 1 Тимофея 4:8. Апостол Павел не осуждает спорт или гимнастику, но считает их малополезными в сравнении с благочестием, которое ведет к Божьим благословениям и в жизни настоящей, и в будущей. Учителей спорта было в Листре достаточно, а учиться благочестию Тимофей не мог учиться у местных раввинов, почему без сомнения противился отец. Но где есть желание, там найдется способ. Если мать и бабушка не могли сделать Тимофея евреем по наружности, то сделали его внутренне таковым, о чем апостол Павел так засвидетельствовал. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». 2 Тимофея 3:15. Мать и бабушка с детства насаждали в Тимофее семена Слова Божьего. И когда апостол Павел с Варнавою проповедовали Евангелие в городе Люстре, Тимофей мог быть в числе внимательных слушателей. А если и не был, то от других узнал сущность апостольской проповеди и перенесенные апостолом гонения и даже побиение камнями. 2 Тимофея 3.11 и Деяния апостолов 14.19. Это не испугало молодого человека, а скорее побудило его быть последователем и служителем Господним. Пережитое апостолом Павлом в Листре содействовало обращению Тимофею. Итак, когда апостол Павел прибыл опять в Листру, то местные братья представили ему молодого человека, искренно и ревностно старающегося служить Господу. Апостолу Павлу он понравился, и чтобы дать возможность Тимофею участвовать вместе с апостолами в еврейских богослужениях, Павел обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Тимофей согласился на это ради дела Божия, ради свободной проповеди евреям о спасении верою во Христа Иисуса. С этого времени Тимофей стал верным сотрудником апостола Павла. Тимофей был свидетелем и участником апостольского служения в Филиппах, Фессалонике и Верии. Он даже оставался в тех городах продолжать служение, когда Павел вынужден был уходить. Из Верии Сила и Тимофей поспешили к Павлу в Афины, День апостолов 17:14-16, вероятно, на очень короткое время. Они принесли апостолу Павлу сведения о переживаниях верующих в Македонии. Тогда Павел решил остаться самому в Афинах, а Тимофея отправить в Фессалонику с посланием и поручением наставлять и укреплять в Господе. 1 Фессалоникийцам 3:1-4. Вполне возможно, что Сила был послан Филиппы или Верию, так как позже они оба вместе прибыли к Павлу в Коринф. Деяния апостолов 18:5, где апостол Павел проповедовал год и 6 месяцев, Деяния апостолов 18:11, а его помощниками были Сила и Тимофей, 2 Коринфянам 1:19. Из Коринфа апостол Павел направился в Эфес, и его спутниками были Акила и Прескилла. Из Эфеса Павел поспешил в Иерусалим, а Тимофей и Сила проповедовали Евангелие в Коринфе. Следующая встреча апостола Павла с Тимофеем была несколько лет спустя в Ефесе. Как долго там они сотрудничали, не отмечено в Писании. Сказано лишь, что из Ефеса апостол Павел послал Тимофея и Ераста в Македонию, Деяния апостолов 19:22, вероятно, Филиппы или Фессалонику. Хотя у нас нет никаких данных относительно служения Тимофея в Филиппах, но на основании послания к филиппийцам, написанного от имени Павла и Тимофея, можем думать, что там Господь особенно благословил его, и он оставил хорошее впечатление. В этом же послании к филиппийцам 2:19-23 имеем замечательный отзыв о Тимофее, какой важнее любого докторского диплома. Апостол написал: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Апостол Павел посылал Тимофея и в Коринф, когда узнал о разных трудностях, возникших среди верующих в том городе, и написал им о Тимофее: «Если придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». 1 Коринфянам 4:17-21. Вероятно, Тимофей не имел желанного успеха в Коринфе. И позже апостол Павел послал туда Тита, которому Господь помог наладить дело. 2 Коринфянам 7, 5 и 8 глава, 24 стих. По освобождении из-под ареста в Риме, Деяния апостолов 28, 30-31, апостол Павел проповедовал Евангелие на острове Крите, вероятно, посетил Колоссы. И, отправляясь в Македонию, направил Тимофея в Эфес для упорядочения церковных дел. 1 Тимофея 1:3. Это было нелегкое задание. И потому апостол Павел написал Тимофею первое послание, которое является наилучшим руководством для молодых проповедников. Когда же апостола где-то арестовали и привезли второй раз в Рим, то из тюрьмы он написал второе послание к Тимофею, в котором, кроме советов и указаний, имеется скромная просьба принести к нему до зимы и прийти и принести филонь, то есть плащ, какой апостол оставил у Карпа в Троаде, и книги особенно кожаные. Успел ли Тимофей это сделать? Не знаем. Известно, что Тимофей находился некоторое время в какой-то тюрьме, но был освобожден, Евреям 13:23. Позднейшее предание говорит, что он был побит камнями в Ефесе.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Духовная статья. Михаил Чернявский, магистр богословия, город Хабаровск. Власть наступать. Экзорцизм. Библейское учение. Практика ранней церкви и современное душепопечение. «Даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» Луки 10:19. Библия явственно говорит своим читателям о реальности невидимого духовного мира. Христиане, следующие за Иисусом не один год, периодически оказываются свидетелями того, как духовная война приобретает вполне физические черты, врываясь в повседневную жизнь детей Божьих. Атаки ведутся с трех направлений. Изнутри партизанит греховная плоть, извне искушает мир своими извращенными ценностями, из мира духов по самым слабым местам бьют дьявол и его бесы. Сегодня из печати выходит литература по практическим вопросам духовной борьбы преимущественно харизматических авторов, которые, как правило, игнорируют обширное наследие церкви, в особенности раннехристианское учение и опыт. В результате в сферу практического служения нередко привносятся весьма сомнительные догматические утверждения и манипуляции. В традиционных евангельских церквях в данной области также много неясности, доктринальных пробелов и даже определенной табуированности. Кроме того, нередко голову стали поднимать современные саддукеи, которые предпочитают в духов не верить вовсе, увлекшись избыточным рационализмом. Задачей данной статьи является формулировка максимально конкретных ответов на актуальные вопросы библейского консультирования. Что является бесовской одержимостью и оккультной обремененностью? Какие симптомы этих состояний известны? Кто может оказывать помощь людям, столкнувшимся с данными проблемами? Каким образом эта помощь может быть оказана? Может ли христианин быть одержимым? Методологическим основанием для наших размышлений является Священное Писание и другая христианская литература трех первых веков. В том случае, если тезисное изложение статьи не позволит удовлетворить весь объем возникших у читателя вопросов, автор рекомендует обратиться к его исследованию экзорцизма в ранней церкви, изданное отдельной книгой «Чернявский экзорцизм в ранней церкви Даникейского периода». Мы можем уверенно выделить три степени духовной обремененности. Первую степень можно назвать общим влиянием дьявола. В нее попадают все духовно мертвые люди, которые не верят в Христа. Вторая степень – это духовная зависимость или обремененность. В данном случае речь идет о жертвах греховных привычек и оккультно обремененных людях, на которых бесы воздействуют извне. Третьей степени духовной обремененности относится бесноватость или одержимость нечистыми духами. Это сильное демоническое воздействие, при котором частично или полностью подавлены разум и воля человека, то есть бес управляет человеком изнутри. В данном смысле христианин не может быть одержимым. Римлянам 6.4, 11, 14. Примечательно, что видный советский психиатр, доктор медицинских наук профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов, будучи православным христианином, проводил аналогичное разграничение между второй и третьей степенями духовной обремененности. Свои наблюдения он изложил в уникальной работе «Психиатрия и проблемы духовной жизни». К медицинским симптомам одержимости могут относиться немота, слепота, крики, стоны, конвульсии, припадки, бодрствование днем и ночью, падение на землю и катание по ней, пена изо рта, скрежет зубами и оцепенение, безумие, физические заболевания, беспокойство, фобии, судороги и конвульсии, несвоевременный и неестественный смех, крик и метание, членовредительство, мазохизм, попытки суицида. Среди социальных симптомов евангелисты упоминают обитание в нечистых местах и хождение без одежды. К духовным симптомам могут относиться определенные сверхъестественные способности, например, узнавание личности Христа и бурная реакция на Него, способность предсказывать будущее, то есть прорицательство, нечеловеческая сила. Кроме того, отцы церкви упоминают говорение не своим голосом, неестественно или не на своем языке, а голосом и наречием тайно вселившихся в них демонов. Крайне важно отметить, что ни один из данных симптомов сам по себе не может служить доказательством одержимости. Это лишь разнообразные признаки, которые могут возникать в результате бесноватости. Причинам демонической обремененности относятся оккультные практики, идолопоклонство, законничество, греховная зависимость, духовная беспечность, невежество, неутвержденность в вере. На страницах книг Нового Завета экзорцизм, то есть изгнание бесов, прежде всего практикует Иисус Христос. По его собственным словам, данная деятельность находится в контексте приближения Божьего Царства. Матфея 12:22-29. Изгоняя бесов, Иисус демонстрировал абсолютную духовную власть. Он не знал неудач. Ему было достаточно лишь дать повеление покинуть тело человека. Евангельский образ Христа стал богодухновенным стандартом для христиан апостольского века, в том числе и для раннехристианских экзорцистов. Отправляя своих учеников на служение, Иисус сказал: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Матфея 10:7-8. Об этой стороне апостольского служения неоднократно говорится как на страницах Евангелий, так и в книге «Деяния апостолов». К III веку в некоторых поместных церквях, как, например, в Риме, появились специальные служители, которые назывались экзорцистами или заклинателями. Их главной задачей было не только обучение и подготовка неофитов к крещению, но и освобождение последних от оккультной обремененности и, в случае необходимости, изгнание бесов. Конечно, бесов изгоняли и епископы. Некоторые из отцов церкви утверждали, что изгонять бесов способен каждый христианин. Однако, судя по всему, преобладало мнение, согласно которому это служение могли нести многие, но не каждый. Такие отцы, как Иустин, Ириней и Ориген, учили, что заниматься экзорцизмом следует христианам, наделенным соответствующими духовными дарами, прежде всего даром развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Ведущий богослов и апологет II века епископ Ириней Леонский писал: «Истинные ученики Христа, получая от Него благодать, совершают во имя Его чудеса во благодеяние другим людям, сообразно с тем, как каждый из них получил от Него дарование. Ибо одни истинно и несомненно изгоняют демонов, так что сами, освобожденные от злых духов, часто делаются верующими во Христа и обращаются к Церкви. Иные имеют предвидение будущего, видение и пророческие речи. Другие же исцеляют больных через возложение рук и возвращают им здоровье». Кроме особых духовных дарований для изгнания бесов, христианину необходимо соответствовать определенным требованиям. К таким требованиям относится наличие в нем духовных качеств, таких как вера, смирение и чистое сердце. Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее число служителей ранней церкви отличали бесноватость от психоневрологических заболеваний. Современный французский историк и богослов Жан-Клод Ларше на страницах своей книги «Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков» приходит к следующему выводу. Святые отцы со всей очевидностью различают физическую и бесовскую этиологию не только относительно болезней и немощей, имеющих различную природу, но даже для одной и той же болезни или немощи, рассматриваемой в разных случаях. Под этиологией имеются в виду причины и условия возникновения болезней. Иисус не испытывал никаких затруднений с распознаванием как демонического влияния, так и сугубо физических проблем со здоровьем. А говоря о проблемах конкретных людей, эту разницу подразумевал. Луки 4:40-41. В частности, Он никогда не возлагал рук на одержимых, Больных же щедро благословлял этим жестом. Если случай эпилепсии и лунатизма, изложенный в трех Евангелиях, Матфея 17:14-18, Марка 9:14-29, Луки 9:37-43, рассматриваются как обусловленные одержимостью, то в другом тексте лунатики четко отличаются от бесноватых, Матфея 4:24. Также обращает на себя внимание диагностический вопрос Иисуса. Как давно это сделалось с ним? Марка 9:21. Для того, чтобы преодолеть общее влияние дьявола, человеку необходимо принять Евангелие верой, раскаяться перед Богом и пережить рождение свыше. В случаях оккультной обремененности или греховной зависимости с конца второго столетия в церкви стали практиковать отречение от сатаны. Трехчастная формула отречения предполагала отказ от дьявола, от его гордыни, его дел или его ангелов. Этот ритуал подразумевал полный отказ от всех обрядов языческих религий, в частности, от дьявольского великолепия торжественных процессий и зрелищ. Совершалось отречение во время подготовки к крещению под контролем наставников-экзорцистов, а также непосредственно перед крещением под руководством епископа. Добровольное отречение от сатаны в ранней христианской традиции, по словам Джеффри Рассела, символизировало переход посвящаемого из войска сатаны в воинство Христово. По-гречески отречение называлось апотаксис, а изъявление покорности Христу – синтаксис, чем подчеркивался параллелизм и особо обозначался переход нового христианина из армии таксис дьявола в армию Христа. В случаях бесноватости с апостольских времен церкви известно четыре основных средства. Во-первых, повеление или изгнание именем Иисуса. Это стержневая практика христианских экзорцистов. Имя Христа нельзя использовать в качестве магического ключа для получения сверхъестественной силы в духовном мире. Бесов не удивить именем Иисуса, они его знают. Гораздо важнее знать его самого, а еще важнее, если он знает нас. Смотри Деяния 19:11-16. Второе действенное средство – молитва. Раннехристианский богослов и апологет Минуций Феликс сказал: «Мы изгоняем их, демонов, из тел, жаром наших молитв». В житиях подвижника Антония Великого и епископа Григория Чудотворца в контексте изгнания бесов речь также идет о всенощном молитвенном бдении, сопровождаемом призыванием имени Иисуса и песнопениями. Третья возможность – это усиление молитвы постом. По этому поводу у Оригена находим важное предостережение. Обратим внимание и на слова: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» – Марк 9:29. Чтобы, если когда-нибудь нам придется заботиться о ком-то, страдающем подобным недугом, мы не заклинали, не вопрошали, не говорили с нечистым духом, как со слушающим, но, действуя постом и молитвой, стяжали, молясь о страдающем, спасение от Бога, и своим постом изгнали из него нечистый дух.

0: о призыванию имени Иисуса и чтению евангельских рассказов о Нем. Эти священные слова часто заставляют демонов выходить из людей, в особенности если обращающиеся к демонам со священными словами изрекают их с чистым сердцем и искренней верой. Говоря о противостоянии дьяволу и нечистым духам, важно помнить о возможных контратаках. Христос предупреждал об опасности рецидива после экзорцизма. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов злее себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Луки 11:24-26. Бесы пытаются запугать того, кто ведет с ними духовную войну, и каким-то образом навредить ему. 1 Петра 5:8. Тем не менее, первые христиане знали, что в духовной брани важно уметь и атаковать, и защищаться. Ефесянам 6:10-18. Для успеха у нас есть все необходимое. Библейское учение о человеке и духовном мире, богатое наследие церкви, а главное – сила и власть Святого Духа.
1: Вера и жизнь. Иван Лещук. Человек, поющий в ночи. Памяти Николая Водневского посвящается. Я к правде шел в глубоком мраке, ничей огонь мне не светил. Николай Морозов, 1910 год. Твое сияние пусть наш мрак рассеет, и пусть в сердцах людских растает лед. Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. 1002 год. Песни в ночи. Их поют Божьи люди от сердечной радости. Поют даже тогда, когда покидают зону благополучия и комфорта, когда ночь в душе и тьма сгущается. Истинные подвижники веры не теряют способность петь даже в зоне бедствия. Во время бурь и жизненных невзгод они, молясь, воспевают Бога. Деяния, глава 16, стих 25. Поют свои песни в ночи. Иногда их песнь безмолвна, часто со слезами на глазах. И можно наблюдать, как эти слезы, стекая по щекам, падают на землю, которая на протяжении тысячелетий впитывает в себя потоки человеческого горя. В духовной же реальности эти слезы устремляются ввысь, улетают вверх, поднимаются туда, где, как писал Николай Александрович Водневский, жизнь будет много интересней. Преодолевая все на своем пути, воздыхания неизреченные достигают престола благодати. Евреям, глава 4, стих 16. Эти песни не затихают даже в ночи, исполненной грозою, Александр Блок. Им внемлет небо, их слышит бодрствующий и святой. Как выразился некогда русский поэт Александр Блок, в ночи, когда уснет тревога, и город скроется во мгле, о, сколько музыки у Бога! Какие звуки на земле! Настигнутые радостью, по выражению Клайва Льюиса, «Божьи люди поют душой, счастливые обладатели поющего сердца». В их жизни был момент, когда, услышав призыв неба, они пошли навстречу с тем, кто дает песни в ночи. Иов, глава 35, стих 10. Николай Александрович Водневский был одним из них. Нет, я неправильно выразился. Он является одним из них. Ведь биологическая

Смерть не уничтожает человеческую личность, и после смерти, лишившись тела, человек продолжает жить. Как личность он существует и творит в иных измерениях бытия, в нашей памяти, в нашем сознании. Одаренный служитель Божий, талантливая творческая личность Николай Александрович Водневский не ушел от нас. Такие люди не уходят. Они остаются с нами навсегда. Остается их бессмертное творчество, их влияние, их пример подвижнического и жертвенного служения. Все это нетленное богатство и наследие не умирает и не уходит. Есть рассказ о старинном опустевшем замке. Его хозяин уехал в длительное путешествие. Замок опустел. В одной из комнат на стене висел запыленный сломанный музыкальный инструмент. Слуги не знали, как на нем играть. Никто не мог извлечь из него ни единого звука. Однажды в замок пришел странник. Он увидел на стене этот инструмент, снял его, бережно вытер пыль, поправил порванные струны, настроил. Многие годы молчавший инструмент зазвучал снова, и полились восхитительные звуки. Странник оказался хозяином замка, вернувшимся домой после долгого отсутствия. Душа человека подобна этой арфе. Она разбита, запылена и потому безмолвна до тех пор, пока до нее не дотронется хозяин. Так было со мной. Молчали струны моей души, но пришел Христос, очистил эти струны от пыли, настроил их на песню хвалы и благодарения Богу, и я, от рождения не имевший ни музыкального слуха, ни хорошего голоса, запел песню о любви Божьей, о Христе. Эта песня то громче, то тише все еще звучит в моем сердце. И верю, будет звучать до встречи с Искупителем, когда эта песня перейдет в сплошное и бесконечное ликование. Это выдержка и исповедь из трудов Николая Водневского, однажды запевшего сердцем. Запевшего так, что его голос услышал даже мир за железным занавесом. К сожалению, классик евангельской литературы, человек яркого писательского таланта, всю жизнь проработал на заводе. Многотысячная община русских эмигрантов не нашла возможности обеспечить его содержание, освободить для духовного труда. Но поющее сердце не может умолкнуть. Оно поет даже в ночи, и Николаю Водневскому пришлось жить и творить, невзирая на обстоятельства. Как писал русский мыслитель Павел Флоренский, надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на недовольство, никто не вернет. Возможно, именно поэтому однажды Водневский написал: «Усталость надо побороть, молиться, если сердцу больно. Я жду тот час, когда Господь мне скажет: но теперь довольно». И он дождался своего звездного часа, встречи со своим Искупителем, которого так любил и которому верно служил. У него было поющее сердце. Нет, я вновь ошибся, поющее сердце у него осталось. И пение его сердца мы будем и дальше слышать, читая его стихи и прозу, прослушивая записи с многочисленными проповедями. Остался его невидимый след в жизни многих из нас. Да и сам автор продолжает творить и петь, но уже не в ночи. Он прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая, а молнии высекаются небом,
а небо вечное. И в этом мое утешение. Чингиз Айтматов, «Белый пароход». «Каждый необращенный грешник носит ад в себе самом», написал Водневский в одной из своих книг «Небесная лестница». Он знал, что такое ад уже здесь, на земле. Но, встретившись с Христом, он стал носителем рая. «Слава Богу!» — так озаглавлено одно из стихотворений, которое вырвалось из глубины моего сердца, когда я вспоминал жизненный путь, по которому вел и сегодня ведет меня Господь. Безрадостное босоногое детство, скорбная юность, страшная война, плен, переселение в США, 24-летняя работа на фабрике Campbell Soup, потеря сына-первенца, а позднее и жены. Но при всем этом я вспоминаю и тот счастливый день, когда в послевоенной Германии я услышал голос Господа. Он дал мне благодать открыть ему свое сердце, дал радость спасения души через покаяние и милостивое прощение моих грехов. Эта радость превышает все потери и трудности в моем следовании за Христом. И сегодня, на закате своих дней, я многократно с радостью повторяю: «За все слава Богу!» Эти слова Николай Водневский произнес за несколько лет до своей смерти. «О радость творчества! Приди, порадуй душу звонкой песней!» — восклицал Водневский, носивший рай в самом себе, внутри своего сердца. Вспоминаются слова из творчества другого русского поэта Афанасия Фета. «В душе, измученной годами, есть неприступный чистый храм, где все нетленно, что судьбами в отраду посылалось нам». Именно в этом внутреннем духовном храме Николай Водневский и совершал главное поклонение своему Господу. В этом храме душе и песни он пел, и стихи писал даже в ночи. В этом духовном храме совершалось таинство его творчества, и никакая сила не смогла отлучить его от любви Христовой, от сладостного общения с Ним. Никакая сила не смогла разрушить храм его поющей души, даже смерть. Мы в это твердо верим. В борьбе за высоту, восхождение к Богу не нужно шума. Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти все. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда зло в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла, и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем. Пение его льется подобно бесконечной мелодии с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к божественному содержанию жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими неразочаровывающими драгоценностями неба и земли. Тогда начинается настоящее пение. Оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Все великое и гениальное, что было создано человеком, создано из созерцающего и поющего сердца, писал гонимый советской властью русский философ Иван Ильин. У Николая Водневского было именно такое созерцающее и поющее сердце. Возможно, именно поэтому, несмотря на жизненные невзгоды,
Он собирался силами и пел в ночи. А все равно наш путь чудесен, и легче жизни не найти. А все равно немало песен сквозь слезы пели мы в пути. И в час, когда в пределы рая меня Спаситель позовет, скажу, спокойно умирая, я ждал давно тебя, Господь. Николай Александрович Водневский жил в перспективе вечности. Жил, понимая, что наступит время, когда поющий в ночи воспоет во свете вечной жизни. Воспоет навеки, навсегда.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцем. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».

Евангелие от Матфея, глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот
против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины –

Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».

Евангелие от Матфея, глава 13. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это.
А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?
Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Жизнь» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: Сегодня мы ответим вам на вопрос «Бог – да, но для чего Иисус?» отвечает пастор Вильгельм Буш.
1: Видите ли, такому старому пастору, как я, который всю свою жизнь трудился в большом городе, в течение ряда лет постоянно приходилось слышать вопросы вроде «Почему Бог все это допускает?» Каин и Авель были братьями. Каин убил Авеля. Где Каин взял себе жену? Особенно часто мне заявляли: «Господин пастор, вы всегда говорите об Иисусе. Это же чистый фанатизм, ведь безразлично, какую религию исповедовать. Главное — иметь благоговение перед Всевышним, невидимым Богом». Звучит убедительно, не так ли? Это же самое сказал мой великий земляк Гёте. Он тоже из Франкфурта. Главное — это чувство. Имя — лишь звук и дым. Говорим ли мы «Аллах», «Будда», «Судьба» или «Высшее существо» — безразлично. Главное, чтобы мы имели веру вообще, неважно какую. Так ведь считают 50% из вас, не правда ли? Вспоминаю одну старую даму, которая доказывала мне: «О, господин пастор, что вы без конца толкуете об Иисусе? Не сказал ли сам Иисус, в доме отца моего обителей много, там всем хватит места?» Друзья мои, это же очень большое заблуждение. Однажды я был в Берлине в аэропорту Темпельгоферфельд. Перед посадкой в самолет у нас еще раз проверяли паспорта. Впереди меня стоял высокий господин. До сих пор он стоит у меня перед глазами. Настоящий великан с большим пледом под мышкой. Он быстро протянул контролеру паспорт. Но контролер сказал: «Минутку, ваш паспорт просрочен». Господин возразил ему: «Какое это имеет значение? Главное, у меня есть паспорт». «Нет», — решительно возразил контролер, — «главное, чтобы ваш паспорт был действительным». Точно так же дело обстоит и с верой. Важно не то, что я имею веру вообще, какую-то веру. У каждого есть вера. Недавно один человек сказал мне: «Я верю, что из 2 фунтов мяса можно сварить хороший суп». Это тоже вера, хотя и довольно примитивная. Важно не то, что вы имеете какую-то веру, а то, что ваша вера настоящая. Вера, с которой можно жить и в тяжкие времена, с которой можно устоять и в больших искушениях. Вера, с которой умирать не страшно. Смерть — лучшее средство испытания правильности нашей веры. Существует только одна истинная вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать. Это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Иисус сам сказал: «В доме Отца Моего обителей много, но в Божьи обители ведет лишь одна дверь. Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется». Этой дверью является Иисус. Я знаю, что люди не хотят слышать об этом. О Боге можно вести дискуссии часами. Один представляет себе Бога так, другой иначе, но Иисус не может быть предметом дискуссии. Позвольте сказать вам, только вера в Иисуса, Сына Божьего, является верой спасающей, с которой можно жить и умирать. О том, что такая вера подчас кажется людям смешной, говорит следующий случай. Несколько лет тому назад я шел по Эссену. На обочине дороги стояли 2 человека — очевидно, шахтеры. Когда я проходил мимо, один из них поздоровался. «Добрый день, господин пастор». Я обратился к нему: «Разве мы знакомы?» Он засмеялся и объяснил другому: «Это пастор Буш, славный парень». «Благодарю», — сказал я. «Только, к сожалению, у него не все дома», — добавил он. «Как это не все дома?» — возмутился я. Тогда он повторил: «Действительно, пастор очень славный парень, однако у него есть один недостаток. Он все время говорит об Иисусе». «Позвольте», — обрадованно воскликнул я, — «это же совсем другое. Через 100 лет вы окажетесь в вечности. Тогда все будет зависеть от того, знали ли вы Иисуса. И тогда решится, будете ли вы в аду или на небе. Скажите, вы знаете Иисуса?» «Видишь», — засмеявшись, обратился он к другому, — «вот он уже снова за свое». Я хочу и сейчас начать с этого. В Библии есть стих, который я хотел бы поставить эпиграфом, а именно: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Вам, вероятно, приходилось слышать об Иисусе Христе, но вы не имеете Его. «Имеющий Сына Божия», слышите, «имеющий имеет жизнь здесь и в вечности. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Это говорит Слово Божие. В народе говорят: «Кто имеет, тот имеет». Точно такой же смысл этого библейского стиха. Я бы хотел вас все-таки убедить, ради вашего же блага, чтобы вы приняли Иисуса и посвятили свою жизнь Ему, потому что без Него ваша жизнь так или иначе не имеет смысла. А теперь я хочу вам рассказать, почему Иисус есть все и во всем, и почему вера в Иисуса является единственно правильной. Или позвольте мне лучше сформулировать мысль применительно ко мне лично. Я хочу вам сейчас сказать, зачем мне нужен Иисус и почему я в Него верю. Иисус есть откровение Бога. Если мне кто-нибудь скажет: «Я верю в Бога, но для чего Иисус?», я отвечу: «Какой вздор! Бог является сокровенным Богом, и без Иисуса мы ничего о Боге не можем узнать». Правда, люди могут придумать себе Бога, например, эдакого любезнейшего Господа Бога, который не отвергает любого честного человека, выпивающего каждый день только 5 кружек пива. Но это же не Бог. Аллах, Будда — это проекции наших желаний. А Бог? Без Иисуса мы ничего не знаем о Боге. В Иисусе же проявляется Бог. В Иисусе Бог к нам снизошел. Я хочу вам объяснить это на примере. Представьте себе плотную дымовую завесу, за которой сокрыт Бог. Люди же не могут жить без Него. И вот они начинают Его искать. Они пытаются проникнуть через завесу. Это усилия религий. Все религии являются человеческим поиском Бога. Все религии объединяет одно. Они заблуждаются в тумане. Они не нашли Бога. Бог является непостижимым Богом. Человек по имени Исаия понял это и воскликнул от всего сердца: «Господи, мы не можем постичь Тебя. О, если бы Ты расторг небеса и сошел!» И представьте себе, Бог услышал этот вопль. Он расторг дымовую завесу и пришел к нам в Иисусе. Когда ангелы на поле Вифлеемском хорами восклицали: «Ныне родился вам Спаситель, слава вышних Богу!», тогда Бог снизошел к нам. И ныне Иисус говорит: «Кто меня видит, тот видит Отца». Без Иисуса я ничего не знал бы о Боге. Он является единственным, от кого я могу получить достоверные сведения о Боге. И как только можно утверждать: «Я могу обойтись без Иисуса»? Я могу лишь вкратце коснуться этого вопроса и вынужден многое упустить, а ведь я мог бы много рассказать вам об Иисусе. Однако сейчас ограничусь лишь важнейшими примерами по вопросу: для чего Иисус? Иисус — спасающая любовь Божья. Это я вам должен объяснить. Не так давно я беседовал с журналистом, который брал у меня интервью, и спросил: «Почему вы, собственно, читаете такие лекции?» На это я ему ответил: «Я их читаю потому, что боюсь, что люди попадут в ад». Тогда он заулыбался и возразил: «Этого же быть не может». Я возразил: «Подождите, лет через 100 вы узнаете, кто прав, вы или Слово Божие. Скажите, — спросил я его, — вы когда-нибудь испытывали страх перед Богом?» «Нет, — ответил он, — милостивого Бога не стоит бояться». Тогда я ему объяснил: «В этом вы глубоко заблуждаетесь. У кого имеется хотя бы смутное представление о Боге, тот должен понять, что нет страшнее святого и праведного Бога, судьи наших грехов. Вы думаете, Он одобряет ваши грехи? Вы говорите о милостивом Боге. Библия же говорит об этом иначе. В Библии сказано больше этого: страшно впасть в руки Бога живого». Испытывали ли вы когда-нибудь богобоязнь? Если же нет, то вы вообще еще не осознали всю реальность Божьей святости и своей греховности. Становясь богобоязненным, вы зададитесь вопросом: «Как мне устоять перед Богом?» Я считаю, что самой большой нелепостью нашего времени является отсутствие страха перед гневом Божиим. Более того, это признак ужасной ограниченности, когда живой Бог и его гнев за грех не принимается уже народом всерьез. Профессор Карл Гейм однажды рассказывал о своем пребывании в Пекине во время поездки в Китай. Там его повели на гору, на вершине которой стоял алтарь неба. Ему объяснили, что в ночь примирения на эту гору восходят сотни тысяч людей с цветными фонариками. Император, тогда еще Китаем управляли императоры, поднимается наверх и приносит жертву примирения за свой народ. Рассказывая об этом, профессор Гейм сказал: «Эти язычники кое-что знали о гневе Божьем и о том, что человек нуждается в примирении с Богом. А образованный европеец думает, что может рассуждать о любящем Боге, который счастлив, что люди честно уплачивают свои церковные налоги. Давайте же начнем снова бояться Бога. Мы ведь все согрешили. Вы нет? Не может быть». Когда мы снова научимся бояться Бога, тогда мы спросим: где спасение от гнева Божьего? Где же спасение? И тогда только нам откроется Иисус, спасающая любовь Божия. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но несправедливым он быть не может. Он не может быть равнодушным ко греху, и поэтому он отдал своего Сына для спасения, для примирения. Идемте со мной в Иерусалим. Там перед городом холм. На нем мы видим тысячи людей, а над их головами возвышаются три креста. Человек на левом кресте, как и мы, грешник, на правом такой же. Но тот посередине, посмотрите на него. Человек в терновом венце, сын Бога живого. Лик светлый, благородный, как обесчещен ты. Почему он там висит? Этот крест является Божьим алтарем, а Иисус — Агнец Божий, на которого возложен грех всего мира, и он примиряет с Богом. Видите ли, пока вы не найдете Иисуса, вы находитесь под гневом Божиим, даже если вы этого не замечаете, даже если вы это отвергаете. Только тот, кто приходит к Иисусу, получает мир Божий. Наказание мира нашего было на нем. Позвольте мне привести совсем простой пример. Во время Первой мировой войны я был артиллеристом. У нас были пушки с щитами. Однажды мы были впереди, без пехоты. Мы подверглись танковой атаке. Пули градом сыпались на наши щиты, но они были такими прочными, что за ними мы были в безопасности. И тут я подумал: стоит мне только высунуть из-под щита руку, как она будет изрешеченной, и я погибну, потому что истеку кровью. Вы меня поняли. Такой защитой мне стал Иисус. Я знаю, без Иисуса я погибну от суда Божьего. Без Иисуса у меня нет мира в сердце, что бы я ни предпринимал. Без Иисуса я не могу умирать, не испытывая смертельного страха. Без Иисуса я перейду в вечную погибель.

— говорил он им. «Но надо подумать о капитане Уиксе. Я советую вам поехать в Калькутту и изложить свои обстоятельства лорду Уэлсли, генерал-губернатору». Во вторник утром Уорд и Брансден поехали в Калькутту. Они обнаружили, что городская газета сообщила о прибытии четырех папистов, переврав слово «баптисты». Их подозревают в том, что они французские шпионы, готовящие путь для захвата Индии Наполеоном. Им удалось убедить генерал-губернатора в том, что они англичане и протестанты, а не шпионы. Он согласился с тем, что не стоит наказывать капитана Уикса из-за пассажиров, которых он доставил, и сообщил капитану, что тот может везти Критерион в таможню обычным путем и что миссионеры будут в безопасности до тех пор, пока они на датской территории. Новости об их прибытии достигли Корея и Фаунтина. Корей с нетерпением ожидал их в Кидерпуре и уже приготовил для них домики. Фаунтин поспешил в Калькутту встретить свою невесту. Работа ждала их всех в Кидерпуре, но город находился в Британской Индии, где силу имела Ост-Индская компания. Миссионеры написали Корею, но они знали, что вынуждены будут ожидать в течение нескольких недель, пока не получат от него ответ. Тем временем они сняли за небольшую плату дом в Зирампуре, так как не могли себе позволить продолжать жить в гостинице. Каждая семья заняла по одной комнатке для проживания, а пятая комната стала их общей столовой. Спустя несколько дней умер от лихорадки Грант, оставив жену и двух маленьких детей. Вскоре после того, как к ним прибыл Фаунтин, он и его невеста поженились. Капитан Уикс, датский губернатор и Корей сообща старались уговорить генерал-губернатора позволить вновь прибывшим присоединиться к Корею и начать работу в Кидерпуре. Но все было тщетно. «В таком случае оставайтесь здесь, в Зирампуре», – предложил датский губернатор. Он обещал им, что они смогут устроить типографию, открыть школу и что он предоставит им церковь для проведения богослужений. «Мы не можем решить это самостоятельно», – сказали они. «Мы должны посоветоваться с братом Кореем». Уорд и семья Фаунтина отправились в Кидерпур обсудить с Кореем создавшееся положение. Он был вне себя от радости, увидев Уорда, и сразу же повел его посмотреть печатный станок и шрифт. Но их визит оказался коротким из-за внезапного появления посыльного, прибывшего из Зирампура. «Имеется ордер на арест мистера Уорда», – объявил он им. Правительству стало известно, что Уорд поехал навестить Корея. Последовала угроза арестовать любого из вновь прибывших, кто посмеет передвигаться по территории, которую контролировала Ост-Индская компания. Это положило конец дискуссии. «Мы должны ехать в Зирампур», – заключил Корей. Феликс и Вильям вздохнули. Неужели они никогда не обоснуются где-нибудь? Они так устали от кочевой жизни. Феликс помогал упаковывать дорогие шрифты. Уорд наблюдал за упаковкой станка. Корей взял с собой Уорда, когда пошел проститься с небольшим обществом христиан, которых он собрал в Кидерпуре. Он знал, что им трудно будет усвоить новую веру, так как совсем недолго помогал идти им к единому живому Богу. Багаж отправлен, слова прощания произнесены. Уорд, семья Фаунтина и семья Корея отправились в путь. 10 января 1800 года они прибыли в Зирампур. Глава 7. Зирампур. Город Зирампур расположен на западном берегу широкой реки Хугли. Датчане купили землю для первого поселения у индийского принца еще до того, как Клайв завоевал остров.

остальную Бенгалию и для британцев. Хотя город находится всего в 2 часах езды от Калькутты, но это была уже датская территория. И миссионерам не угрожало чье-либо вмешательство, пока они оставались там. Датский губернатор Бай оказал им сердечный прием. Первой задачей Корея было найти место, где бы могла жить миссионерская группа. Миссионеры планировали жить вместе, поэтому нужен был дом достаточно большой, чтобы разместить семью Уильяма Корея, его больную жену и мальчиков, Фаунтина и его жену, читу маршманов с их детьми, семью Уордов, семью Бранстонов и вдову Грант с ее 2 детьми. Еще им нужны были зал для богослужений и комната для печатного станка. Кроме того, Корей намеревался начать оборудование школы. После недолгих поисков миссионер нашел подходящее здание. Оно стояло на берегу реки, окруженное 2 акрами земли. «Посмотри, Джонатан!» – позвал юный Вильям своего младшего братишку. «Вон плывет вниз по реке баржа губернатора!» Джонатан побежал посмотреть королевскую баржу с эмблемой золотого орла и головы тигра. Баржу приводили в движение 20 индийских гребцов в красных тюрбанах. Из окон дома дети могли следить за кораблями из разных концов света, которые проплывали мимо на полной скорости. Клипперы и корабли с прямым парусным вооружением и восточноиндийские торговые суда постоянно проплывали туда и обратно, так как Европе нужны были индийские специи, чай, индиго, рис и сахар. Иногда около 200 судов за день проходили вниз по течению. Прямо перед домом через реку находилось британское поселение Баракпур. Время от времени детям удавалось увидеть алые мундиры расквартированных там британских войск и слышать, как Горн собирал их из бараков. В их большом доме каждая семья имела свои собственные отдельные комнаты, но ели они вместе в общей столовой. Миссионеры по очереди в течение месяца вели хозяйство и руководили домашними расходами. Фаунтин, который был знающим библиотекарем, заведовал их библиотечкой. Корей понимал, что при таком большом количестве людей, живущих вместе, легко возникают ссоры и недоразумения. И поэтому по воскресным вечерам они все собирались, чтобы выяснить и решить проблемы и разногласия, которые появлялись в течение недели. Друзья в Калькутте одолжили новой колонии миссионеров денег, и они купили дом для миссии, надеясь, что общество в Англии поможет им возвратить долг. Трудились миссионеры все вместе с общей целью – так рассказать народу Индии об Иисусе Христе, чтобы все узнали и полюбили Его. Каждый старался внести свой личный вклад в это важное дело. В Зирампуре солнце поднимается между 6 и 7 часами утра круглый год, и миссионерам приходилось начинать свой день на рассвете. Первое, что они хотели сделать – установить печатный станок, который упаковывался с такой тщательностью. Феликс и Вильям становились неугомонными и непослушными. Их мать была больна и прикована к постели. Поэтому в семье отсутствовали должный уют и порядок. Их братья Джонатан и Джейб были слишком малы и не могли быть им товарищами. Отец, который их очень любил, много времени посвящал переводам, изучал языки и постоянно отправлялся в дорогу, проповедуя в деревнях. Для детей же у него почти не оставалось времени. Когда прибыл Уорд, он стал настоящим товарищем для старших сыновей Корея. Вместе они распаковали дорогой бенгальский печатный станок и установили его в помещении, которое примыкало к дому. Они осторожно уложили бумагу из Англии в безопасное место, куда не смогли бы добраться грызуны.
Уорду очень хотелось поскорее начать набирать тексты Евангелия и брошюр. Но ему было нелегко из-за того, что он не знал языка. «Если бы я только знал бенгальский!» – восклицал печатник. «Трудно набирать текст правильно на незнакомом языке. Как бы я хотел говорить на нем так же легко, как ты, Феликс!» «Я начал говорить по-бенгальски с 8 лет», – похвалился Феликс. «Мы с Вильямом даже думаем иногда на бенгальском и не можем вспомнить, когда нужно английские слова. Я бы очень хотел работать с вами в типографии». Уорд с радостью принял его предложение. Каждое утро в 7 часов он, Феликс, а также Бранстон шли вместе в типографию. Там стоял ручной станок старого образца. Шрифты были искусно изготовлены одним старым индийским кузнецом и его племянником, большими мастерами своего дела. Текст набирался вручную, и каждый печатный лист готовили отдельно. В жаркой стране это была тяжелая работа. Уорд был хорошим организатором и мастером-полиграфистом. К концу первого года он выполнял работу наборщика, печатника, фальцовщика и переплетчика. Ему помогали Бранстон и Феликс. Они печатали каждую неделю 6000 листов. Карей работал упорно, тщательно переводя Библию на бенгальский. Они с Уордом в полной мере осознавали всю важность своей работы. Уорд писал в стиле того времени. «Мне, кто есть меньше, чем наименьший из всех святых, дано это благоволение, чтобы я напечатал для язычников таинственные богатства Христа, дать Новый Завет людям, которые никогда прежде не видели его. Это наша привилегия. Лишь некоторые познают его ценность немедленно, но пройдет время, и для многих лист книги, даже стих, будет гораздо ценнее, чем воз сена». Как только страницы сходили с печатного станка, Карей и Фаунтин отправлялись с ними, чтобы раздать людям. «Друг, умеешь читать?» – спрашивал Карей путешественника на дороге. «Нет, Сагиб». «А кто-нибудь в вашей деревне?» «Да, один». «Тогда передай ему это и скажи, чтобы он прочитал тебе и твоим соседям. Это укажет вам путь к спасению». Человек удивлялся такому обращению, бережно брал лист и нес его в свою деревню. К браминам у Карея был особый подход. Он шел к месту рынка в деревне и присматривал у храма группу браминов. У каждого из них была белая метка своего бога, четко выделяясь на коричневом лбу. В этой стране было принято начинать разговор с вопроса. «Что это за метка на вашем лице?» – спрашивал Карей. «Это телак», – отвечал один из них. «Почему вы поставили себе такую метку?» «Это акт набожности и святости. Сутры, наши священные книги, повелевают нам это». «Расскажите мне о ваших сутрах. Откуда вы знаете, что они священные?» Брамин объяснял Карею что-то о священных книгах Индии, в то время как другие слушали и добавляли собственные комментарии. Затем Карей показывал им экземпляр Евангелия. «А вы видели когда-нибудь христианские сутры?» – спрашивал он. «Вот одна из них. В этой книге вы можете прочитать о жизни Иисуса Христа». Индийцы собирались вокруг него, и он начинал читать Евангелие от Матфея и объяснять. Если Уорд мог оставить типографию на некоторое время, он присоединялся к Карею вместе с Маршманом, и они втроем ходили, как певцы баллад. Уорд так это описал. «В этой стране обычно самые бедные люди поют баллады. Для них не продают никакие книги. В это утро Карей, Маршман и я
сделали остановку там, где сходятся четыре дороги, и начали петь нашу балладу. Люди выглядывали из своих домов, некоторые подходили, но все были удивлены, что три сагиба превратились в певцов. В этот вечер, кроме нас троих, еще трое из наших миссионеров пошли петь баллады и проповедовать, но только в другом месте. Люди с радостью слушали наши гимны. Постепенно обязанности миссионеров распределились следующим образом. Уорд, Феликс и Бранстон работали за печатным станком. Корей и Фаунтин ходили проповедовать. А Маршман и его жена иным методом евангелизировали людей. Маршман по профессии был школьным учителем, и они решили организовать платную школу. Миссия нуждалась в денежных средствах, чтобы вести работу, а европейским плантаторам нужна была школа для их детей. И вот однажды в газете Калькутты появилось объявление: «Миссионерский дом, Зирампур. Во вторник, 1 мая 1800 года, открывается школа в доме, который расположен в очень здоровом и красивом месте на берегу реки, включая питание и стирку. Оплата в месяц в рупиях. Преподаются чтение, письмо, арифметика, бухгалтерия, география и так далее. 30 рупий. А также латинский, греческий, древнееврейский, персидский и санскритские языки – 35 рупий. Приглашаем учителей персидского и санскритского языков. Письма, адресованные мистеру Корею, будут немедленно рассмотрены». Вскоре открылись две школы интерната. Одна для мальчиков, другая для девочек. Они сразу же начали процветать, не только потому, что Маршман был хорошим учителем и заведение находилось в здоровом месте, но и благодаря Анне Маршман, его жене, которая была особенной женщиной. Она имела прекрасный подход к детям, и родители были рады за своих детей, на которых она прекрасно влияла. Спустя месяц после открытия этих школ миссионеры организовали еще одну школу для индийских мальчиков, которых обучали на бенгальском языке, и вскоре там собралось 40 учеников. Доходы, полученные от школ, помогали успешно продолжать евангелизацию индийцев. Жизнь миссионеров была деятельной и в то же время трудной, так как постоянная тропическая жара при высокой влажности подрывали их здоровье. В течение года двое из них стали жертвами индийского климата. Фаунтин умер от дизентерии, Бранстон – от лихорадки. Уорд, Маршман и Корей продолжали успешно трудиться, несмотря на климат. Эти трое с самого начала работали вместе, как спаянная команда, которая должна продолжать свое дело до старости, цель которой – служение Богу в Индии. Индия стала родной для них всех. Больше они никогда не ступали на землю Британии. На Корея, как руководителя всей их миссии, легло тяжелейшее бремя ответственности. В глубине души он все еще оставался садовником. Он чувствовал Бога особенно близко среди цветов и кустарников. К миссионерскому дому в Зирампуре примыкал сад, обнесенный стеной. Там Корей построил беседку, которую назвал своим уголком. На рассвете и во время полнолуния, когда змеи были не так опасны, он размышлял и молился. А Библия, которую он неустанно переводил для других, служила ему постоянным источником силы. А он нуждался в силе, чтобы встретить новые испытания, которые ожидали его. Глава 8. Все христиане – братья. В Зирампуре рос огромный тополь. Его раскидистые ветви и густая листва давали тень и прохладу.
Там обычно устраивался Кары, чтобы проповедовать и беседовать с индусами. Маршман и Уорд проповедовали там тоже, а иногда и Феликс Кары. С 15 лет он уже стал проповедовать, и это у него получалось так же хорошо, как и работа за печатным станком. Иногда толпа слушала с полным вниманием. В другое время люди гневно восставали против миссионеров, которые пытались учить их новой религии. Бывало, что и камни бросали в них. Анне Маршман нередко приходилось оказывать первую помощь, когда миссионеры приходили домой с ушибами на теле и кровоподтеками на лице. Несмотря на все их усилия в проповеди, учении и печатании Евангелия, ни один индиец так и не стал христианином. «Проповедь в Зирампуре подобна вспашке скалы», услышал однажды от кого-то Кары. Он чувствовал, что это правда, но он и его братья никогда не теряли надежды и были уверены, что однажды индийцы начнут обращаться к истинному Богу по христианскому пути. И вот, наконец, Кришнапал, индус-плотник, стал их братом по вере. До встречи с миссионерами он постоянно произносил известные индусские молитвы, так называемые мантры, снова и снова, каждый день, надеясь, что они принесут мир его душе. «О, светлолунный повелитель!» — молился он. «Я дышу, говорю и хожу благодаря тебе!» Но по-прежнему у него не было мира. Однажды он слышал, как доктор Томас проповедовал в Калькутте. «Я должен узнать больше об этих христианских гуру», – думал он. «Их учение доброе». Как-то раз, когда Кришнапал поднимался от реки, где индус декламировал свои мантры, он поскользнулся на берегу, так как была грязь и слякоть, упал и вывихнул плечо. Он послал за доктором Томасом, который жил с миссионерами в Зирампуре. В Зирампуре не было ни больницы, ни обезболивающих средств. Миссионеры привязали Кришнапал к дереву. Каре и Маршман держали его руку, в то время как Томас ловко вправил сустав. «Помогите мне, сагибы! Помогите мне!» – взывал Кришнапал. Затем завязалась беседа. Индус жадно прислушивался к тому, что они рассказывали ему о Христе, о его учении. «Ты читаешь свои мантры каждый день и обучаешь им других людей», — сказал Томас. «А вот христианская мантра для тебя. Тот, кто признает свои грехи и раскаивается в них, оставляет их, приобретая праведность Иисуса, свободен». Спустя несколько дней Томас встретил его на улице. Кришнапал сиял, его глаза блестели. «О, сагиб!» – воскликнул он. «Я очень большой грешник, но я раскаялся в своих грехах, и теперь я свободен». Его жена и дочь начали приходить с ним в миссионерский дом, чтобы послушать, как Карей говорил им об опасностях и преследованиях, которые их ожидают, когда они признают открыто Христа и будут крещены. «Вы готовы порвать с кастой?» – спросил он их. Разрыв с кастой считался ужасным поступком. Это означало, что никто не будет общаться с ними, кроме неприкасаемых. Это люди, не принадлежащие какой-нибудь касте, настолько низкие, что влачат существование скорее животных, чем людей. Они не имеют права брать воду из деревенского колодца или есть вместе с кем-либо из касты. Если даже их тень упадет на индуса, тот считался оскверненным, и ему следовало искупаться и совершить разные ритуалы, чтобы очиститься, прежде чем он сможет опять приступить к еде. «Мы готовы», – сказал Кришнапал. «Мы верим в Иисуса, и мы не боимся». За 3 дня до Рождества
Кришнапал и его друг Гакул открыто порвали со своей кастой, приняв участие в трапезе миссионеров. Эта весть распространилась со скоростью звука. В ту ночь, возвратившись домой, Кришна услышал тяжелый топот множества босых ног и сердитые голоса. Огромная толпа собралась снаружи. Индусы ворвались, схватили Кришнапал и потащили его к судье. Судья отправил его в тюрьму за то, что он стал причиной волнений. Каре и Маршман обратились к губернатору, который приказал, чтобы Кришнапал доставили к нему. «Что сделал этот человек?» – спросил губернатор. «Он ел с европейцами и предал свою касту!» – закричала толпа. «Он не перестал быть индусом, но стал христианином», заключил старый губернатор, когда узнал всю историю. «И он поступил правильно. Я запрещаю вам его преследовать». Но толпа не успокаивалась. «Иностран! Иностран!» – вопили индусы. Кто-то схватил его старшую дочурку, которая была помолвлена в младенчестве с соседом-индусом. Ее унесли, и он не знал, что стало с нею. Индусы договорились убить Кришну и его семью в ту же ночь. Но губернатор узнал об этом и поставил стражу снаружи дома, чтобы их защитить. На 28 декабря, воскресенье, было назначено крещение. Каре решил, что крещение произойдет в реке Хугли, у причальных ступеней недалеко от миссионерского дома. К большому сожалению, в день перед крещением Гакул и женщины признались, что теперь им страшно принимать крещение. «Мы не придем», – сказали они. «Дайте нам еще время. Люди убьют нас, если мы покрестимся сейчас». «А ты, Кришна?» – спросил Каре. «Я все равно желаю креститься», – заверил тот. Был еще один кандидат на крещение – европеец. Это был Феликс Каре. Под влиянием Уорда Феликс серьезно обдумал свое отношение к Богу и решил всенародно дать торжественное обещание Господу, что он будет верно служить ему. Миссионеры обрадовались, что Кришнапал и Феликс будут креститься вместе. То воскресенье стало для Карея радостным днем. Утром миссионеры собрались в своей церкви. Затем они прошли сквозь плотную толпу индусов и европейцев к причалу. Многие из индийцев были настроены враждебно, но все равно решили остаться, так как, сгорая от любопытства, хотели увидеть, что произойдет и что у этих христиан означает крещение. Губернатор Бай присутствовал там тоже, и с ним небольшая группа датских и португальских христиан. Каре выступил перед толпой. Он взял за руки Кришнапал и Феликса. Затем он обратился к людям и объяснил им, что значит быть последователем Иисуса, и что во время крещения два молодых человека дадут обещание в послушании Господу на протяжении всей их жизни. Он вошел в реку с двумя молодыми людьми. Напряженная тишина повисла над толпой. К Кришнапал он обратился на бенгальском. На том же языке индус ответил, дав обещание служить Богу. Феликсу он задавал вопросы о его вере на английском. И на том же языке Феликс давал ответы. В тот вечер Каре впервые совершил причастие на бенгальском языке. И два новых члена общины, один говорящий на бенгальском с рождения, другой, выучивший его, приняли участие в вечере Господней. Как хотелось Карею, чтобы его жена, мать Феликса, была здорова и смогла разделить с ним радость за решение их сына. Наконец Карей смог увидеть первые плоды своих усилий.
Миссионеры радовались первому обращению индийца. Им всем пришлось приложить немало усилий, чтобы эта победа была одержана. Но на следующее утро, когда Маршман пришел в индийскую школу, он не нашел там ни одного ученика. Родители не пустили своих детей в школу, а оставили дома, боясь, что они станут христианами.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд,

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 43. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня. Но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими. Обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на снедение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его, отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего. Когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.

Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки.

Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии

течение их, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Приидите и видите дела Господа. Какие произвел Он опустошения на земле, прекращая брани, до края земли сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. В этой программе разговор пойдет о счастливой старости в Боге. Слушайте и назидайтесь.

0: стих из книги Откровения, 3 главы, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Старость, ожидающая Господа. Мы не знаем дня нашей смерти. Я тоже как-то был в Германии и посетил Андрея Гергардовича отца. Он лежал тогда в больнице. Когда я у него спросил, как у вас дела, он говорит, все ближе домой, и показывает на небо. Через несколько дней я был у него на похоронах. Все ближе домой. Но я не ожидал, что это домой так близко уже, что для него буквально несколько дней осталось до того момента, когда он пойдет домой. Я хотел на некоторые такие стороны здесь по этой теме сказать. «Се гряду скоро». «Скоро» – это когда? Ну, как мы можем себе представить «скоро»? «Скоро» – это значит не так, а еще не скоро придет господин мой, как в Матфея написано, да? И стал вести себя так. «Скоро» – значит, это настораживает нас. Это дает нам уже такое состояние, что нам надо быть готовыми, да? Этот момент наступит скоро. И я думаю, когда мы оглянемся вот так кругом, события, которые происходят в наше время, в нашей жизни, мы видим, что пришествие Господа совсем при дверях, совсем уже рядом. Все к этому идет. Все вот эти признаки последнего времени, они исполняются. И действительно, это скоро, уже вот-вот при дверях. Друзья, скоро. Когда мы были в Израиле, нам брат рассказывал, что к постройке храма уже все готово. Даже макет уже готов, то есть план уже готов, весь материал, все-все уже готово. Даже инструменты, которые там для служения в храме, все уже готово. И даже уже споры шли в то время, чтобы между мечетью Амарой и там еще одна мечеть стоит чуть подальше – вот между этими двумя мечетями построить высокие стены и здесь в этом промежутке построить храм. Такие споры там шли и уже соглашались с тем, чтобы разрешить постройку храма. А по Библии мы знаем, что это уже совсем близко. Итак, события много можно было перечислить, которые говорят, что скоро, очень скоро. Друзья, дорогие, когда мы знаем скоро, отношение наше к нашей жизни бывает совсем другое. Когда мы в ожидании какого-то гостя, что он скоро придет, значит, у нас полная работа дома, да? Все надо убрать, все чисто, хозяйка там на кухне, значит, полностью готовимся. Он скоро приедет, скоро должен прийти и так далее. Отношение к этому, все настроено к тому, чтобы встреча была хорошая. Скоро. Друзья, вот именно если мы бы каждый день, вставая с этой мыслью, «Скоро Господь придет, может, этот день моей жизни последний, может, в этот день Господь меня отзовет». Мы не знаем, да? Мы не знаем. Обычно как говорят, вот наша жизнь – это короткий отрезок, да? Библия говорит, как пар являешься на малое время. И Бог определил для каждого человека свой день. Кто-то живет дольше, да, а кто-то совсем мало. И этот день, он стоит, а мы движемся. Кто-то может на таком расстоянии, а кто-то может совсем рядом. И наступит этот момент, где произойдет встреча. Или с Богом, или нет. То есть вот насколько важно всегда помнить «скоро». Короткое слово, но как много оно говорит нашему сердцу, как серьезно оно предупреждает. «Я гряду скоро», — говорит Господь, да? «Се гряду скоро, скоро Господь придет». И вот дальше, вот здесь, послание к евреям, в 9 главе, 28 стих, там последнее полустище. «Во второй раз явиться не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Явится второй раз уже для ожидающих. Друзья, радуемся ли мы этой встрече? Я помню, когда мы маленькими были, мы всегда ждали папу, когда он придет с работы. Нам так нравились библейские истории. И мы обычно, когда были заняты своими делами, вдруг кто-то говорит: «Папа идет!» И мы все бежим к двери, и папа открывает дверь, мы бросаемся ему на шею: «Папа, рассказывай нам дальше, что там было с Иосифом? Нам же интересно было». Не давали ему возможность даже помыться, вот садились прямо на пол, и папа нам рассказывал и рассказывал. А иногда бывало, разбросаем все, и кто-то кричит: «Папа идет!» А мы в тревоге. Надо же быстро убрать все. Мы еще то не сделали. Папа уже дверь открывает, а мы бежим и стараемся все. Иногда не успевали, конечно, попадало нам за это, но разные встречи. Почему с радостью, когда все в порядке? А почему тревожиться? Папа идет, как будто страх, что-то надо сделать, что-то мы еще не успели, мы еще не выполнили то, что папа нам поручил, надо быстро сделать. Друзья, как мы ожидаем Господа? Вот это очень важный вопрос сегодня, особенно вот в нашем возрасте. Мы знаем, что уже немного нам осталось. Я как-то говорю своей Лене: «Да что нам тут осталось каких-то 25 лет?» Вот, говорит, до 90 хочешь дожить? Ну, действительно, что тут осталось? А может, 10, а может, и еще меньше, да? Ну, что тут осталось нам прожить? Друзья, вот именно наше состояние ожидания. Как мы ожидаем? Мы уже слышали про Симеона. Он ожидал. Ему Бог открыл, что он не увидит смерти, пока не увидит спасение для Израиля, да? Иисуса Христа. И вот он держит младенца. Я этот момент себя всегда представляю очень таким трепетным. Возможно, он дрожащими уже руками держал его. Слезы текут. И он говорит: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». То есть он такой радостный был: «Все, теперь я готов умереть, теперь я пойду туда, я увидел его». Он ожидал. Это действительно такое радостное ожидание было, радостное ожидание вот этого Спасителя. Друзья, как приятно, когда мы каждый день с радостью ожидаем Господа. Когда у нас действительно такая радость, что скоро мы будем там, скоро кончатся болезни, скоро кончится тревога, скоро не будем больше переживать, скоро закончится вот эта внутренняя борьба, которая не оставляет человека и в старости, и немало искушений бывает и в старости, и постоянная вот такая борьба. Друзья, и нередко бывают такие моменты, когда в старости теряют уверенность в спасении, а спасен ли я? И такие переживания, они бывают. Друзья, а действительно, когда мы ожидаем Господа с радостью, там вечно будем с Ним, там всегда будем с Ним. Я помню еще с молодежного времени мы как-то посетили одного брата, который был при смерти. Мы с молодежью спели несколько гимнов, короткое слово прочитали, и я посмотрел так на него, и я понял, что он, наверное, может, сегодня отойдет к Богу, а может, завтра. И так и случилось. А у меня внутри как будто зависть. Он уже пойдет к Иисусу. И мне хотелось сказать: «Брат, ну ты передай Иисусу там, что нам здесь тяжело, пусть и к нам придет, чтобы и нас себе взять». Но я промолчал, я только эти мысли в себе держал. Но когда приехал домой, я склонился на колени, говорю: «Господи, зачем через кого-то передавать свои переживания, нужды? Я же могу помолиться, я же могу просто с тобой пообщаться». Друзья, вот ожидание, вот как мы ждем, действительно с радостью и с весельем сердца мы увидим того, который за нас пострадал. Мы увидим того, который сказал нам «прощаю». Мы увидим того, кому мы много раз жаловались, когда нам было трудно, и он нас поддержал. Мы увидим того, который сказал: «Я опять приду и возьму вас к себе». Друзья, радуемся ли мы этому? Или, может, какие-то переживания остаются? Поэтому здесь и апостол Павел тоже говорит, послание к филиппийцам в 1 главе, 23 стихом, говорит: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». То есть он ждал и был готов. И он говорит: «Меня даже это влечет, я даже этого хочу». Мне как-то в армии, когда было трудно, ну, гонения, годы атеизма тогда было, ну, и один из солдатов тоже вот так грубо со мной обошелся, а я ему говорю: «Да знаешь, я не боюсь смерти, потому что Христос меня возьмет, а там лучше». Бог говорит: «Давай я тебе помогу тогда, чтобы тебе лучше было». Ну и хотел еще раз ударить, чтобы быстрее к лучшему перешел. Он не понимал то лучшее. Послание к евреям мы тоже читаем: «Они стремились к лучшему, то есть к небесному». Только небесное лучше. Это земное здесь не найдешь лучшего. Самое лучшее – это небесное. Поэтому, друзья, как хотелось бы, чтобы у нас была действительно радость в ожидании нашего Господа. Радостное ожидание. Мы часто поем гимны хочу домой к Иисусу». Мы хотим туда, к Иисусу. «Хочу домой». Как-то сидел я в аэропорту в Хабаровске. Там как раз новый аэропорт так сделали, ну, часть нового. Там такие кресла были красивые, мягкие, так хорошо сиделось. Тут рядом мороженое продают, там дальше буфет. Ну, думал, ну, я же могу здесь остаться, мне же здесь хорошо. Такие кресла у меня дома нет. Мороженого тоже, в то время это редкость была. И все условия здесь, но оставайся здесь. Нет, я только прислушивался, когда объявят посадку на мой самолет. Я хотел домой. Друзья, домой, к Иисусу. Вот как хорошо, когда у нас сердце с радостью ожидает пришествия Господа. Когда мы каждый год или каждый день ждем, может, сегодня я уже буду там. Мы провожали как-то одного брата в армию. Это было уже давно. А оказалось, через несколько дней один из юношей из молодежи попал в аварию и умер. Потом местный служитель тот говорил: «Мы думали, мы провожаем того брата, а оказывается, мы этого провожали, что он буквально уже больше в собрании он не был. Это было его последнее собрание, и мы его здесь провожали. Тот-то отслужил 2 года и вернулся, а этого мы провожали». Но это наша жизнь, друзья. Это наша жизнь. И поэтому как хорошо, если у нас есть действительно радость встречи с Господом. Еще один момент. «Ожидая, стараться явиться неоскверненными и непорочными». 2 Петра, 3 глава, 14 стих. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Для этого нужно быть готовым. Чтобы встретиться, чтобы ожидать, надо стараться тому, чтобы жить чисто, свято. В Библии много таких мест Писания, где сказано: «Без святости никто не увидит Господа. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И вот поэтому, как раз ожидая нашего Господа, мы должны следить за своим состоянием сердца, чтобы не нарушено было наше общение с Богом. Может, какой-то грех вселился в наше сердце, или, может, какой-то грех мы скрываем, и у нас тревога. Помните, как Иаков шел навстречу Исаву, брату своему? Бытие, 32 глава. И там сказано, когда Иаков узнал, что Исав идет, и с ним 400 человек, он пришел в страх. Они так долго не виделись, родные братья, да, так долго не виделись, а он боится этой встречи, потому что он был виноват. И мы помним, как он боролся с Богом, как просил у Бога защиты: «Защити меня от брата моего, от рук Исава». И потом эта встреча произошла, но эти тревоги, потому что он был виноват перед братом своим. И поэтому он боялся этой встречи. По-другому было у Иосифа с Яковом. Когда Иосиф пошел навстречу отцу своему, когда они переходили в Египет, там написано: «Они обнялись и долго плакали». Это была желанная встреча, долгожданная встреча была. Друзья, это такие примеры. Когда мы читаем 25 главу Евангелия от Матфея, там написано про 10 дев. Там тоже сказано: они вышли все навстречу и ожидали этой встречи с женихом. Но 5 было мудрых, а 5 неразумных. И неразумные не смогли зайти, потому что не взяли масло с собой, не все учли, не все взяли потребное для этой встречи. И у них произошло такое печальное, что когда пришли, двери были закрыты. И там написано: «Готовые вошли, а не готовые. Отойдите, я никогда не знал вас». Друзья, вот насколько это серьезно, да? Ожидая, стараться быть неоскверненными, чистыми. И об этом мы должны заботиться каждый день, постоянно просить обновления, как мы уже слышали. То есть внутренний наш человек обновляется изо дня в день. И это обновление внутреннего состояния должно происходить ежедневно. Потому что мы ходим в этой плоти, и где-то мы не так сказали, где-то рассердились, где-то гнев проявился, да, где-то нерадение проявили в служении или еще что-то не сделали. Я думаю, каждый день нам придется сказать, или мы говорим: «Господи, прости, прости, очисти, прости, очисти». Друзья, нам трудно оценить милость Божью, которую Бог нам каждый день дает. Он вновь и вновь прощает. Я был свидетелем на одном членском собрании, встал один 70-летний брат, со слезами исповедовал грех, который он совершил еще в юности. И он плакал, сильно плакал. Говорит: «Через всю жизнь я пронес осуждение этого греха. Постоянно он меня мучил. Да, это было давно. Можно было бы сказать: ну, время, и все забудется». Нет, друзья, время не снимает грех. Не снимает. Снимает грех покаяние. Я тогда был совсем молодым еще, я был удивлен, почему он так долго медлил с покаянием, почему он раньше не сказал об этом, чтобы радоваться всю жизнь, а не так, чтобы мучиться, постоянно осуждение и страх какой-то перед пришествием Господа. Друзья дорогие, как это важно, чтобы нам быть неоскверненными. В Откровении в 21 главе, 27 стихом мы читаем: «И не войдет туда ничего нечистое, ничего преданной мерзости лжи, а только те, которые имена записаны у Агнца в книге жизни». Вот это как раз важно, чтобы мы могли это каждый день видеть и понимать, что с грехом нельзя шутить, и скрывать грех нельзя. Надо сразу приводить все в порядок, надо все наладить, потому что момент пришествия Господа для нас может наступить внезапно, неожиданно, совсем неожиданно. Еще здесь очень важно послание к евреям, 12 главе, 14 стихом читаем: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Старайтесь иметь мир со всеми. На том общении, где я вот на той неделе был, брат тоже эту мысль говорил: хорошо, когда мы посещаем вот больных или те, которые уже при смерти, и задаем им один вопрос: «Ты всем все простил? Ты всем все простил?» Мусульмане, они задают другие вопросы. Перед смертью они обычно спрашивают: «Ты всем отомстил? Ты всем отомстил? Если нет, то мы за тебя это сделаем». Друзья, у нас, у детей Божьих, подход совсем другой. Ты всем простил. Братья и сестры, дорогие, в пожилом возрасте часто встают обиды. Я думаю, это нам всем знакомо. Что мы раньше не обижались, я вообще всегда думал, я не обидчивый. А с возрастом понимаю, где-то там вкрадывается какая-то обида. Где-то дети не так поступили, или дети давно уже не заглянули к нам, и уже сразу обида, что они нас забыли. Или дети между собою: вот к тем выходите, а к нам нет. И какие-то напряжения бывают, да? И это много раз. Или если когда кто-то живет вместе с детьми, сколько бывает там разных моментов, где можно обижаться? Друзья, всем ли мы все простили? Это очень важный вопрос. В ожидании Господа это решающий вопрос. Всем ли я простил? Матфея в 6 главе написано, что если мы не прощаем, то и Отец Небесный не простит. И это очень серьезно. Это очень серьезно. Всем ли мы простили? Дорогие братья и сестры, обобщая все, хотел бы сказать, те советы, которые нам дали, которых мы сегодня слышали, все, что надо нам приготовить и к, можно сказать, и к смерти, да, к этому моменту. Я помню, наша бабушка нам рассказывала про брата своего. Когда он умирал, он говорил: «Вон там на чердаке сухие доски лежат, из этого сколотите гроб, а там в шкафу у меня костюм висит, а там вот то лежит». В общем, все приготовил. И когда он со всеми попрощался, он умер. То есть он все предусмотрел заранее. Да, может, мы не сможем все заранее усмотреть, но что с нашей стороны возможно, может, это и надо. Но все ведет к тому, готов ли я к переходу, готов ли я. Если нет, то есть возможность сегодня помолиться и попросить у Бога прощения, чтобы Он нам простил, чтобы Он очистил. И если, может, приедем домой, и мы вспомним, что с кем-то мы не в мире, или на кого-то обижались, или кому-то не простили, может, сразу все наладить. Не ждать и не откладывать на потом, и не думать, еще не скоро придет Господин мой. Придет Он скоро, так сам Господь сказал. И как приятно читать там дальше в книге Откровения сказано «Ей гряди, Господи!» «Ей гряди!» То есть мы готовы, мы этого желаем, мы этого ждем, мы этот момент ожидаем с радостью, и мы хотим, чтобы ты скорее пришел. Друзья, вот такое состояние иметь. Поэтому возраст пожилого человека совсем близко к кончине. Совсем близко к этому моменту, когда пойдем домой. Друзья, пусть ничего нас не удержит на этой земле, чтобы ничего нас не держало, ничего нам не препятствовало идти к Иисусу Христу. Вот как это приятное состояние ожидающего, с радостью. Да, пока Господь еще не пришел, мы заняты здесь делами и житейскими, и духовными, и в служении участвуем, и молимся, но сердце наше ожидает, и когда Господь придет, мы будем там, на небесах. Друзья, там мы будем молодыми, наверное, все, да? Там мы будем молодыми, там мы все будем одинаковы, там будет прекрасная радость. Друзья, дал бы Бог милость, чтобы мы все ожидали этот чудный день, как великий праздник, как великое торжество. Мы наконец-то дома. После долгого пути, после долгих трудностей, которые пережили здесь, на этой земле, мы будем дома. Помог бы нам Господь серьезно к этому отнестись. Если у кого-то тревожно на сердце, молитесь, чтобы Бог простил. Не откладывайте на дальше, а чтобы старость была действительно вот такой радостной, старость, которая ожидает Господа. Чтобы ожидание наше было приятным.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.

«Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой», – опять новый вопрос поставил Демьян Лукич. «Может ли человек, такое умное и сознательное существо, сделать, например, такую машину, которая говорила бы как человек, как вот мы с тобой говорим?» «Не только может», – улыбаясь, ответил докладчик. «Но он уже это сделал. Разве вы не знаете, что давно уже существуют машины, говорящие и поющие? Фонографы, граммофоны?» «Я не о таких машинах спрашиваю. Граммофоны я слышал. Это не они говорят, а человек говорит и поет через них. Вот как, например, гармонист выигрывает какую-нибудь песню. И в граммофоны слышишь какого-нибудь артиста или оратора. Сам граммофон от себя ничего не может сказать. Это мертвая машина. А я спрашиваю, может ли человек сделать такую живую, умственную машину, чтобы она сама думала, как думает и говорит человек? Поди сюда, Трофимушка!» Вдруг обратился Демьян Лукич к сидевшему неподалеку от возвышения мальчику лет 10. Тот подошел. «Вот видишь этого мальчика?» — обратился Демьян Лукич к Матюнину, гладя по головке бойкого мальчишку. «Отец у него глухонемой, а сыночек вот вышел резвый, речистый, смышленый. Глухонемая привычка отца не перешла к нему». Демьян Лукич задал несколько вопросов Трофимушке. Тот отвечал бойко и толково. «Вот видишь», – опять обратился к Матюнину Демьян Лукич, «такого-то ж смышленного ребенка создала по-вашему природа, слепая, как ты говоришь, и глупая. А может ли человек, спрашиваю я, сделать такую машину, живую и умственную, как этот мальчик? Ведь человек, как ты объяснил, разумнее природы. Да это же пишет и ваш философ Ецель Цицкин, Иосиф Дицгин», — внушительно и строго поправил Демьяна Лукича председатель, успевший уже успокоиться после криков и волнений. Увлекшийся Матюнин не сразу понял, в какую западню поймал его этот неученый мужик Демьян, и на его вопрос быстро ответил. «Наука весьма успешно развивается и делает человека с каждым открытием более сильным, более могущественным, более знающим. То, что казалось еще недавно невозможным, неосуществимым, теперь стало обычным явлением. Если бы наши предки воскресли сейчас, то им показался бы наш век чудесным. Мы теперь разговариваем за сотни верст, плаваем под водою, летаем по воздуху, имеем всевозможнейшие машины, необычно сложные и хитроумные. Уже есть машины, пишущие, читающие, считающие. Нужно верить, что скоро наступит время, когда наука будет создавать живые существа, самостоятельно рассуждающие и от себя говорящие по своему желанию». «Вот будет хорошо-то! Пошел на фабрику и заказал себе детей сколько хочешь и каких хочешь. А пчелок не будут делать?» — спросил Демьян Лукич докладчика иронически. Но тот убежденно ответил. «Наука до всего может дойти. Будут и пчелы искусственные». «Почему же она теперь не может этого сделать?» «Теперь еще не дошел человек до такого совершенства». «А глупая природа дошла?» — поставил Демьян Лукич роковой вопрос. «Кто же из них умнее?» Только теперь Матюнин догадался, в какое безвыходное положение загнал его совопросник. Он обдумывал, что ответить на поставленный вопрос. Ведь на самом деле оказалось, что природа умнее человека. Она уже миллионы лет производит то, до чего человек не дошел еще и теперь,
несмотря на блестящее развитие научных знаний. Человек не может еще создать какой-нибудь козявки, даже простой былинки, а природа создает самих людей, наиболее совершенное существо из всего животного мира. Что же это означало бы? Как бы в ответ на эти мысли Матюнина, Демьян Лукич, пользуясь молчанием докладчика, продолжал говорить. «Ты, милый мой, уже разъяснил мне, что пчелы тысячи лет существуют и знают свое мудрое занятие. Да еще какое мудрое, какого никто из людей не знает и не может сделать!» «Опять за пчел взялся!» — с досадой проворчал председатель. «А без тебя, — продолжал свою речь Демьян Лукич, — я спрашивал председателя насчет птичек. Кто их научил всему мудрому, прямо-таки чудотворному делу? Как перелететь на целые тысячи верст? Чего человек не может сделать?» Председатель ответил, что их природа научила такому мудрому делу. «Я этого не говорил», — смущенно заявил Альшулер. «Говорил! Говорил!» — раздалось несколько голосов из публики. «Я вот и добиваюсь», — продолжал Демьян Лукич совершенно спокойно. «Кто же именно научил птиц такой мудрости? Глупый кто или разумный? Зрячий или слепой?» «Вот ведь куда птички-то привели», — кто-то заметил среди публики. «Знамо, недаром он их спрашивает», — ответил другой голос. «Ай да, Лукич, ума палата! До точки доводит! У него, брат, не вырвешься», — сказал еще один голос из публики. Демьян Лукич действительно до точки довел свои вопросы. Матюнину оставалось или признать, что над природой существует какой-то всемирный, всезнающий и всюду проникающий разум, то есть признать, что существует Бог, или признать самую природу, рождающую пчел, птиц и самого человека, такой разумной и мудрой, что самый ученый человек кажется перед ней ничтожеством со всеми своими познаниями и изобретениями, то есть признать самую природу всемогущим и вездесущим Богом. Как ни вертись, а кого-то и где-то нужно признать разумной, сознательной, творящей силой. Матюнин только что доказывал, что природа бессознательна и слепа, что она ниже разумного человека. Как же теперь отказаться от этого мнения? Неудобно и постыдно. Да если и откажешься, все равно выхода нет. Нужно признавать Бога в природе или над природой. Смущенный и значительно поколебленный в своих атеистических верованиях, Матюнин дал привычный, давно заученный ответ, которому он в настоящий момент и сам уже не верил. «Я уже вам объяснил, — сказал он Демьяну Лукичу, — что в природе все постепенно развивается, совершенствуется, приспособляясь к существующим условиям. В природе идет непрерывная борьба за существование. Она и создает у животных новые и полезные органы, необходимые для этой борьбы. Перелет птиц относится именно к этой борьбе за существование. Птицы отлетают в теплые страны с той целью, чтобы не погибнуть на севере от сильных морозов, а также от прекращения на всю зиму пищевых продуктов. Птицы приспособились к этому ежегодному отлету, привыкли к нему, и привычка стала уже прирожденным инстинктом. Теперь уже птицы повинуются ему безвольно и бессознательно. Вот вам мой ответ. Я больше ничего не могу прибавить». Закончил Матюнин, точно извиняясь перед своим совопросником. Демьяну Лукичу ничего не стоило опровергнуть этот ответ. Да он уже и опроверг его, когда имел схватку с председателем собрания.
Тогда он указал, что человеку после рождения всегда приходится учиться ходить, несмотря на то, что все его предки ходили целые тысячелетия, а цыпленок вылупливается из яйца с готовой способностью бегать. Отчего это человека не наградила этой способностью ни природа, ни борьба, а цыпленка наградила? Альтшулер не ответил на этот вопрос. Демьян Лукич мог бы снова поставить его, уже Матюнину, и этим сразу покончить с его ответом. Но он, по-видимому, не хотел повторяться, а поэтому обратился к другому вопросу. «Слышал я эти разъяснения», — сказал Демьян Лукич. «Все приспособление да привычка, а разума так и нет. Но вот ты разъясни, мой милый, нужны ли человеку глаза, когда он находится еще в утробе матери?» Вопрос этот озадачил Матюнина. Он даже не знал, что ответить на него. Только подумав, он ответил, но неуверенно и с явным опасением, как бы опять не попасть в какую-то западню. «Нужны!» Невнятно и вполголоса сказал он. «Зачем же они ему там нужны? Что он там ими рассматривает? Да и видит ли он там хоть что-нибудь?» «Ну, допустим, не нужны», — немного сконфузившись, поправился Матюнин. «А если не нужны, то почему появились? К чему они там приспособились? Какая именно борьба в утробе матери их создала и развила?» «Да не нужны ему, когда он уже родится», — ответил Матюнин, колеблясь и смущаясь. «Так откуда же ребенок знает, что ему глаза потребуются? Кто ему о том сказал? Я думаю, что он даже не знает, что есть какой-то другой мир. Да при том, как же у него глаза? Такой удивительный аппарат! Вырабатывается без борьбы, без привычки, без приспособления. И вырабатывается-то как? Без употребления в темноте. Это ведь чудо! Это все равно, что научиться мыслить без мозга. Право, чудо!» Публика так и ахнула от удивления. Снова послышались со стороны ее одобряющие и похвальные голоса. Чем больше она слушала, тем ощутительнее убеждалась в мудрости Демьяна Лукича. «Ну и мудрый мужик! Ай да Лукич! Молодец! Замотал совсем этих ученых!» Все чаще слышались отзывы со стороны внимательно слушающей публики. А Демьян Лукич все продолжал допрашивать докладчика, доводить его до последней точки. «Скажи мне, пожалуйста, милый человек», – спрашивал он Матюнина, – «разумная ли вещь глаз?» Матюнин даже обиделся на этот вопрос. Ему показалось, что Демьян Лукич в какую-то насмешку спрашивает. И ответил с гневом. «Какой же ненормальный, не знает, что глаз – удивительно разумная вещь! Разумное его устройство поражает всех исследователей!» «А с какой целью он устроен?» – снова спросил Демьян Лукич. Этот вопрос тоже показался Матюнину насмешкой. Он даже не выдержал своей обычной вежливости и с раздражением сказал: «Да что вы глупости спрашиваете? Говорите дело!» А сам в это время невольно подумал: «Не расставляет ли этот неученый мужик еще каких-либо сетей?» Он все же ответил на поставленный вопрос. «Всякий знает, даже ребенок, что глаза созданы с целью смотреть». «Правильно!» – сказал ободряющий Демьян Лукич. Точно учитель похвалил ученика за удачный ответ. «Скажи же,

незрячее или слепое? Сознательное или бессознательное? Не только ответы Матюнина оказались правильными, но и догадка его, не расставляет ли ему собеседник сети, оказалась неошибочной. Он действительно попал в сети, из которых уже выбраться никак нельзя. После того, как он сказал, что существо, создавшее глаза, знало, с какой целью их создает, признать это существо бессознательным было немыслимо. Тот, кто знает, что он делает и с какой целью делает, разумеется, имеет сознание, а сознание не может быть без разума. Стало быть, это существо разумное и сознательное. Нельзя его тем более признать слепым, раз оно создает зрячий глаз. Оно, несомненно, зрячее, видящее существо. Вопрос Демьяна Лукича был так ясен, так убедительно и просто обоснован, что на него можно было ответить только откровенным и совершенно неизбежным признанием, что существо, создавшее глаза, разумное, сознательное, всезнающее и всевидящее существо. Матюнин вынужден был дать именно такой ответ. «Да, глаза созданы», — ответил он, «разумной, сознательной и видящей силой». «А может ли человек создать глаз? Самый что ни на есть ученейший человек из ученейших». «Живой, конечно, глаз, видящий», — пояснил свой вопрос Демьян Лукич. «Наука пока еще не дошла до этого», — ответил Матюнин. «Но когда-нибудь, может быть, будет она создавать и живые глаза. Глаза — это фотографический аппарат. Также снимает виды и отпечатывает их в себе», — разъяснил Матюнин. «Мудренная вещь — глаза», — заметил на это Демьян Лукич. «Ты вот закрой глаза, и все равно будешь видеть и этот зал, и публику, и меня. Я вот уже более 10 лет как не был в больших городах, а и сейчас вижу эти города, улицы, дома, словно там нахожусь сейчас. Вот уже 40 лет прошло, как скончалась моя родная мать, а я вижу ее лицо и теперь, как наяву. Вижу гроб, в котором она лежала, и дом, где она умерла, и людей, что там были. Все-все вижу, как будто сию минуту передо мной все это произошло. Прямо какое-то чудо творится в глазах или там, где-то в голове. Слышу даже разговоры домашние. И все сие живое, движется, шумит, волнуется, плачет. Вижу даже слезы». Демьян Лукич сам едва не расплакался. 2-3 слезинки он смахнул со своих глаз. «Да, весьма удивительная вещь глаза», — продолжал восхищаться ими Демьян Лукич. «И никто не знает, что там внутри них происходит. Как это там сохраняются бесчисленные картины? Как будто бы в какой-нибудь, как там называется, музее, что ли? Или вот в теперешних кинематографах. Поставили картину и смотри, что на ней происходит, как на самом деле. Чудеса и только. А разрежь вот глаз, ничего там такого не найдешь, никаких картин. Да и всю голову изрежь, все мозги пересмотри, в какую хочешь увеличительную трубу. Все равно никаких там отпечатков не найдешь. Это не фотография со стеклами, а что-то невидимое, непостижимое, чудотворное». Демьян Лукич так увлекся чудесностью глаз, что готов был без конца умиляться над ними. И Матюнин не останавливал его. Он даже был рад, что его собеседник

0: Так разговорился. Авось он в своем увлечении забудет ставить ему свои коварные и роковые вопросы. Но Демьян Лукич хорошо знал, к чему он ведет свою речь. Он ее закончил вполне логическим вопросом. Так кто же разумнее? Теперешняя ли наука, которая не только не может создать какого-нибудь своего глаза, но и в готовом-то понять ничего не может? Или то существо, которое создает этот чудесный глаз? Матюнин прекрасно понимал, куда и к чему ведут неотразимые вопросы Демьяна Лукича. Они так просто, так убедительно доказывают существование Бога. И ответы Матюнина помогали тому же доказательству. Сам он чувствовал в душе какой-то перелом. Моментами он задумывался, моментами смущался и колебался. То ему приходила мысль сбежать с собрания, то думал, не сказать ли прямо, что Бог действительно есть, но только Он непостижим для нас. Зачем идти против очевидной истины? То брали над ним верх его атеистическое воспитание и односторонность его образования. И он придумывал, что ответить своему собеседнику, чем отразить его настойчивые и прямые вопросы. Но чем дальше развивалась беседа, тем отчетливее для него вырисовывался путь к признанию Бога. В голове его даже мелькнула мысль. И большая же эта глупость безбожия. Оно противоприродно, противоестественно и неумно. Какая-то оголенная, мертвая и страшная пустыня. Или черная бездна, без смысла, без цели, без каких бы то ни было основ. Это ужасающая и убийственная пустота, и больше ничего. И он приходил в содрогание от этой безумной пустоты. На последний вопрос Демьяна Лукича он ответил уже с некоторым проблеском веры. «Да, это существо разумнее науки». «Так кто же оно такое?» В упор поставил Демьян Лукич сам с собой вытекающий вопрос. Матюнин колебался. В нем боролись два чувства. Чувство только что народившейся веры и самолюбия, укоренившееся в нем продолжительными атеистическими выступлениями и его неоднократными удачами. Он не мог сразу порвать все эти нити с безбожием. Благодать Божия еще не коснулась его сердца. Со смущением и колеблясь, он ответил: «Это таинственная и непознаваемая сила в природе. Собственно, это уже было признанием Бога. Ведь Матюнин еще до этого согласился, что это не слепая сила, а зрячая, разумная, сознательная. Кто же это, как не Бог, всемогущий, всезнающий, вездесущий и непостижимый?» Председатель, неспокойно следивший за вопросами Демьяна Лукича и ответами на них докладчика, так и понял последний ответ Матюнина. Он поспешил объявить собрание закрытым. «Собрание объявляю закрытым», – провозгласил он с волнением и злостью. На собрание и не думало расходиться. Не трогался с места и Матюнин. Демьян же Лукич запротестовал против закрытия собрания. Он имел еще неисчерпаемый запас вопросов, которыми надеялся совершенно убедить безбожников в существовании Бога. Однако Альтшулер стоял на своем и требовал от собрания разойтись. Тогда запротестовала и публика. Одни из слушателей бурно требовали продолжения беседы. Другие предлагали, ввиду позднего времени, назначить на завтра другую беседу. В зале стоял шум и крик. Но это не смутило упрямого председателя. Он решительно заявил: «Ни завтра, ни сегодня не будет собрания. Именем законной государственной власти требую от всех граждан покинуть немедленно собрание. В противном случае я вынужден буду прибегнуть насильственным мерам». Выпалив эту угрозу, крикливо и с пеной у рта, Альтшулер тут же на возвышении напялил на себя шубу и шапку и вышел из помещения с запасным выходом. Крайне возмутившись сим поступком Альтшулера, публика еще больше заволновалась и зашумела. Многие начали припоминать, как этот же самый Альтшулер, пришлый властелин, в прошлом году насильно загонял на митинги местных жителей и заставлял их выслушивать гнусные издевательства над христианством и всякую брань вообще на религию. Священники были приводимы на собрание даже под конвоем. Никто не смел тогда и возразить сим насильникам. Всех бы таких возражателей на месте уложили. И без того, сколько было расстреляно в то время мирных деревенских жителей за то только, что они возмущались кощунствами и надругательствами наглых безбожников. Теперь же этот Альтшулер разгоняет совершенно мирное собрание, в котором нет места ни кощунствам, ни ругательствам, ни насмешкам. Нахальный произвол этого председателя власти возмутил даже товарищей коммунистов. Некоторые из них начали успокаивать публику. «Не бойтесь, ничего не будет», – заявили они. «Оставайтесь здесь, пускай беседа продолжается». Самим коммунистам интересно было дослушать до конца сию еще небывалую и невиданную для них беседу, такую важную и серьезную. Публика начала успокаиваться. Успокаивающим образом подействовало на нее присутствие докладчика. Он так и не сошел с кафедры. Ему казалось чрезвычайно конфузно бежать от своего собеседника. А закрытие собрания именно и было бегством. Кроме того, он сам заинтересовался вопросами Демьяна Лукича, как человек впечатлительный, вдумчивый и одаренный. Вопросы сии заставляли его мысль работать, волноваться, углубляться. А то было для него желанной пищей. Как только публика успокоилась, собеседование тотчас же возобновилось. Демьян Лукич опять начал ставить вопросы. «Вот вы все говорите, что животные приспосабливаются к разным условиям и таким образом приобретают разные способности. Ну скажи мне, ради Бога, к чему же приспосабливается зародыш в яйце? Растет он там себе один, ни с кем не ведет ни войны, ни борьбы, никто на него не нападает. А вылупится из яйца, смотришь, у него есть и ножки, и крылышки, глазки и клюв. Все такое, что ему совсем не требовалось в его скорлупном жилище. Почему он знал, что все то потребуется на свободе? Кто ему сказал об этом? Что он, провидец какой или колдун? Откуда он знал всю свою жизнь?» Матюнин ответил, что знал. Теперь он уже не задумывался над тем, как бы увильнуть от острых и прямых вопросов своего собеседника. Не боялся уже и сетей его. Он прямо шел на них. Однако отвечал, хотя без хитрости и уловок, но по заочному на основании в школе приобретенных знаний или вычитанных в однобокой литературе. «Наука раскрыла и прочно установила», – разъяснил Матюнин в ответ на поставленный ему вопрос, – что каждое живое существо, будь то растение или животное, или насекомое, состоит из многочисленных частичек, названных клеточками, как все равно каменный дом состоит из кирпичей, и каменщики могут разобрать его по кирпичику. Так и ученые разбирают или разлагают каждое тело, каждый предмет. Эта работа ученых называется анализом. Вот для примера возьмите ваш костюм. Его можно разобрать или расшить по частям. Отдельно получится полы, рукава, спинка, воротник, карманы и так далее. Но те части можно разобрать еще по ниточке. А каждую ниточку можно еще раз сучить на самые тоненькие ниточки. И мы узнаем тогда, из каких частей, из какого материала и каким способом был составлен ваш костюм. То же самое можно сделать с любым предметом, с какой угодно вещью. Таким путем ученые исследовали природу и узнали, что растения и животные состоят из маленьких клеточек, столь маленьких, что их даже нельзя видеть простым глазом. Рассматривают их в особый прибор, состоящий из стекол, называемый микроскопом. Он увеличивает рассматриваемую вещь во много раз, даже в несколько тысяч раз. В нем вот и видны хорошо те клеточки, зародышевые клеточки, из которых постепенно слагается и вырастает организм. Растение или животное, или насекомое и тому подобное. В той клеточке все равно, как в каком-нибудь плане, все уже начертано и нарисовано. И форма организма, и все его свойства, и качества. Все-все. Даже запах растения уже дан в этой клеточке. А в человеческой зародышевой клеточке заложены уже даже характер и все способности человека. И Демьян Лукич, и публика с большим вниманием слушали разъяснения Матюнина. А он, точно желая порисоваться своими знаниями, все подробнее и подробнее разъяснял сложность живых организмов. «Знаете ли, — восклицал он, — как мала человеческая зародышевая клеточка! В таком, например, ничтожном пространстве, какое занимает булавочная головка, тех клеточек может поместиться 500 миллионов. Заметьте, — подчеркнул Матюнин, — 500 миллионов! Легко это сказать. А что значит на самом деле эта цифра? Всей жизни человеческой не хватит, чтобы ее пересчитать по единице. В теперешней России насчитывается 150 миллионов жителей. Это очень большое количество. А 500 миллионов? Ведь в три раза больше этого количества. Больше трех наших государств вмещается в тех 500 миллионах клеточек. Но все эти 500 миллионов клеточек занимают вот такое маленькое место, какое занимает вот эта головка булавки. Матюнин при этом показал публике обыкновенную булавку, пришпиленную галстуку. Ему, по-видимому, очень хотелось, чтобы публика поняла хотя бы приблизительно, как чрезвычайно мала зародышевая клеточка человека и что она в себе заключает. «Можете ли себе представить, — восклицал он, — как мала та клеточка, из которой вырастает человек, но в ней нарисован уже весь человек со всеми своими членами и органами, с сердцем, легкими, желудком, с руками, с ногами, со всеми чувствами, способностями, талантами, со всеми наследственными чертами своего племени и рода, со всеми чертами и особенностями, с которыми мы видим взрослого человека». «Так это же чудо!» Не выдержав, в восторге воскликнул Демьян Лукич. «Не чудо это, — возразил Матюнин, — а естественный рост организма. Нужно еще знать, что зародышевая клеточка человека, которую принято в науке называть сперматозоидом, состоит из многочисленных соединений разных частей. Соединения эти называются молекулами. Так вот, этих молекул заключается в одном только сперматозоиде, то есть в одной зародышевой клеточке человека, до 70 миллионов. А молекулы еще делятся на атомы, а атомы на электроны. Вот из какого прямо-таки невообразимого количества разнообразных частей состоит зародышевая клеточка человека. Тут все поразительно. Не только это чудовищно громадное количество, но и такая поразительная, бесконечно малая величина тех частичек. Ведь вы только подумайте, сколько их вмещается в таком крошечном объеме, как вот эта булавочная головка? Матюнин опять показал на головку булавки, которую он держал в руках. Более 75 тысяч миллионов! Если бы возможно было одному человеку пересчитать те частицы, то ему потребовалось бы для того сотни тысяч лет. И все эти частицы занимают определенное место. Все нужны для постройки клеточки. Из клеточек же строится человеческий организм. И всякое тело строится из таких же клеточек. Слушая Матюнина, Демьян Лукич в изумлении только молитву шептал, да повторял про себя слова псалмопевца. «Все премудростью ты сотворил!» Рассказанное Матюниным ему казалось более удивительным, чем мудрость пчелы или чудесность птичьего перелета. Как только Матюнин остановился, он нетерпеливо его спросил. «А из какого же материала состоят все эти клеточки и частицы?» «Из разного», — ответил Матюнин с самодовольством. «Все видимые нами предметы или вещи, как хотите назовите, состоят из различных соединений. Вот, например, на какой-нибудь золотой вещи поставлена проба. Есть вещь 56-й пробы, 96-й пробы и так далее. Это значит, что вещь состоит не из чистого золота, а в нее входят и другие какие-нибудь металлы – серебро, медь или олово. Или возьмите воздух. Он состоит из разных газов – кислорода, азота, аргона, гелия, неона и других газов. Взятые отдельно газы или металлы, без всякой примеси, чистые, называются в науке элементами – простым основным веществом. В живые клеточки организма входят следующие элементы – углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор, хлор, калий, магний, железо, сахар, крахмал и другие. Клеточки – это чрезвычайно сложное соединение всевозможных элементов. «Ах, Господи, Боже мой! Как все сие дивно!» В восторге воскликнул Демьян Лукич. Он с таким увлечением слушал Матюнина, что, казалось, совсем забыл свои вопросы и свою беседу о Боге и слушал интересного лектора как простой слушатель, а не собеседник. Но так только казалось. На самом деле Демьян Лукич хорошо помнил и свои вопросы, и цель своей беседы. Мысли его усиленно работали, и, как человек сообразительный, он быстро понял, что разъяснения Матюнина дают ему неожиданно новый ценный материал для его вопросов и выводов из них. После своего восторженного удивления перед разъясненным Матюниным сложностью клеточки, он сделал сейчас же заключение. «Каждая клеточка оказывается чудесным зданием! Она все равно, что великолепный дом, построенный из разных материалов! Так ведь я заключаю, дорогой мой?» «Совершенно верно», — ответил Матюнин. «Можно даже сказать, что клеточки сложнее, замысловатее, остроумнее самого что ни на есть великолепного дворца». Этого ответа и ждал Демьян Лукич. После него он снова принялся за свой вопрос. «Так кто же строит столь чудесные клеточки? Кто их архитектор? Кто строитель?» – допытывался Демьян Лукич. Матюнин ответил на сей вопрос по-заочному, с некоторой на этот раз оговоркой. Не от своего имени ответил, а сослался на некоторых ученых. «Некоторые ученые утверждают, — разъяснил он, — что как клеточка, так и весь организм, растения ли, животного ли, человека, строятся механически и химически». Чтобы этот ответ был ясен для простых слушателей, Матюнин счел нужным разъяснить, что значит химически и механически. «Бросьте, например, соль в воду или сахар. Они там разойдутся, растворятся помимо нашей воли. Сами они это сделают. Это и значит химически. А механически действуют, например, часы. Это ведь механизм, состоящий из разных колесиков, винтиков, пружины и так далее. Все эти части так распределены в часах, что часы сами идут, как живые. Или возьмите мельницу, ветряную или водяную. Устроены в ней жернова, крылья для ветра и колесо для воды. Подул ветер, и мельница пошла. Или ударяет вода колесо, и мельница работает. Работает сама, без нас, силами природы. Это работа механическая. Так вот, механически строятся и клеточки, и организм. Матюнин снова оговорился, что так объясняют некоторые ученые. По-видимому, его самого не удовлетворяли эти объяснения. Неудовлетворенность этих ответов сразу же обнаружилась из расспросов Демьяна Лукича. Последний прежде всего заметил. «Часы-то, милый мой, сделаны часовщиком, и без пружины они не пойдут. Да и мельница не сама явилась на свет Божий. Ее кто-то построил, и построенная уже она без ветра или воды сама не пойдет. Кроме того, требуется, чтобы кто-то заготовил зерно, привез его, засыпал. Но мельница совсем пустяковая машина, никакой хитрости в ней нет. И то она сама не может явиться. Но клеточка, как ты разъяснил, милый мой, ведь очень остроумная и очень сложная. Я думаю, что ее не могут сделать все ученые люди всего мира. Как ты думаешь, дорогой мой?» «Да», — ответил Матюнин. «Никакие попытки со стороны ученых в этом роде ни к чему не привели. Один ученый заявил, что создать клеточку так же трудно, как создать живую лошадь». «Так вот я спрашиваю, кто же это такой мудрый архитектор, который строит такую чудесную клеточку?» «Человеку, ты говорил, сотни тысяч лет нужно, чтобы только подсчитать, сколько разных частей входит в эту клеточку. А сколько нужно ему времени, чтобы устроить такую хитроумную клеточку?» «А я думаю, что он и за миллионы лет не справится с таким делом. А вот кто-то строит ее и легко, и быстро, безошибочно, и непрерывно, изо дня в день, из века в век. Кто же это такой?» Если бы не прежние вопросы Демьяна Лукича о пчелах, птицах и глазах, то Матюнин сразу ответил бы: «Сама природа создает клеточки». Но теперь, когда он доказывал, что природа слепая и бессознательная материя, сослаться на нее нельзя было. Не только слепой, а весь зрячий мир ученых людей не может сделать такой клеточки. Кто же в самом деле ее создает? Матюнин мог бы сразу указать на разумную творящую силу, как он уже и указывал на нее, когда вынудил его к этому Демьян Лукич своими вопросами о пчелах и глазах. Мгновениями мысль эта точно молния озаряла его, но брали над ним перевес укрепившаяся привычка и однобокое в атеистическом направлении образование. И он ответил по-привычному: «Сама клеточка строит себя». «Как сама?» — – удивился Демьян Лукич. «Сама и материал подбирает, сама и части распределяет. Да с чего же она начинает, когда ее еще нет на свете?» «Ты что-то, милый мой, странное говоришь. Это все равно, что сказать: я сам себя родил, вставил себе сердце, легкие, желудок, достал где-то кровь и пустил ее по жилам, потом голову себе приправил, руки и ноги, и стал ходить. Но спрашивается, кто же я был тогда, когда у меня еще не было ни сердца, ни печени, ни селезенки, ни кровинки, ни жил, не было ни головы, ни мозгов, ни рук, ни ног, ни тела? Меня же совсем не было. Кто же первый начал меня созидать? Так ведь и с клеткой дело обстоит. Когда еще не было соединено этих 75 миллиардов частиц, из которых она состоит, клеточки ведь еще не было. Кто же начал соединять эти частицы? Кто стал подбирать для этой постройки нужный материал? Железо, жир, серу, еще какой-то материал. Ты много еще насчитал. Кто этот умный и опытный мастер? Заставь вот он нас сделать эту постройку. Мы в бестолковых окажемся. Ничего мы не сделаем. Хотя бы этого материала нам навозили целые горы. Ответ Матюнина до того удивил Демьяна Лукича, что он подумал, не в шутку ли сказал это Матюнин, или он ума рехнулся. Демьян Лукич попытался вразумить даже его, как малого понимающего школьника. «Мы вот знаем, из какого материала состоит дом. Знаем, сколько нужно кирпича, бревен, плах, досок, дверей, окон, крючков, завес, гвоздей и прочего. Свезем мы все это в одно место и скажем: ну, почтенный домик, все для тебя готово, весь материал к твоим услугам. Стройся теперь сам. Весь век прождешь, а дом сам так и не состроится. Без мастеров, без плотников и столяров будет весь материал только гнить да разваливаться. А ведь клеточка, сам же ты сказал, сложнее самого великолепного дворца. Да и материал-то ей никто еще не привез. Как же это она сама, когда ее еще нет, и материал заготовит? Ты чудеса какие-то, милый, ему рассказываешь. Ну вот еще попробуем сделать. Мы узнаем, какие краски и сколько их нужно, чтобы написать какую-нибудь картину. Скажем, пожар Москвы. Все эти краски соберем в одно место. Заготовим и полотно для картины. И скажем: ну вот, милая картина, все для тебя приготовлено. Начинай строиться. Да смотри, не спутайся, чтобы непременно пожар Москвы вышел, а не хвост какой-нибудь собаки или старая метла покойного дворника. Что же вы думаете? Так картина и появится, как вот эта клеточка. Демьян Лукич с таким жаром и задором выпалил все это, что даже Матюнин, не вытерпев, рассмеялся. Смеялись и в публике многие. Неизвестно только было, смеялся ли Матюнин над своим ответом, который действительно был очень смешным, вернее сказать, очень глупым, если только не в насмешку был сказан, или смеялся над горячностью своего собеседника, который с таким усердием доказывал, что ни дом, ни картина, ни что-либо другое не могут сами себя создать, то есть доказывал то, что всем хорошо известно, и что никто оспаривать даже и не думал. Свои возражения Демьян Лукич закончил новым вопросом. «А что, клеточка эта строится по какому-либо плану? Или как попало? Как случится?» «По плану, конечно», — ответил Матюнин совершенно серьезно. «Иначе ничего не вышло бы. Без плана ничто не существовало бы в мире. Все было бы хаосом, беспорядком, нелепой кучей, без смысла, без цели. А в клеточке есть цель и намерения, заранее предусмотренные. Мы решительно знаем, что из клеточки человека выйдет непременно человек, а не дерево и не корова. А из клеточки розы вырастет именно роза, а не яблоня и тому подобное. В природе существуют строгие законы и предначертания, по которым и создается весь мир со всеми своими явлениями. «А разумны ли эти законы и планы?» – нетерпеливо спросил Демьян Лукич. Ему стало казаться, что Матюнин что-то хитрит, куда-то его заводит, хочет чем-то запутать его, неученого мужика. А между тем Матюнин именно теперь давал ответы без всякого лукавства. Он все глубже и основательнее убеждался в существовании во Вселенной всемогущей и разумной силы. И в его голове все сильнее и все настойчивее звучал вопрос: что же это за сила? И как бы в ответ на этот вопрос какое-то внутреннее чувство шептало ему: Бог есть, без Него ничего нет и быть не может. Он – источник разлитого по всему миру разума. Он – начало и творец жизни.
1: Сегодня прозвучала третья часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. Продолжение чтения вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Притча о двух сыновьях. Иисус рассказал такую притчу. У одного человека было два сына. И подошел он к старшему и попросил его: «Пойди поработай сегодня в моем винограднике». Сын грубо ответил: «Не пойду». Но потом, пожалев, что так ответил отцу, пошел и сделал все, что тот попросил. И ко второму сыну обратился отец с той же просьбой. Юноша ответил: «Иду, отец», но не пошел. «Итак, который из сыновей исполнил волю отца?» — спросил Иисус.
1: «Первый»,
0: — ответили слушавшие. «Истинно говорю вам», — сказал Иисус, «раскаявшиеся грешники войдут в Царство Божье прежде тех, кто гордится своей праведностью. Иоанн проповедовал вам, но вы не поверили ему и не раскаялись, хотя и видели его, а грешники поверили его слову». Иисус хотел, чтобы люди поняли, что Бог хочет от них не обещаний, а праведной жизни. «Теперь выслушайте другую притчу», — сказал Иисус. «Один хозяин насадил виноградник, обнес его оградой и установил в земле чан, в который стекал выдавленный из винограда сок. Потом он построил сторожевую башню и нанял виноградарей, чтобы они заботились о винограднике, пока он отсутствует. Когда наступило время сбора урожая, хозяин послал слуг, чтобы получить свой урожай. Виноградари, схватив слуг, одного избили, другого убили, а третьего побили камнями и отослали ни с чем. Хозяин снова послал слуг, но на этот раз их было больше, чем в первый раз. Но и с ними виноградари поступили точно так же, как и с первыми. Наконец хозяин решил: «Пошлю к ним своего сына, может быть, постыдятся его». Но виноградари, увидев со сторожевой башни приближающегося сына, сказали друг другу: «Хозяин послал своего сына, это наследник, давайте убьем его и завладеем виноградником». Так они и сделали. «Итак», — спросил Иисус, «что сделает с этими виноградарями хозяин виноградника, когда придет?» Народ ответил: «Он предаст этих злодеев смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут вовремя собирать для него урожай». Иисус посмотрел на своих врагов, стоявших в толпе, и сказал им: «Царство Божье отнимается от вас и будет дано народу, приносящему плоды его». Первосвященники и фарисеи поняли, что Иисус обличает их. В гневе они хотели схватить его, но побоялись народа, который считал Иисуса пророком.

Чтобы помочь людям понять, что такое Царство Небесное, Иисус говорил народу притчами. «Царство Небесное, — сказал Он, — подобно царю, устроившему свадебный пир для сына своего и позвавшему много гостей. Все было готово, но гости не приходили. Царь послал слуг напомнить званым о свадебном пире, но они пренебрегли приглашением, и каждый продолжал заниматься своим делом. Среди них нашлись такие, которые схватили царских слуг, оскорбили их и убили. Царь, услышав о случившемся, очень разгневался и, послав войска свои, истребил убийц и сжег их город. И сказал царь своим слугам: «Свадебный пир готов, но званные оказались недостойными. Пойдите по дорогам и позовите на пир всех, кого найдете». Среди гостей были богатые и бедные, добрые и злые. Каждый получил от царя специальную праздничную одежду. Царь вышел приветствовать гостей и заметил среди них человека, одетого не в праздничную одежду. Этот человек не надел посланную царем одежду. «Друг, почему ты не надел на пир нарядную одежду?» — спросил царь. Человек опустил голову, потому что не мог объяснить причину своего поступка. Разгневанный царь приказал слугам: «Свяжите ему руки и ноги и уберите его». Иисус хотел помочь людям понять, что одно исполнение религиозных обрядов не поможет им войти в Царство Небесное. Его двери открываются только перед теми, кто искренне кается в своих грехах.

Притча о 10 девах. Покинув храм, Иисус, окруженный учениками, вышел из Иерусалима и направился на Елеонскую гору. Там он рассказал ученикам притчу. «Царство небесное подобно 10 девам, из которых было 5 разумных и 5 неразумных, которые, взяв светильники, вышли встречать жениха. Они не знали, когда начнется брачный пир, и отправились навстречу свадебной процессии. Разумные девы запаслись сосудами с маслом, неразумные же об этом не позаботились. Жених замедлил, и все заснули. Около полуночи их разбудил крик: «Выходите встречать жениха!» Девы встали и стали поправлять свои светильники. Неразумные сразу обнаружили, что их светильники гаснут. Масло же, чтобы добавить в светильники, у них не оказалось. «Что же нам теперь делать?» Растерянно спрашивали они и обратились к разумным девам. «Дайте нам масло, ибо наши светильники гаснут». «Мы не можем этого сделать», — отвечали те. «Если мы дадим вам масло, нам не хватит самим. Лучше пойдите и купите». И неразумным ничего не осталось, как пойти, чтобы купить масло. Во время их отсутствия пришел жених. Все, кто был готов, вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Неразумные девы подошли к дому жениха, постучали и попросили: «Отворите нам!» Но жених не захотел их впустить, так как они пришли слишком поздно. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет за вами Сын Человеческий», — сказал в заключении Иисус. Вот так необычно закончилась эта история.

Гина любил шутить. Ему нравилось быть в центре внимания, нравилось смотреть, как все смеются. У него иногда получалось даже развеселить учителя, если тот приходил на урок без настроения. «Это нехорошо, сын», – не раз останавливал его папа. «Ты хочешь прославиться, да не знаешь как. Направь свою изобретательность на добрые дела, а смехотворство в Евангелии осуждается. Бог не одобряет это занятие». Опустив рыжеватую голову, Гина слушал папу и не понимал, почему ему не нравится его веселый характер. В круглых голубых глазах Гены блуждала наивная улыбка. Он считал, что его шутки не нравятся только папе. А вот мальчики уважают его за веселый нрав, хотят с ним дружить. Когда Гена перешел в третий класс, он стал замечать, что его выдумки все чаще и чаще сопровождаются неудачами. Радость от его изобретений была

0: Да. И почему так? Другие еще хуже делают, и им ничего не бывает. В школе, например, мальчики, вымыв пол, часто выливали воду не в унитаз, а в окно, чтобы не спускаться на первый этаж. Гена тоже попробовал так сделать. И что же? Он облил школьную медсестру, которая проходила как раз под окнами. Можно представить, как она возмутилась и что стало с ее белым халатом. Рассерженная медсестра вбежала в класс, мокрая и грязная, и потащила Гену к директору. «Почему мне всегда не везет?» – горевал он. «Почему другим можно, а мне нельзя?» Не так давно у Гены снова случилась неприятность. Одна девочка из-за него поранила руку. Правда, он не хотел этого. Гена хотел просто пошутить и поставил девочке подножку. Девочка упала. Гена бросился бежать, но ему тоже кто-то подставил подножку, и он полетел кубарем. А девочка содрала локоть так, что пришлось идти в медпункт обрабатывать рану. Все это видела классная руководительница Полина Исаевна. Она не любила верующих и плохо относилась из-за этого к Гене. Учительница вызвала в школу его папу и долго разговаривала с ним. Она хотела доказать, что вера в Бога – это самообман, и дети верующих родителей поступают часто хуже, чем неверующие. После разговора с учительницей папа должен был наказать Гену и снова объяснить ему, к чему приводят шутки и хвастовство. «Я понимаю, что ты не хотел делать зло девочке», – говорил он сыну. «Но видишь, к чему ведут твои шутки. Подобные неудачи будут случаться у тебя, пока ты не оставишь свои неразумные затеи. Ты живешь в христианской семье, и мы с мамой молимся о том, чтобы наши дети ходили Божьими путями. Так учит Библия нас и Дух Святой. Если будешь слушаться, неприятности у тебя кончатся. Но я вижу, что ты не хочешь оставлять шутки, поэтому будешь терпеть наказание. Бог любит тебя, сынок, и наблюдает за тобой, чтобы научить тебя с детства покоряться. Он хочет, чтобы ты понял, что верующие не должны так себя вести». Гена и сам видел, что за ним будто кто-то следит, и все его шутки и шалости обрекает на провал. Слушая папу, он хотел быть серьезным, но когда папы близко не было, всякие выдумки так и лезли наружу. Однажды Гена дежурил в классе с двумя девочками. Они мыли пол, а Гена передвигал парты, выносил грязную воду и приносил чистую. В школе было тихо. Все дети разошлись по домам, только дежурные убирали свои кабинеты, да технички мыли коридоры. Когда уборка подходила к концу, девочки сказали Гене, чтобы он шел домой, они сами управятся. Повторять не нужно было. Гена быстро надел куртку, натянул на лоб вязаную шапку и, бросив короткое «пока», направился к двери. Тут он увидел сапоги одной из девочек и решил подшутить. Он быстро сунул сапог под куртку, отнес его на первый этаж и, поставив в туалет за дверь, выскочил на улицу. Довольный выдумкой, Гена, что есть духу, побежал домой. Может быть, он никогда и не вспомнил бы про свою шутку, если бы не Полина Исаевна. На другой день, на первом же уроке, гневно сверкая глазами, она спросила: «Семенов, ты куда дел вчера сапог Юлии Алфеевой?»
1: «Я его не брал», – растерянно ответил Гена и посмотрел на Юлю. Девочка густо покраснела и опустила голову.
0: «Техничка видела, что ты уходил из школы последним. Кроме тебя никто не мог этого сделать. Признайся, ты украл сапог?»
1: «Нет», – наотрез отказался Гена.
0: Полина Исаевна рассказала детям, как Юля после дежурства вышла на улицу в одном сапоге. Было холодно, она стояла на крыльце и плакала. Ей страшно было идти домой без сапога, потому что тетя, у которой она живет, могла наказать ее. У Юли не было ни мамы, ни папы. На счастье, мимо школы проходил завуч и помог Юле добраться домой. Учительница назвала Гену вором и обманщиком, пригрозила, что сообщит о нем в милицию, и тогда уже он никуда не денется, признается. Гена молчал. Не думал он, что из-за небольшой шутки разразится такой скандал. Одноклассники стали косо поглядывать на него, и он чувствовал себя несчастным. На завтра допрос повторился. Гена упорно твердил свое «я не воровал». Он оправдывал себя тем, что только пошутил и спрятал сапог. Гена считал, что говорит правду,
1: Ведь на самом деле он не воровал.

0: сапог, а куда тот делся, не обязательно рассказывать. И чем категоричнее он отказывался от своей вины, тем труднее становилось исправить положение. После второго урока Гену вызвали к директору. Только он переступил порог кабинета, зазвонил телефон. «Да, это наш ученик», — ответил директор кому-то в трубку. «Пожалуйста, поговорите с ним сами». Он протянул трубку Гене. «С тобой хотят побеседовать». «Алло», — услышал Гена низкий мужской голос. «Это Семенов Гена?» «Да». «Где твой папа работает?»
1: «На бетонном заводе».
0: «Кем?»
1: «Токарем».
0: «Ты верующий?»
1: «Да».
0: «Ты украл сапог у девочки?»
1: «Нет».
0: Гена облизнул пересохшие губы, чувствуя, как пылают его щеки. «Если ты не сознаешься», — грозно продолжал собеседник, «мы направим в школу милиционера с овчаркой, и она по нюху сразу определит вора. Тогда твоему отцу придется покупать девочке новые сапоги». Незнакомец положил трубку. Гена судорожно вздохнул и передал трубку директору. Директор тоже попытался выяснить, куда делся сапог, но Гена молчал. Тогда он позвонил на завод и вызвал в школу отца. С тяжелым сердцем Гена шел домой. «Что скажет папа?» – переживал он. «Какой позор!» «Теперь даже на заводе все будут говорить, что я вор. И зачем только я спрятал этот сапог?» «Правду говорил папа, что не кончатся у меня неприятности, если не перестану шутить». Папа пришел из школы печальный и потребовал, чтобы Гена подробно рассказал историю с сапогом. Гена плакал и заверял, что он не виноват. Папа поверил сыну. На следующий день он зашел в школу и сказал Полине Исаевне, что Гена в этой истории не замешан. Учительница сильно рассердилась и пообещала доказать, что Гена все-таки виноват. Вечером отец снова говорил с Геной о сапогах. «Представь себе, что Полина Исаевна на самом деле вызовет милицию. Какое поношение будет на всех верующих, если выяснится, что это сделал ты? Лучше сейчас сознайся, и мы постараемся устранить эту неприятность». Хотя Гена боялся, что овчарка может указать на него, как на вора, он все же упрямо отказывался. «Я не воровал». «Знаешь, сын», — продолжал папа, «и милиция, и учительница все могут ошибаться. Но Бог все видел и все знает. От Него никто не скроет свой грех. Мы сейчас будем молиться. Скажи Господу, что ты невиновен в том, в чем обвиняют тебя, и попроси у Него защиты от наговоров. Мы с мамой тоже будем молиться». Гена испугался. Нет, он не мог так сказать Богу. Хотя он и не воровал, он все же никому не признался, что спрятал сапог. «Ты можешь так помолиться?» «Нет», – прошептал Гена и заплакал. «Почему? Неужели ты до сих пор обманывал меня?» «Я не воровал сапог, я просто пошутил и спрятал его». Папа опешил. Он долго молчал, обдумывая то, что рассказал Гена. Потом он взял сына за подбородок, поднял его заплаканное лицо и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Мне стыдно за тебя, Гена. Это результат того, о чем я тебе уже не раз говорил. Конечно, ты не можешь рассчитывать на защиту Божью, потому что совесть твоя нечиста. Полина Исаевна не зря шум подняла. Бог показывает тебе еще раз, как плохи шутки. Иисусу не все равно, как ты живешь, чем развлекаешься». Гена горько плакал. «Я не знаю, почему так получается», – всхлипывал он. «Скажу тебе из опыта, что до тех пор, пока ты не осудишь в себе этот грех, пока он будет тебе нравиться, ты не сможешь освободиться от него». Папа поднялся. Гена замер в ожидании наказания, но отец печально посмотрел в окно и спросил: «Ты знаешь, что теперь нужно делать?» Гена кивнул, и они встали на колени для молитвы. Гена искренне каялся, просил прощения за непослушание и обман, за хитрости и бесчисленные шутки. О, как ему хотелось быть настоящим христианином, честным, добрым, общительным. А на другой день произошло чудо. «Полина Исаевна мне сегодня четверку поставила», – радостно сообщил Гена, разуваясь у порога. Про сапоги она даже не вспомнила. Мама слушала Гену удивленно. «Еще Юля рассказала мне, что они с девочками в тот же день нашли сапог и никакой завуч ее домой не провожал. Она просто пожаловалась Полине Исаевне, что я спрятал сапог.
1: «Юля сама к тебе подошла?» – спросила мама.
0: «Да. Оказывается, Полина Исаевна хотела меня проучить и взяла с нее слово, что она никому не расскажет про сапог. Но Юля испугалась, что овчарка бросится на нее, потому что она ходит в школу в тех же сапогах, которые хотят искать.
1: А ты разве не видел, какие у нее сапоги?»
0: «Нет, я и не додумался посмотреть». Гена помыл руки и весело заметил. «Сегодня все было по-другому. Даже мальчики со мной играли».
1: «Вот видишь, произошло то, о чем я говорил тебе, сынок», — сказал папа. «Господь хочет, чтобы ты исправился, оставил грех. Когда ты раскаялся, Он удивительно заступился за тебя».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 4 главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В этой главе апостол говорит об отношении христиан к смерти, а также о восхищении, которое ожидает церковь. Итак, давайте прочтем 13 и 14 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». В прошлой передаче мы с вами подробно говорили о том, что ни душа человека, ни его дух не умирают. Только тело человека оказывается в могиле. Тело человека — это всего лишь хижина, которую мы на время оставляем в момент смерти. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный, пишет Павел во втором послании к Коринфянам в первом стихе пятой главы. Греческое слово «хижина» — «скейнос» буквально переводится как «шатер». Это же слово используется в Септуагинте и в отношении ветхозаветной скинии. А мы знаем, что скиния в Ветхом Завете представляла собой обычный шатер, легкое и непрочное строение. Тела, в которых мы с вами живем, — это шатры. И у меня есть для вас новость. Вы можете жить в доме, который стоил бы вам бешеных денег, но на самом деле истинное место нашего проживания — это маленькая и хрупкая хижина из плоти и костей. Бог поселил каждого из нас в убогую хижину. Неважно, что кто-то живет в лачуге, а кто-то во дворце, мы все получили примерно одинаковые условия для жизни. Если разложить тело человека на составляющие его компоненты, их общая стоимость будет в лучшем случае равна стоимости буханки хлеба. Кроме того, наше земное жилище может разрушиться в любой момент. Если вы сомневаетесь в этом, представьте себе, что случится, если вы спрыгнете с крыши высотного здания или окажетесь перед несущимся на большой скорости автомобилем. Наши дела действительно весьма хрупки. Вот почему Павел говорит в пятой главе второго послания к Коринфянам. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Живя в этих хижинах, нам поневоле приходится воздыхать, и, может быть, вы уже знаете об этом на собственном опыте. Человек просто не в силах избежать этих вздохов. Несколько лет назад мне пришлось надстроить свой гараж, чтобы устроить себе комнату для работы. Так получилось, что мне не удавалось полноценно готовить свои проповеди в моем кабинете в церкви. А потому пришлось перебраться в комнату над гаражом. Иногда, поднимаясь туда по утрам, я замечаю, что этот подъем дается мне значительно труднее, нежели это было несколько лет назад. Раньше я мог лихо подняться, взлетев по лестнице так, что она грохотала от моих шагов. Теперь же я вынужден морщиться и вздыхать при каждом новом шаге. Моя жена упрекает меня за эти вздохи. Но я напоминаю ей, что я делаю это в полном согласии с Писанием, так как сам Павел пишет, что мы вздыхаем, находясь в нашем ветхом земном жилище. Когда на нашей голове появляются седые волосы, когда наша походка перестает быть твердой и появляется одышка при ходьбе, когда плечи все сильнее пригибаются к земле, это сама природа пытается сказать нам, что мы не задержимся в этом мире надолго. Мы живем в крошечной хижине, время пребывания в которой рано или поздно заканчивается. Я буду с вами откровенен, друзья. Мое нынешнее жилище, мое тело слабеет и подводит меня.
В книге «Экклезиаст» царь Соломон описывает приближение старости человека. В 12 главе этой книги, в 3 и 4 стихах мы читаем: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пения». Стерегущий дом — это ноги. Мои старые колени уже тоже начинают дрожать. Мужи силы, то есть мои плечи, сгорбились. Моя жена все время напоминает мне, что я должен держаться прямо, а я отвечаю ей, что в моем возрасте это не так уж просто. Смотрящие в окно — это глаза, которые требуют все более сильные очки. Звук жерного тоже замолкает. Иными словами, слух пожилого человека уже далеко не тот, что был прежде. Все это проявление возраста, который берет свое во внешнем человеке. Нередко люди жалуются, что их печалит приближение старости. Однако я, друзья мои, радуюсь этому приближению. Я радуюсь тому, что я вышел на пенсию, и что теперь у меня есть возможность делать то, что я хочу делать, ибо это просто замечательно. Мой лечащий врач как-то сказал мне, что он согласен делать то, что я хочу. Поэтому, когда моя жена заставляет меня сделать что-то, я отвечаю ей, что даже мой доктор разрешает мне делать только то, что мне нравится. Надо сказать, что порой подобная отговорка действует на нее, хотя и не всегда. На самом деле здорово осознавать, что с каждым уходящим годом я все ближе и ближе приближаюсь к встрече с Господом. И однажды я увижу Его. Я увижу лицо Господа Иисуса, лицо того, кто любит меня и кто отдал за меня самого себя. Я радуюсь этой перспективе. А также, если быть до конца откровенным, я уже не столь остро чувствую то противостояние с внешним миром, с плотью и сатаной, которое я так явно испытывал ранее. Моя ветхая хижина уже состарилась, и я думаю, что мир, плоть и сатана уже махнули на меня рукой. Итак, однажды наши ветхие тела будут уложены в могилу, где им предстоит оставаться какое-то время, а наш дух отправится на небо, чтобы пребывать с Господом. Павел писал во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 6 и 7 стихах: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. В своих земных телах мы лишь проводим свою жизнь, как во временном жилище. На самом деле люди не видят нас с вами, мы как бы спрятаны в наших телах. Иногда меня приглашают проповедовать в другие города. При этом некоторые мои слушатели специально приезжают туда, чтобы посмотреть на меня в жизни. Они слушают мои передачи по радио, но им никогда не приходилось видеть меня в жизни. Я помню, как одна семейная пара проделала достаточно большой путь, чтобы просто убедиться, что я действительно реально существую. Однако на самом деле все эти люди все равно не могут увидеть меня. Все, что они видят, это лишь хижина, ветхая храмина, в которой я живу». В 5 главе 2 послания Коринфянам Павел продолжает, говоря, что мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Что может быть замечательнее, друзья мои, если вам доведется присутствовать на моих похоронах? Я бы не хотел, чтобы вы говорили, что я выгляжу как в жизни. На самом деле, меня там даже не будет. Это просто будет объект, в котором проходило мое земное обитание. Это мой старый дом, который будет положен в землю, а меня в нем не будет, потому что я уже буду находиться с Господом. Однако в момент воскресения наши тела будут подняты.
Много лет назад, в самом начале 20-го столетия, появилось новое направление в богословии, которое получило название «модернизм». На самом деле это было не что иное, как обычный либерализм. Так вот, эти либералы учили, что воскресение человека является духовным. Современные либералы тоже говорят, что воскресение является духовным и полностью отвергают идею телесного воскресения. И вот однажды проходила конференция богословов, посвященная вопросу воскресения. Является оно духовным или физическим? На этой конференции выступал один известный теолог с докладом по поводу одного стиха из 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Основной акцент автор делал на слова «духовное тело». Вывод, к которому он пришел в ходе доклада, состоял в следующем. «Воскресение является духовным, потому что в этом стихе сказано, что оно является духовным». Все либералы дружно подхватили эту идею, и кто-то даже предложил опубликовать данный доклад в виде отдельной статьи. Но среди собравшихся был один весьма видный специалист по греческому языку. Когда он взял слово, среди либералов возникло легкое недовольство, поскольку этот ученый мог своими серьезными вопросами поставить в затруднительное положение любого. Этот знаменитый профессор взял слово и сказал, что хочет задать автору доклада очень простой вопрос. Что, по мнению автора, играет в предложении более важную роль? Существительное или прилагательное? Докладчик прекрасно понял, к чему он клонит, но был вынужден отвечать. Он ответил, что, конечно же, существительное играет более важную роль. Тогда профессор сказал, «Поразительно, что вы в своем докладе акцентируйте внимание на прилагательном, тогда как главное значение имеет существительное. Давайте еще раз рассмотрим этот стих. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». То есть главным участником воскресения является именно тело. Когда тело умирает, это плотское, душевное тело. Воскресая, это тело уже является духовным, то есть в нем доминирует дух. Но это по-прежнему тело. Надо сказать, что в конце концов участники конференции решили не публиковать эту работу. Иными словами, весьма незамысловатые рассуждения на основе грамматики помогли найти ответы в сложных теологических рассуждениях. Интересно, что даже термин «воскресение» может относиться только к телу, а вовсе не к душе или духу. Греческое слово «воскресение» — «анастасис» — происходит от двух греческих слов — глагола «подниматься» и предлога «вверх». И вполне очевидно, что только физическое тело может подняться при воскресении. Знаменитый Клайв Льюис с сарказмом отзывался о либералах, которые верят, что воскресение — это воскресение духа, а не тела. Он спрашивал, «Какое положение занимает душа человека, когда она ложится в могилу после смерти? И какое положение она принимает, когда встает и поднимается при воскресении? Если вам приятно верить в то, что душа умирает и воскресает, тогда необходимо объяснить, как именно душе удается лечь, чтобы потом она могла встать. В Писании встречаются три категории смерти. Во-первых, существует физическая смерть, которая представляет собой отделение духа от тела. Именно этот процесс мы обычно называем смертью. На самом деле, физически Адам умер лишь через 930 лет после своего грехопадения. Но все дело в том, что есть также духовная смерть. Павел говорит, что плотские помышления — это смерть, то есть отделение от Бога.
Именно это произошло с людьми в Эдемском саду. Бог сказал, что человек умрет в тот день, когда попробует запретный плод. И действительно, Адам с Евой оказались отделены от Бога. Адам спрятался от Бога. Он убежал от него, когда Бог появился в саду. Именно так проявилось разделение, возникшее между ними. То есть Адам действительно умер в тот день, когда решился вкусить от запретного плода. Но это была духовная смерть. Павел описывает эту духовную смерть в начале второй главы своего послания к Ефесянам, говоря: «Какими мы были раньше, будучи мертвы в наших преступлениях и грехах, в которых некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И, наконец, есть еще одна смерть. Вечная смерть — это уже вечное отделение от Бога. Это та самая вторая смерть, о которой говорится в книге Откровения в 20 главе в 14 стихе. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Павел знал, что фессалоникийцы переживают за своих умерших близких, которые ушли из жизни, так и не дождавшись воскресения. И он хотел, чтобы они знали, что мертвые во Христе также будут иметь участие в восхищении. Давайте прочтем стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Когда Павел рассказывает фессалоникийцам все эти истины, он повторяет, что говорит это словом Господним. На этом держалась вся уверенность Павла в том, что он дает фессалоникийским христианам ответ самого Бога. Апостол говорит, что живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредят умерших, то есть те, кто будут еще живы в момент восхищения, не опередят умерших. На самом деле, мертвые во Христе отправятся к Спасителю первыми. И мне радостно сознавать, что сам Господь сойдет с неба, а не пошлет за нами своих ангелов. Когда Господь придет на эту землю, чтобы основать свое царство, Он пошлет своих ангелов во все концы земли, чтобы собрать избранных как из числа израильтян, так и из числа язычников, имеющих участие в Его царстве. Однако события восхищения будут происходить без всякого участия ангелов. Ангелы играли важную роль в работе Бога с Израилем. Мы помним, что ангелы возвестили рождение Христа. Но как он был назван? О нем было сказано, что он сын Давида и новый царь Израиля. И восточные волхвы хотели узнать, где им найти младенца, будущего иудейского царя. Но, в противоположность этому, при основании церкви в день Пятидесятницы никаких ангелов не было. Сам Святой Дух спустился на землю. Точно так же, когда Господь заберет свою церковь из этого мира, Он сам спустится за ней с небес. Никаких ангелов не будет. На ангелов была возложена важная роль в работе Бога с Израилем, но не с церковью. Именно сам Господь спустится на землю при возвещении и при гласе Архангела. Этим возвещением будет его громоподобный голос, подобный голосу архангела, который возвестит его приход.
И, конечно, никаких труб при его появлении не будет. Сам его голос будет подобен звуку трубы. Как мы можем убедиться в этом? Читая книгу Откровения, где в 10 стихе 1 главы апостол Иоанн описывает, как он увидел Господа во время своего пребывания на острове Патмос. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Иоанн повернулся на этот голос и увидел прославленного Христа. Именно голос прославленного Христа будет напоминать звук множества труб. Я думаю, что восхищение будет характеризоваться порядком и размеренностью. Первыми воскреснут мертвые. Вполне возможно, что самым первым будет Стефан. Я допускаю, что он поднимется из могилы первым и возглавит процессию, так как именно он являлся первым христианским мучеником. За ним последуют апостолы и миллионы тех людей, которые сложили свои жизни за Иисуса в течение прошедших 20 столетий. И, наконец, завершать эту процессию будем мы с вами, если окажемся живы к тому моменту. В любом случае, мы будем находиться в самом конце, потому что большая часть церкви уже предварила нас, пройдя через ворота смерти до нас. Ну а Павел завершает свой разговор о восхищении церкви словами, которые мы находим в 18 стихе. «Итак, утешайте друг друга сиими словами». Разве апостол говорит «пугайте друг друга сиими словами»? Конечно же, нет. В моей Библии сказано «утешайте друг друга». Это означает не просто утешение в обычном смысле этого слова, но также и увещевание друг друга разговорами обо всех этих событиях. Друзья мои, Иисус намеревается забрать своих людей из этого мира. И это вселяет в нас чудесное и ни с чем не сравнимое чувство утешения. Тела умерших будут подняты из могилы, а все, кто будут живы к тому моменту, будут восхищены с ними, чтобы встретиться с Господом на облаках. И с этого момента мы навеки пребудем с Иисусом. Более того, позднее мы придем вместе с Ним на эту землю, чтобы править на ней. Это славное утешение, которым я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Духовная статья. Михаил Чернявский, магистр богословия, город Хабаровск. Власть наступать. Экзорцизм. Библейское учение. Практика ранней церкви и современное душепопечение. «Даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» Луки 10:19. Библия явственно говорит своим читателям о реальности невидимого духовного мира. Христиане, следующие за Иисусом не один год, периодически оказываются свидетелями того, как духовная война приобретает вполне физические черты, врываясь в повседневную жизнь детей Божьих. Атаки ведутся с трех направлений. Изнутри партизанит греховная плоть, извне искушает мир своими извращенными ценностями, из мира духов по самым слабым местам бьют дьявол и его бесы. Сегодня из печати выходит литература по практическим вопросам духовной борьбы преимущественно харизматических авторов, которые, как правило, игнорируют обширное наследие церкви, в особенности раннехристианское учение и опыт. В результате в сферу практического служения нередко привносятся весьма сомнительные догматические утверждения и манипуляции. В традиционных евангельских церквях в данной области также много неясности, доктринальных пробелов и даже определенной табуированности. Кроме того, нередко голову стали поднимать современные саддукеи, которые предпочитают в духов не верить вовсе, увлекшись избыточным рационализмом. Задачей данной статьи является формулировка максимально конкретных ответов на актуальные вопросы библейского консультирования. Что является бесовской одержимостью и оккультной обремененностью? Какие симптомы этих состояний известны? Кто может оказывать помощь людям, столкнувшимся с данными проблемами? Каким образом эта помощь может быть оказана? Может ли христианин быть одержимым? Методологическим основанием для наших размышлений является Священное Писание и другая христианская литература трех первых веков. В том случае, если тезисное изложение статьи не позволит удовлетворить весь объем возникших у читателя вопросов, автор рекомендует обратиться к его исследованию экзорцизма в ранней церкви, изданное отдельной книгой «Чернявский экзорцизм в ранней церкви Доникейского периода». Мы можем уверенно выделить три степени духовной обремененности. Первую степень можно назвать общим влиянием дьявола. В нее попадают все духовно мертвые люди, которые не верят в Христа. Вторая степень – это духовная зависимость или обремененность. В данном случае речь идет о жертвах греховных привычек и оккультно обремененных людях, на которых бесы воздействуют извне. Третьей степени духовной обремененности относится бесноватость или одержимость нечистыми духами. Это сильное демоническое воздействие, при котором частично или полностью подавлены разум и воля человека, то есть бес управляет человеком изнутри. В данном смысле христианин не может быть одержимым. Римлянам 6.4, 11, 14. Примечательно, что видный советский психиатр, доктор медицинских наук профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов, будучи православным христианином, проводил аналогичное разграничение между второй и третьей степенями духовной обремененности. Свои наблюдения он изложил в уникальной работе «Психиатрия и проблемы духовной жизни». К медицинским симптомам одержимости могут относиться немота, слепота, крики, стоны, конвульсии, припадки, бодрствование днем и ночью, падение на землю и катание по ней, пена изо рта, скрежет зубами и оцепенение, безумие, физические заболевания, беспокойство, фобии, судороги и конвульсии, несвоевременный и неестественный смех, крик и метание, членовредительство, мазохизм, попытки суицида. Среди социальных симптомов евангелисты упоминают обитание в нечистых местах и хождение без одежды. К духовным симптомам могут относиться определенные сверхъестественные способности, например, узнавание личности Христа и бурная реакция на него, способность предсказывать будущее, то есть прорицательство, нечеловеческая сила. Кроме того, отцы церкви упоминают говорение не своим голосом, неестественно или не на своем языке, а голосом и наречием тайно вселившихся в них демонов. Крайне важно отметить, что ни один из данных симптомов сам по себе не может служить доказательством одержимости. Это лишь разнообразные признаки, которые могут возникать в результате бесноватости. К причинам демонической обремененности относятся оккультные практики, идолопоклонство, законничество, греховная зависимость, духовная беспечность, невежество, неутвержденность в вере. На страницах книг Нового Завета экзорцизм, то есть изгнание бесов, прежде всего практикует Иисус Христос. По его собственным словам, данная деятельность находится в контексте приближения Божьего Царства. Матфея 12:22-29. Изгоняя бесов, Иисус демонстрировал абсолютную духовную власть. Он не знал неудач. Ему было достаточно лишь дать повеление покинуть тело человека. Евангельский образ Христа стал богодухновенным стандартом для христиан апостольского века, в том числе и для раннехристианских экзорцистов. Отправляя своих учеников на служение, Иисус сказал: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Матфея 10:7-8. Об этой стороне апостольского служения неоднократно говорится как на страницах Евангелий, так и в книге «Деяния апостолов». К III веку в некоторых поместных церквях, как, например, в Риме, появились специальные служители, которые назывались экзорцистами или заклинателями. Их главной задачей было не только обучение и подготовка неофитов к крещению, но и освобождение последних от оккультной обремененности и, в случае необходимости, изгнание бесов. Конечно, бесов изгоняли и епископы. Некоторые из отцов церкви утверждали, что изгонять бесов способен каждый христианин. Однако, судя по всему, преобладало мнение, согласно которому это служение могли нести многие, но не каждый. Такие отцы, как Иустин, Ириней и Ориген, учили, что заниматься экзорцизмом следует христианам, наделенным соответствующими духовными дарами, прежде всего даром развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Ведущий богослов и апологет II века епископ Ириней Леонский писал: «Истинные ученики Христа, получая от Него благодать, совершают во имя Его чудеса во благодеяние другим людям, сообразно с тем, как каждый из них получил от Него дарование. Ибо одни истинно и несомненно изгоняют демонов, так что сами, освобожденные от злых духов, часто делаются верующими во Христа и обращаются к церкви. Иные имеют предвидение будущего, видение и пророческие речи. Другие же исцеляют больных через возложение рук и возвращают им здоровье». Кроме особых духовных дарований для изгнания бесов, христианину необходимо соответствовать определенным требованиям. К таким требованиям относится наличие в нем духовных качеств, таких как вера, смирение и чистое сердце. Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее число служителей ранней церкви отличали бесноватость от психоневрологических заболеваний. Современный французский историк и богослов Жан-Клод Ларше на страницах своей книги «Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков» приходит к следующему выводу. Святые отцы со всей очевидностью различают физическую и бесовскую этиологию не только относительно болезней и немощей, имеющих различную природу, но даже для одной и той же болезни или немощи, рассматриваемой в разных случаях. Под этиологией имеются в виду причины и условия возникновения болезней. Иисус не испытывал никаких затруднений с распознаванием как демонического влияния, так и сугубо физических проблем со здоровьем. А говоря о проблемах конкретных людей, эту разницу подразумевал. Луки 4:40-41. В частности, Он никогда не возлагал рук на одержимых, Больных же щедро благословлял этим жестом. Если случай эпилепсии и лунатизма, изложенный в трех Евангелиях, Матфея 17:14-18, Марка 9:14-29, Луки 9:37-43, рассматриваются как обусловленные одержимостью, то в другом тексте лунатики четко отличаются от бесноватых. Матфея 4:24. Также обращает на себя внимание диагностический вопрос Иисуса. Как давно это сделалось с ним? Марка 9:21. Для того, чтобы преодолеть общее влияние дьявола, человеку необходимо принять Евангелие верой, раскаяться перед Богом и пережить рождение свыше. В случаях оккультной обремененности или греховной зависимости с конца второго столетия в церкви стали практиковать отречение от сатаны. Трехчастная формула отречения предполагала отказ от дьявола, от его гордыни, его дел или его ангелов. Этот ритуал подразумевал полный отказ от всех обрядов языческих религий, в частности, от дьявольского великолепия торжественных процессий и зрелищ. Совершалось отречение во время подготовки к крещению под контролем наставников-экзорцистов, а также непосредственно перед крещением под руководством епископа. Добровольное отречение от сатаны в ранней христианской традиции, по словам Джеффри Рассела, символизировало переход посвящаемого из войска сатаны в воинство Христово. По-гречески отречение называлось апотаксис, а изъявление покорности Христу – синтаксис, чем подчеркивался параллелизм и особо обозначался переход нового христианина из армии таксис дьявола в армию Христа. В случаях бесноватости с апостольских времен церкви известно четыре основных средства. Во-первых, повеление или изгнание именем Иисуса. Это стержневая практика христианских экзорцистов. Имя Христа нельзя использовать в качестве магического ключа для получения сверхъестественной силы в духовном мире. Бесов не удивить именем Иисуса, они его знают. Гораздо важнее знать его самого, а еще важнее, если он знает нас. Смотри Деяния 19:11-16. Второе действенное средство – молитва. Раннехристианский богослов и апологет Минуций Феликс сказал: «Мы изгоняем их, демонов, из тел, жаром наших молитв». В житиях подвижника Антония Великого и епископа Григория Чудотворца в контексте изгнания бесов речь также идет о всенощном молитвенном бдении, сопровождаемом призыванием имени Иисуса и песнопениями. Третья возможность – это усиление молитвы постом. По этому поводу у Оригена находим важное предостережение. Обратим внимание и на слова: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» – Марк 9:29. Чтобы, если когда-нибудь нам придется заботиться о ком-то, страдающем подобным недугом, мы не заклинали, не вопрошали, не говорили с нечистым духом, как со слушающим, но, действуя постом и молитвой, стяжали, молясь о страдающем, спасение от Бога и своим постом изгнали из него нечистый дух. Стоит особо подчеркнуть, что знаменитый учитель Александрийской школы предостерегает своих читателей от всякого вступления в диалог с демонами. От некоторых отцов церкви мы также узнаем об использовании в некоторых случаях заклинательных текстов. Даже если это не было чтение отрывков из Евангелий, такие формулировки, в особенности у апологета Иустина Мученика, неизменно апеллировали к Голгофской победе Христа. Тут вновь будет весьма уместен комментарий Оригена. Христиане приписывают эту силу не заклинаниям, а призыванию имени Иисуса и чтению евангельских рассказов о нем. Эти священные слова часто заставляют демонов выходить из людей, в особенности если обращающиеся к демонам со священными словами изрекают их с чистым сердцем и искренней верой. Говоря о противостоянии дьяволу и нечистым духам, важно помнить о возможных контратаках. Христос предупреждал об опасности рецидива после экзорцизма. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“, и, придя, находит его вымытенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов, злее себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Луки 11:24-26. Бесы пытаются запугать того, кто ведет с ними духовную войну, и каким-то образом навредить ему. 1 Петра 5:8. Тем не менее, первые христиане знали, что в духовной брани важно уметь и атаковать, и защищаться. Ефесянам 6:10-18. Для успеха у нас есть все необходимое. Библейское учение о человеке и духовном мире, богатое наследие Церкви, а главное – сила и власть Святого Духа.
2: Вера и жизнь. Иван Лещук. Человек, поющий в ночи. Памяти Николая Водневского посвящается. Я к правде шел в глубоком мраке, ничей огонь мне не светил. Николай Морозов, 1910 год. Твое сияние пусть наш мрак рассеет, и пусть в сердцах людских растает лед. Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. 1002 год. Песни в ночи. Их поют Божьи люди от сердечной радости. Поют даже тогда, когда покидают зону благополучия и комфорта, когда ночь в душе и тьма сгущается. Истинные подвижники веры не теряют способность петь даже в зоне бедствия. Во время бурь и жизненных невзгод они, молясь, воспевают Бога. Деяния, глава 16, стих 25. Поют свои песни в ночи. Иногда их песнь безмолвна, часто со слезами на глазах. И можно наблюдать, как эти слезы, стекая по щекам, падают на землю, которая на протяжении тысячелетий впитывает в себя потоки человеческого горя. В духовной же реальности эти слезы устремляются ввысь, улетают вверх, поднимаются туда,

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Не бойся, только веруй». Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Евангелие от Марка, 5 глава, 36 стих. Иоанн Златоуст, епископ Константинопольский, пережил много гонений за веру в Иисуса Христа и, наконец, был сослан императрицей Евдокией в ссылку. В своем прощальном слове перед этим изгнанием он сказал: «Отчего я страшусь? Боюсь ли смерти? Нет, ибо Христос есть моя жизнь. Пугает ли меня ссылка? Но ведь вся земля и все, что ее наполняет, принадлежит Господу. Боюсь ли я потери своего благосостояния? Но мы ничего не принесли в мир, и ясно, что ничего не можем унести из него. Таким образом, все ужасы мира сего слишком ничтожны в моих глазах, и я их не боюсь. От смерти я не уклоняюсь, и спасения своей земной жизни не жажду, и дорожу ею разве только для того, чтобы помогать другим. И поэтому, если меня изгонят, жизнь моя будет подобна жизни пророка Илии. Если бы бросили меня в яму зловонную, подобно тому, как бросили пророка Иеремию, или как был брошен в рвов Лины пророк Даниил, или побили бы камнями, как первомученика Штефана, я только уподоблюсь одному или нескольким из них. Иоанна предтечу обезглавили, Павла избивали многократно, Исаию перепилили. Ничто более страшное не может постигнуть меня». Иоанн Златоуст мог сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Если я пойду и долина смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4 стих. Дорогие друзья, может быть, вы сегодня переживаете большие трудности, скорби или болезни, тяжелую утрату или неудачу в семейной жизни, разочарование или отчаяние, или еще что-то горькое. Господь Иисус Христос сегодня говорит вам: «Не бойся, только веруй. Не бойся, ободрись, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя. Доверьтесь Господу Иисусу и скажите Ему: „Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою“».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Дышите чистым воздухом. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Позади осталась конечная остановка городского автобуса. Навстречу нашим путешественникам приветливо раскинулся своими ветвями молодой лес, полный звонких птичьих голосов и ароматов цветущих трав. Рядом с серой лентой вилась вдаль шоссейная дорога.
2: «Пойдем лесом или по дороге?» – спросил Дима.
1: «Зачем же нам дышать выхлопными газами?» – сказал папа. «Конечно, ногам легче идти по дороге, но по узенькой лесной тропинке идти гораздо полезнее и приятнее. У нас есть возможность подышать чистым лесным воздухом. Мы никуда не торопимся. Поэтому не просто пойдем по намеченному маршруту, а будем еще и наслаждаться прелестью природы».
3: «Смотрите, смотрите, ежик!» – восторженно закричал Антошка, склоняясь над успевшим превратиться в колючий колобок зверьком.
4: «Ой, а я красивые цветы нашла! Никогда раньше таких не видала!» – с радостью сообщила Света. «Только я их рвать не буду. Пусть растут и радуют других людей».
1: «А воздух здесь действительно чудесный, правда, дети?» – заметила мама. «Слава Богу, что он сотворил такой прекрасной нашу землю и что до сих пор сохранились на ней такие замечательные уголки, где легко дышится и все вокруг радует».
2: «Хорошо, что мы не пошли по дороге, где ездят машины», – поддержал маму Антон.
1: «Нам, путешествующим с Иисусом в Дом Небесного Отца, тоже нужно определиться, идти ли по широкому и гладкому пути, или выбрать узкую тропинку, чтобы дышать приятной атмосферой чистоты, справедливости, честности, любезности и доброты. Кстати, знаете ли вы, что по этому поводу сказал Иисус? Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. К тому же на узком пути, как и на лесной тропинке, есть много интересного, что принесет нам настоящую радость».
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

чистое золото. Делай со мною то, что произнесли уста твои. Книга Судей 11:36. Это было время безудержного греха, развращения, беспорядка и безвластия, и время мучительной Божьей кары, поскольку каждый делал то, что ему казалось справедливым. И Иефай со своей дочерью проявили себя, ярко сияя для Бога среди грязи и тьмы эпохи судей, подобно тому, как сияет золотой самородок. Темный фон, на котором они сияли, был Божьим наказанием за грехи и мятеж его народа. Частью Божьего возмездия была война с окружающими языческими соседями. В такое вот время Иефай был призван вести израильтян в битву против их гонителей. И тогда золото в Иефае и его дочери внезапно просияло в Израиле. Ослепительным блеском, ярко искрясь посреди темного безверия того времени. Что можно сказать об их уверенности в Боге, которая так прекрасно просияла? Иефай призвал Бога засвидетельствовать свое согласие служить своему народу, быть судьей и воином. Дух Господень милостиво предоставил Иефаю возможность помочь Божьему народу. Иефай дал обет Богу. В случае победы в битве он пообещал принести в жертву то, что выйдет из ворот его дома. Дочь Иефая, его единственное дитя, была первой, вышедшей из ворот дома Иефая, и она благородно смирилась со своей участью жертвы и воодушевила своего отца довести до конца свою клятву. Эта женщина с золотым характером готова была отдать свою жизнь за Божью победу над врагами Израиля. Вы, дорогая сестра, тоже призваны быть таким чистым золотом. Вот чем является женщина, любящая Бога, светом во тьме, свидетельницей света, городом, стоящим на горе, светом мира. Поэтому да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея 5:16.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Мы начинаем с вами в этой передаче читать книгу «Обречены на существование», автор Вольфганг Бюнер, где вы услышите много свидетельств.

Жизнь дана нам только один раз. Настанет день смерти. Правильно ли ты прожил свою жизнь, то есть прожил ли ты ее так, чтобы быть готовым к вечности? Да будет вечно прославлен Бог. Если это не так, то в вечности уже ничего не исправить, ведь мы живем только один раз. Сорен Киркегаард.

Предисловие. Многим людям кажется, что их жизнь является чистой случайностью, без цели и смысла. Проклятые для свободы и приговоренные к существованию. Они не знают, как распорядиться своей жизнью, и с мужеством отчаяния идут навстречу смерти, к конечной остановке механизма человеческой истории, по словам Сартра. Другие, прежде всего молодые люди, обращаются к наркотикам, чтобы уйти от бессмысленной действительности, или пытаются достичь других ступеней познания с помощью медитации, йоги и тому подобное. Тем не менее, большая часть окружающих нас людей уходит от вопроса «почему и куда?», чтобы жить согласно заурядному мещанскому принципу «будем пить и веселиться, ибо завтра умрем». Всем таким, а особенно тем, которые оказались по каким-то причинам на краю или за пределами общества и считают, что вследствие своего прошлого или обстоятельств для них нет больше никакой надежды, нам бы хотелось заявить: у нас есть для вас ответ. Иисус Христос, умерший за наши грехи на кресте, но и воскресший Сын Божий, вошел в нашу жизнь. Обращение к тому, который говорит о себе, что он есть путь и истина и жизнь, изменила нашу жизнь и дала ей новую цель и новое содержание. Этот опыт побуждает нас сердечно обратиться к вам. Читайте Библию, в особенности Новый Завет, чтобы узнать о Божьем Завете, его мыслях, о происхождении и будущем человека, о грехе и прощении. Начните, пожалуйста, говорить с Богом в молитве. Тот, который сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», ждет вас. Если у вас есть вопросы, или вы нуждаетесь в душепопечительстве, то разыщите, пожалуйста, христиан, которые знают и любят Иисуса Христа как своего личного Спасителя.

Антонио Буэни. На поводу сатаны. Мы не отращиваем длинных волос. Мы не носим широких штанов. На моем лице нет и следа действительности. Я не работаю. Все, что мне нужно, это побольше наркотиков. Я ленивый идиот. Клуб панков. Подстегивающие ритмы панк-рока гонят меня на танцплощадку, где танцуют пого. Толпа разбитых типов с лицами, похожими на маски, почти все, как и я, подвыпившие и употребившие гашиша, дают волю своим чувствам в танце. Топают ногами, толкаются, дерутся. Хаотические звуки ожесточают, делают бесчувственными. «Танцуй, Муссолини, танцуй, Адольфа Гитлера, танцуй!» «Наши сапоги черные, справа черная звезда!» Я танцую по указке сатаны. Моя предыстория типична для панка. Родился в 1963 году в Мюнхене. Отец – испанец, мать – немка. В детстве я часто болел, а поэтому очень медленно развивался. Мне было примерно 8 лет, когда мы переехали в Памплону, Северная Испания, где у моих родителей был ресторан. Мой отец, в молодые годы католический священник, пытался воспитать меня в религиозном духе, поэтому посещение церкви в воскресенье было для меня само собой разумеющимся. Некоторое время нам с сестрой казалось, что в мире все благополучно, пока в супружеской жизни наших родителей не наступил кризис, и начинавшиеся ссоры часто стали кончаться драками. Эти все время усиливающиеся ссоры были для меня и моих младших братьев и сестер ужасным бременем. Однажды моя мать не выдержала, возвратилась в Германию и в течение 4 месяцев предоставила отцу одному воспитывать нас, пока они снова не примирились. Спустя несколько месяцев они продали ресторан нашим родственникам и снова переехали с нами в Мюнхен. Так как я не отличался способностями в школе, перемена места жительства тяжело на мне отразилась. Младшая сестра Кармен, которой учение давалось легко, скоро затмила меня. Из года в год учение давалось мне все труднее, и я приносил домой плохие оценки. Реакция родителей – порка, до синяков. Мой отец, работавший тогда официантом и часто возвращавшийся домой с работы только в 3 часа утра, приходил иногда от моих отметок в такую ярость, что вытаскивал меня из постели и наотмашь бил меня в лицо. Поэтому к отцу я питал не любовь, а страх, который скоро перешел в лютую ненависть. Мне было тогда 13 лет. В конечном итоге я начал убегать из дома, пытаясь найти то, чего мне там так не хватало – терпения, утешения, безопасности. Как я стремился к этому. Долгими зимними ночами я часто сидел в своем укрытии, скорчившись от холода, погрузившись в грезы, тогда как совсем рядом меня искали полицейские с собаками. Чтобы заглушить голод, я начал воровать в супермаркетах, и тогда я целыми днями жил почти исключительно на шоколаде. Иногда мне также удавалось проникнуть в ресторан и стащить там что-нибудь из кухни. Это было не так уж трудно, потому что я был так худ, что легко мог пролезть через откинутое окно туалета. Помню, как однажды, совершенно уставший, я заснул в одном из таких туалетов. Так я все время спасался бегством от своих проблем, забот, страхов, но каждый раз через несколько дней оказывался в полиции, откуда меня возвращали к родителям. К моему удивлению, отец очень великодушно прощал мне эти побеги. Только когда я приносил из школы плохие отметки, он был вне себя от злости. Возможно, это объяснялось тем, что некоторое время он действительно верил, что из меня может выйти авиаинженер. Однако все отчаянные попытки достичь в школе каких-то успехов не могли предотвратить того, что в 16-летнем возрасте мне пришлось бросить школу, и я начал учиться на пекаря. Сначала я жил у своих родителей, но так как до места учебы ехать было очень далеко, я скоро получил там комнату. Мне
Представлялось, что я, наконец, обрел свободу, о которой так долго мечтал. Свободу от давления родителей, которых я ненавидел, хотя они и пытались наладить со мной нормальные отношения. Но ненависть во мне разрасталась, как рак, и мое сердце оставалось холодным и бесчувственным. Их попыток помочь мне я не замечал, но никогда не забывал одного предложения, сказанного однажды матерью. «Из тебя ничего не выйдет. Ты пустое место. Ты дурак». Эти слова глубоко оскорбили меня, и поскольку у меня не хватало сил выбросить эти необдуманные слова из головы, они глубоко засели во мне. Кто я такой? Комплекс неполноценности, ничтожный ученик. Никто. Будучи учеником пекаря, я тоже испытывал трудности с работой. В профессиональной школе я также был неудачником. Чтобы отвлечься от всего этого и забыть на какое-то время обо всех своих трудностях, я все чаще посещал диско-клуб, в котором иногда оставался до начала работы. Нетрудно представить, что недостаток сна не приминул сказаться на моем отношении к работе. Музыка играла теперь важную роль в моей жизни. Я увлекся такими группами, как «Антихрист», «Смерть Христу», «Короли сатанинской службы» и другими, тексты и ритмы которых были созвучны моим чувствам. Сознание того, что я ничто, ленивый дурак, увеличивало мою ненависть, которая была направлена против большинства окружавших меня людей, а особенно против иностранцев, несмотря на то, что я сам был одним из них. Сначала я тайно читал Адольфа Гитлера и усиленно собирал информацию о его личности и идеологии. Мысль о том, что Гитлер тоже начал когда-то маленьким неудачником и все же стал великим фюрером, в такой степени мотивировала меня, что я скоро примкнул к НДП, сделал свастики и изрисовывал стены и предметы. Моей фантазией начали овладевать мысли о силе и разрушении. Так меня мучило представление о том, как бы кого-нибудь застрелить или изрубить на куски. К этому времени я уже был в сетях сатаны, который вскоре превратил меня в беспрекословного последователя и поклонника. Там, где я работал, было несколько девушек-учениц, из которых особенно выделялась Александра. Она была религиозна, верила в существование Бога и посещала русскую православную церковь. К тому же она была наполовину русской, и у меня появилось основание ненавидеть и презирать ее. Но случилось обратное. После долгого времени мое сердце снова потеплело к человеку, и мы полюбили друг друга. Александра была для меня всем. Я был счастлив с ней, а она со мной. Сначала мы прекрасно понимали друг друга, особенно потому, что считали, что были непоняты своими родителями. Мы не замечали, что делали один из другого идола и фактически не имели прочного фундамента для дружбы. Поэтому вскоре наши отношения потерпели крах. Нас связывала только обоюдная половая зависимость, превратившаяся в своего рода страсть. Ян Дьюри пел: «Все, что нужно твоему телу, это секс, наркотики и рок-н-ролл». Чего нам еще не хватало, так это наркотиков. Ну и они не заставили себя ждать. Примерно в это время в Германии стали известны панки. Газеты в Мюнхене печатали о них статьи под крупными заголовками. Я был в восторге от их выступлений, их мужества и отрицания всякого рода авторитетов. Отныне я носил только черную одежду, и мне нравилось шокировать порядочную публику своей стрижкой ирокез. Александра была тоже потрясена моим видом. А когда через несколько дней я появился на работе выпившим, избил товарища по работе, а затем замахнулся на мастера полотенцем, между мной и Александрой было все кончено. Мне было все равно. Будущее мне ничего не сулит. Я дико хулиганил, потому что считал, что в моей беде виноваты все, кроме меня. На стадионе «Мюнхен 1860» я познакомился с неонацистами, которых легко можно было заметить по короткой стрижке, военным сапогам и летным курткам. Некоторое время я симпатизировал военной спортивной

«Бонзайская свинья!» Я кинулся к нему, чтобы вырвать дипломат из его рук. Однако я не учел, что примерно в 50 метрах от нас находился полицейский на мотоцикле, который тут же принял меры. Через несколько минут я был в наручниках доставлен в полицейский участок. Затем меня отправили в следственное заключение. Обвинение гласило: попытка грабежа с угрозой оружием, опасным для жизни. Конец. Впервые за решеткой. Нет алкоголя, чтобы запить отчаяние. Нет панков. Меня охватило никогда ранее не испытанное чувство одиночества. Дело усугублялось тем, что во время следственного заключения в моей комнате был произведен обыск, где полиция уголовного розыска нашла письмо, написанное мною господину Хоффману незадолго до моего преступления, через день после того, как на октябрьском празднестве в Мюнхене взорвалась бомба. «Уважаемый господин Хоффман, меня очень радует, что наш товарищ Гундольф Келлер проявил мужество, доказав, что готов умереть за наше дело. Меня также радует, что при этом погибло 5 британцев. Несмотря на мое уважение к вам, считаю упущением, что нас не предупредили до того, как взорвалась бомба. Было бы лучше, если бы бомба взорвалась там, где живут канаки. Тогда мы уничтожили бы по меньшей мере 200 неарийцев. Хайль Гитлер. Приветствует вас Антонио Буэно Гилл». Это письмо является ужасным свидетельством моего тогдашнего коварного человеконенавистнического жизненного настроя. Немного света в мою темную жизнь вносили письма Александры, которая, вопреки всему, снова искала связи со мной. В своих письмах она писала о христианах и о любви Божией, о том, что Бог умер на Голгофе из-за меня. Письма Александры не оставили меня равнодушным. Я снова и снова задумывался над ними. В одиночестве камеры у меня было бы достаточно времени и возможности взыскать и призвать этого Бога. Но вместо этого во мне созревал сатанинский план. Мне предстояло пробыть в заключении около 2 лет, и я знал, что каждое письмо от Александры и к ней прочитывается судьей. Поэтому в своей ситуации я решил злоупотребить Богом и писать благочестивые письма. Таким образом, я писал о своем раскаянии и изменении взглядов, хотя как раньше, так и теперь ненавидел людей, на которых нападал. Сначала все, казалось бы, шло хорошо. Я был на свободе и даже получил новое место учебы в другой пекарне. Но мое сердце, как и раньше, было исполнено ненависти, направленной прежде всего против богатых и иностранцев. Я строил планы, как бы избавиться от богатых и искоренить неарийские расы. Анархические группы, такие как «Секс», «Пистолеты», «ДАФ» и «ОК», выражали в своих песнях то, что чувствовал я. «Я антихрист, я анархист. Я знаю, что мне надо и где мне это получить. Мне бы хотелось уничтожить все приходящее. Я хочу творить беззаконие». Из книги «Анархия в ОК». Наши отношения с Александрой были в это время очень напряженными. Сначала мы жили в комнате Александры, но между нами все больше возрастало чувство внутреннего отчуждения, потому что я почти каждый день ходил в панк-клуб и возвращался только поздно ночью. После очередной ссоры она переехала к отцу и оставила мне пустую комнату, в которой скоро очутились мои панки. Это привело к тому, что мы в значительной мере беспокоили хозяина, сдававшего нам квартиру, и меня попросили выехать. Так как мы должны были освободить комнату, Александру позвали для того, чтобы она забрала свои вещи. Однажды в субботу она явилась совершенно пьяной, чтобы разобраться в своих пожитках. А через некоторое время появился молодой человек, представившийся мне Алоизом, который помог Александре забрать вещи. Мы отнесли вещи домой к Александре, где некоторое время посидели с Алоизом в кухне. Мы долго беседовали, и он предложил мне переехать в христианский приют. Обменявшись с Александрой еще несколькими ругательствами, я с гордым видом отверг это предложение.

И вот я снова очутился на улице, вынужденный жить в грязи с панками. Скоро мне все это надоело, а так как наступала зима, я попытался пристроиться у своих родителей. Когда мне было отказано в этом, мне ничего не оставалось делать, как идти и просить христиан, чтобы они приютили меня. Эти молодые люди сердечно приняли меня, и в последующие недели у меня была возможность убедиться в истинности их совершенно непривычного мне жизненного стиля. Здесь не было бранных слов. Господствовала чистая, честная атмосфера. Сердечность и самоотречение произвели на меня глубокое впечатление. Они давали, ничего не требуя и не ожидая. Однажды Алоис сказал мне: «Вас, панков, и нас, христиан, объединяет общее мнение, что на этой земле нет будущего». Хотя я и жил у христиан, я оставался верным панком и продолжал посещать панк-клуб. В одном из них я стал швейцаром и таким образом бесплатно получал пиво. Часто Алоис приходил ночью, чтобы забрать меня, и я не стеснялся прихватывать с собой друзей. Рейнгольд, которого мы называли Камикадзе, Антонио, еще один испанец, Ральф и я — это была чаще всего наша компания. Христиане предоставляли нам ночлег, заботились о нас. Мы не могли этого понять. Они излучали любовь и заботу, которая нам была непонятна. Ведь даже наши родители не хотели иметь с нами ничего общего. Сомневаясь в истинности такого сердечного отношения, мы реагировали провокациями. Но даже когда я однажды угрожал Алоизу ножом, тот не дрогнул, обезоружив меня своим дружелюбием. Время от времени мы посещали с Алоизом общину. Несмотря на то, что я выглядел таким безобразным, что даже родная сестра не узнала меня на улице, а только подумала, только бы этот тип не заговорил со мной, христиане принимали нас с распростертыми объятиями. Хотя некоторым было явно не по себе, когда мы вваливались в зал с крашенными волосами, размалеванными глазами, и от нас несло специфическим запахом. На любовь этих христиан я все больше отвечал ненавистью. Меня ужасно злило, что в их сердцах было как раз то, что у меня полностью отсутствовало — мир и радость. Чтобы оскорбить этих людей, я расписал свою кожаную куртку стихами, в которых порочилось имя Иисуса. Однажды ночью, когда я изрядно выпил, я снова после долгого времени разыскал Александру. Я остался у нее до утра, и вдруг меня охватил приступ ненависти и ярости. В комнате Александры висели иконы. Я сорвал их со стен и стал плевать на них. Затем я закричал: «Отрекись от твоего Бога и служи сатане!» На это она ответила, явно движимая любовью Божией: «Нет, Иисус любит тебя». Я же, потеряв контроль над собой, орал: «Отрекись!» Поскольку она не отвечала мне, я потерял последнее самообладание и избил ее поясом с шипами. Раньше она всегда сопротивлялась, но на этот раз, лежа на полу, она обхватила мои ноги руками и говорила: «Не уходи. Бог любит нас». Я видел, что она совсем выбилась из сил, но все же, ударив ее в лицо, я оттолкнул ее и, пылая ненавистью, выбежал из квартиры. Когда я сегодня вспоминаю об этом, сердце мое разрывается. И я не понимаю, как я мог так ненавидеть этого Бога, который уже начал изменять жизнь Александры, и почему я так жестоко поступил с человеком, которого любил. В то время, как я все больше накачивал себя алкоголем и гашишем, слова «Иисус любит тебя» не выходили у меня из головы. Только громкий панк-рок, казалось, был в состоянии на короткое время заглушить эти слова. В это время я покинул христианский приют и вместе со своими друзьями жил в Нюрнберге,
Но так как мы снова стали испытывать финансовые трудности, нам пришлось вскоре возвратиться в Мюнхен, где я разыскал Александру на ее новом месте работы. Я отдавал себе отчет, что опустился до крайности. Вообще-то я намеревался запастись спиртным, но затем решил заехать за Александрой, чтобы забрать ее с работы. У нее дела тоже не ладились, она тем временем стала алкоголичкой, и все же мы пытались скрыть свое жалкое состояние под маской хладнокровия. Вместе мы пошли в пивную, поиграли там в бильярд. Несмотря на то, что Александра была хорошим игроком, на сей раз она не могла загнать мячи в цель. Когда я внимательнее пригляделся к ней, я заметил, что она что-то приняла. Она призналась, что выпила алкоголя с таблетками. Мы оба чувствовали себя выжатыми. Существовала только еще одна возможность выйти из нашего бедствия, и я знал, что в этот день мне предстояло переставить стрелку нашей будущей жизни. Поэтому я заявил: «Давай начнем еще раз все сначала». Я дошел до точки, мне все надоело. Есть только один, который может помочь нам. Иисус Христос, был ее ответ. Я вернусь к Алоизу и спрошу, не примут ли они меня еще раз. Тогда я выброшу свои тряпки еще сегодня же, обещаю тебе, а завтра я попытаюсь поискать себе работу. Это ты должен мне вначале доказать. Я уже не верю тебе. Мы уплатили, простились друг с другом, и я отправился в христианский приют. На звонок мне открыл Клаус, посмотревший на меня довольно удивленно. «Можно войти? Я хочу расстаться со своим тряпьем». Клаус не выставил меня, поэтому я снял свою одежду, а в ящике на чердаке подыскал себе кое-что взамен. На следующий день мне удалось найти место судомойщика. Внешняя жизнь моя теперь полностью изменилась, но новая одежда и то, что вопрос с работой был улажен, еще не означало, что в моем злом сердце произошли изменения. Это изменение мог совершить только Бог. И все началось с того, что Клаус подарил мне Новый Завет, который я начал систематически читать и в котором нашел следующие слова: «Ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Я вдруг испугался, потому что к встрече с этим Иисусом был совсем не готов и знал, что со своей жизнью мне не устоять пред Ним. Но Его милосердная любовь не только открыла мне глаза на мой грех и погибшее состояние, но и на непостижимую милость Божию. Я читал прекрасные слова: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Боже, неужели это правда? Неужели правда, что ты хочешь принять такого грязного панка, опорочившего твое святое имя? В жизни бывают решительные минуты, когда знаешь, сейчас или никогда. Такой момент наступил и для меня, и я ясно слышал Божий призыв к покаянию. Я не хотел упустить этого случая и в тот же день предал Иисусу Христу обломки моей жизни и просил Его простить мою безбожную жизнь и принять меня. Эта молитва была первым шагом в новую жизнь свободы от оков греха, в жизнь радости и мира. Александра тоже сделала этот шаг и обрела освобождение от вины и греха через веру в Иисуса Христа, на кресте искупившего своей жизнью наше спасение. Тем временем прошло несколько лет, я пережил взлеты и падения, но Бог никогда не оставлял меня. Иногда гордость и эгоизм всплывали вновь, и моим друзьям-христианам было трудно со мной, но тогда Бог сильнее натягивал узду, чтобы образумить меня. Часто это было болезненно, но ни за что на свете я не хотел бы вернуться к прошлому. В 1983 году мы с Александрой вступили в брак, и Бог подарил нам сына и дочь.
С тех пор, как моя жизнь принадлежит Богу, моим особенным желанием является рассказать своим бывшим друзьям-панкам, как Бог изменил мою жизнь. Один из них сказал в беседе: «Тебе навязали религиозность». Что ж, я могу с благодарностью свидетельствовать, что только живой Бог сам через свое слово, Библию, заговорил со мной и убедил меня. Может быть, ты находишься в ситуации, подобной той, в которой был раньше и я? Если твоя жизнь наполнена грехом, будь то алкоголь, наркотики, алчность, воровство, сексуальные грехи, убийство и тому подобное, Господь Иисус умер за эти грехи на кресте и понес на нем наказание за мои и твои грехи. На основании этого Бог может предложить тебе прощение грехов и дать новую, вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, принявший несчастного грязного панка, каким был я, и сделавший его Детем Божиим, не оттолкнет тебя, если ты придешь к Нему со своей разбитой жизнью. Он верен Своему Слову. Иисус любит тебя. Твой Антонио.

Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас спросите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так: «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Омой меня святой пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмолд, Германия.

0: Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Я сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры, во имя Иисуса Христа. Разделить эту радость общения и вместе поклониться Господу. Я приглашаю вас почитать вместе Слово Божие, прикоснуться к этому источнику, который мы не можем вычерпать, бездна богатства и благодати Божией. Будем читать книгу «Песни песней», первую главу, 5 стих. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Я хочу вместе с вами поговорить о винограднике. Героиня нашего повествования, как бы спохватившись, что на нее обратили внимание, что она смугла, загорела, оправдывается и, оглядываясь назад, говорит: «Я не стерегла своего собственного виноградника, я стерегла чужие». В Библии много говорится о винограднике. В книге пророка Исаии в 5 главе есть гимн виноградника, гимн виноградаря, и мы прочитаем его вместе. С 1 стиха 5 глава. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Еще книга Псалтирь, 79-й Псалом, там тоже написано, что Израиль – это любимое насаждение Господа. 79-й Псалом, 9 стих. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки». Я хочу вместе с вами поразмышлять о том, что есть виноградник. Какая ответственность ваша и моя в нашем винограднике. И размышляя об этом, первое, что я подумал и сделал для себя такой вывод, это мой виноградник – это я сам. Такой, какой я есть, вот какой я родился, я как личность. Библия говорит, чтобы ваш дух и душа и тело во всей целости были без порока. И это моя ответственность, таким, какой я есть. Я должен ухаживать за своим виноградником. Мое тело, я должен за ним ухаживать. В нем находится моя душа. Душа, она бессмертная. Христос сказал, какой выкуп даст человек за душу свою. Так драгоценна душа, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Я должен заботиться о своей душе, это мой виноградник, мой дух, который дух жизни вдохнул в меня Творец. И это тоже моя забота, и Бог хочет, чтобы это было во всей целости без порока. И я не позабочусь о вашем винограднике, вы не позаботитесь о моем. Это наша личная ответственность. И этот урок я хочу, чтобы мы сделали себе
чтобы он был только как намек, но каждый из нас посмотрел бы, какая ответственность есть у меня, что я мог бы исправить в том винограднике, который доверил мне Бог. Еще один виноградник моей ответственности – это моя семья. У меня есть супруга, у меня 4 деток, 3 доченьки и сынок. И это мой виноградник. И ваш дом, ваша семья – это тоже ваш виноградник. Я не позабочусь о вашем винограднике. Это только можете вы. Вы тоже не можете помочь мне в моем винограднике. Я только сам должен там разобраться и посмотреть, в каком он состоянии. Я хотел бы сказать, что церковь, в которой я служу, в которой я живу, в которой я тружусь, люблю ее, это мой виноградник, правда ведь? Ваша церковь – это ваш виноградник. Город, в котором вы живете, написано: «Заботьтесь о благосостоянии города». Страна, в которой мы живем, каждый из нас, написано: «Прежде всего прошу совершать молитвы за царей и всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Конечная цель – результат, плод, который ожидает Бог, чтобы все достигли истины. Но для этого надо, чтобы была тихая, безмятежная жизнь. А цари должны принимать хорошие, мудрые решения. А я и вы должны помолиться о них. Это наш с вами виноградник. Сколько войн происходит, сколько горя, правда, мы молимся друг за друга, за Украину, за Россию, за другие страны, Израиль. И сколько боли, сколько трагедий. А у нас с вами есть рычаг влияния, чтобы там был порядок и тихая, безмятежная жизнь. Это мы должны помолиться. У нас есть эта сила и власть, и поручение, чтобы мы заботились об этом винограднике. И давайте сейчас посмотрим, что сделал виноградарь, который любил свой виноградник, утешался в нем и все там потрудился. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы. Наверное, вы видели на склонах красивые виноградники, эти террасы, где посажены на солнечной стороне во Франции, может быть, в Израиле. Здесь у вас тоже есть очень красивые виноградники, которые годами, веками там выращивались лучшие сорта, берется почва, изучается, какой сорт будет именно на этой горе, на этом склоне. Какое, сколько там солнца, сколько там будет сахара, и какой лучше всего сорт будет расти на этом склоне. На какой почве растет ваш виноградник, ваша душа, ваша семья? Если ваша мама брала вас за руку и приводила в воскресную школу, приводила вас в собрание, учила вас молитве «Отче наш», учила вас любить Слово Божие, заповеди Божии, то вы уже посажены на этом хорошем склоне утучненной горы. А может быть, в вашем винограднике есть какой-то непорядок, что этот виноград растет на северной какой-то тенистой стороне, и почва лишь бы что? Может быть, можно что-то изменить? Пусть этот намек из этой главы поможет нам задуматься, что можно изменить в наших виноградниках? Чем питаются наши корни? Какие условия? Может быть, зал неполный, кто-то питается сейчас чем-то другим, у кого-то уважительная причина, но кто-то, может быть, охладел, спотыкается, падает и растет где-то на плохой почве. Это можно еще пока изменить. Виноградарь обнес его оградою, свой виноградник.
Ограда всегда очень важна. От диких зверей, от воров, разбойников, от повреждений делается всегда ограда. И ваш и мой виноградник нуждается тоже в ограде. Например, первый псалом говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Он сделал себе ограду в том, куда он ходит. Не стоит на пути грешных. Он оградил себя в своих путях. Не сидит в собрании развратителей. Он оградил себя, в каком обществе он находится. Поставил границы. Он не ходит туда, где оскверняется, не ходит туда, где плохое влияние на его жизнь, на его душу, на его семью. Давайте посмотрим, может быть, в наших виноградниках нужно сделать ограду. Надо сделать ограду своего виноградника, оградить свою душу, свой дух. И написано: кто разрушит ограду, того ужалит змей. Некоторые проникают и в церковь, и разрушают эту ограду. Есть служители, пастыри, диаконы, но это ответственность каждого из нас. Написано: наблюдайте, смотрите, чтобы кто-нибудь не расхитил. Это надо постоянно быть внимательным, чтобы эту ограду никто не разрушил. Когда Неемия услышал, что стена Иерусалима разрушена и ворота его сожжены огнем, он говорит: я сел и заплакал. Он любил этот город, этот дом, этот храм, а оно было разрушено. Ему было очень больно, и он приложил огромные усилия, чтобы эту ограду восстановить. Это имеет огромное духовное значение. Если вы и я не сделаем ограду, за нас никто ее не сделает. Написано: кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Будем все вместе держать эту ограду, чтобы наши церкви, наши семьи, наши дома и наша душа каждого была надежно ограждена от всякого повреждающего. И когда он обнес его ограду и очистил его от камней. Давайте вместе подумаем, какие камни нам нужно убрать в наших виноградниках. Библия много перечисляет. Некоторые камни мы с вами уже убрали. Мы, когда вступили в завет с Господом, это был один человек, но мы трудились, духовно росли, и сегодня мы все немножко повзрослели. Но, может быть, есть еще какие-то непобежденные камни. Библия упоминает гнев, раздражение, ярость, злоречие, зависть, ропот, хитрость, лень, может быть. Вы назовете какие-нибудь еще камни, какие нужно убрать. И вы не знаете, какие камни мне нужно убрать, а я не знаю, какие вам. Но это надо сделать. Наверное, вы видели, когда человек не справился с какой-то чертой характера или с каким-то камнем его жизни в юности, и как тяжело это исправить в старшем возрасте. Как правильно это сделать вовремя, когда еще есть силы и все в порядке. Пусть Господь нам поможет посмотреть на свои виноградники и убрать камни, какие там есть. И дальше он написано: «Насадил в нем отборные виноградные лозы». У нас есть с вами прекрасный сорт, называется «Благая весть», «Слово Божие». Но сегодня столько предложений, столько технологий современных, поток информации, различные пропаганды настолько сильно и красиво подается, настолько привлекательно, столько людей насадили отвратительные сорта лоз, которые разрушают этот виноградник, и плод будет отвратительный. Но виноградарь, который знает Бога, знает Его Слово, насадил такие
сорта, которые самые лучшие, самые отборные. И это тоже наша с вами ответственность. Что мы выращиваем? О чем мы думаем? Что мы читаем? Куда мы заходим? Что мы листаем? Это нужно проверить каждому из нас. Героиня этого повествования говорит: «Я не стерегла». А надо стеречь. Надо стеречь, куда дети заходят. Надо быть подотчетными друг другу, чтобы минимизировать эти искушения. И Господь ожидает от нас хорошего плода. И когда Он насадил отборные сорта лоз, построил башню посреди его. Самое первое слово, которое мне вспомнилось, говоря о башне, это имя Господа – крепкая башня. Башня строилась всегда в винограднике для того, чтобы в первую очередь для охраны. В башне можно подняться выше и видеть далеко, какие есть опасности вокруг. Также в башне укрывались от бури, от ветра, когда убирали виноград. В башне хранили инструменты, имели защиту. И в башне также часто ночевали, когда трудились в винограднике. Но главное предназначение башни – это видеть, какие есть вокруг опасности. И имя Господа – это самая крепкая башня. Только зная закон Божий, зная имя Бога, мы можем понимать, что происходит в этом мире. Мы можем видеть дальше, мы можем все объяснить. Христос говорил: вы узнаете тогда истину. Когда вы будете вникать в закон Божий, когда будете заниматься этим постоянно, вы сможете подняться над этой мирской суетой, над этим всем земным, и ваше видение будет значительно дальше. Вы не будете иметь страха, вы не будете иметь чего-то непредвиденного, потому что у вас будет видение Божие. Вы будете смотреть с высоты башни имени Господнего. И выкопал в нем точило и ожидал. Говоря о башне, мне хочется сказать, что башня – это, если говорить о мне лично, это мое время с Богом, моя молитва и чтение Слова Божьего. Если башня семьи духовная, то это время, которое мы с семьей проводим вокруг Слова Божьего, когда мы его вместе читаем, когда мы вместе молимся, вместе поем, тогда мы созидаем нашу духовную башню. И все это сделал виноградарь для того, чтобы был хороший результат, нужен плод. Точило – это такая емкость, часто вытесывалась чаще всего в скале, и там так было устроено, что давили виноград, и он фильтровал.

усилий. Если посмотреть на историю всего человечества, то можно сказать, что не всегда был хороший результат. Чаще всего был плохой. И здесь мы прочитали, что он принес дикие ягоды. И виноградарь спрашивает: «Жители Иерусалима, мужи Иуды, рассудите меня, что еще надлежало сделать?» Я хочу, чтобы мы сегодня вместе все задали вопрос сами себе: что я еще должен сделать в моем винограднике? Послание к Евреям, 1 глава, там написано так: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Если историю людей разбить на периоды, то получается несколько таких сильных, ярких периодов, которые очевидны. Первый период – от Адама до Ноя. Второй период – от Ноя до Авраама. Следующий – от Авраама до Моисея. Следующий – от Моисея до Христа. Каждый период прекрасный по-своему. В каждом периоде Бог удивительно разговаривал с людьми. Многократно и многообразно. Он созидал свой виноградник. Люди – это венец творения Божия, это любимое творение Божие. И Он с ними трудился, чтобы увидеть хороший плод, хороший результат. И всегда выходили дикие ягоды. Период от Авраама до Моисея. Бог создает свой избранный народ, создает условия для этого. Верующий человек, верный Богу, друг Божий, плен, сотни лет создается народ. Бог выводит их из плена, ведет в землю обетованную, дает им по пути закон, трудится с ними, разговаривает с ними, обетование дает, условия ставит. Смотрите, говорит, если вы будете соблюдать заповеди, вы будете благословенны. И люди показали свою греховную природу, что они не могут принести хороший плод. Потом были пророки, были всякие бедствия, войны, пленения, и результата не было. И в последние дни сии Он говорил нам в Сыне. Смотрите, были всякие времена, но это последние дни. Больше никаких времен не будет. Это последнее обращение Бога к людям через Сына. Если кто-нибудь не услышит это последнее обращение, больше Бог никаких разговоров с людьми вести не будет. Мы здесь прочитали такие тяжелые слова. Он говорит: «Я скажу вам, что сделаю с виноградником. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Оставлю его в запустении, и не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Но виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужа Иуды – любимое насаждение его». Он хочет, чтобы был хороший результат. И он посылает сына. Между нами бывает, когда мы обижаемся друг на друга, мы не разговариваем, правда? Мы молчим, укрываемся друг друга, обходим. И это иногда длится долго. Мы не поднимаем трубку, когда нам не нравится собеседник. Представьте, если бы Бог с нами перестал разговаривать. Мы с вами здесь, потому что Он с нами разговаривает, потому что день благодати продлевается, дверь спасения открыта, Его милость и благодать, солнце для добрых, для злых, для всех, все это еще открыто прекрасно. Но Он говорит: так всегда не будет. Это последний разговор. И если люди не услышат его и не примут, Бог больше не будет разговаривать. Это будет самое тяжелое время людей –

0: Определение, что такое ад, это когда Бог недоступен. Это когда ты к Нему обращаешься, а Его нет. Это самое страшное для людей. И это наступит время. Тогда люди по-настоящему оценят, что это такое было, когда Бог с ними был милостив и разговаривал с ними. Поэтому Он послал Сына Своего в этот мир. И Он отдал Свою жизнь, чтобы нам помочь, чтобы мы могли принести хороший плод. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода самою, сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Смотрите, какие усилия Бог приложил, чтобы мы принесли плод. Он оказывает нам всякую помощь. Он дал нам Духа Святого, дал нам Слово Свое. Он создал церковь на земле, чтобы мы были вместе, чтобы мы держались друг за друга, помогали пройти этот жизненный путь, чтобы мы пребывали в Нем и пребывали в любви друг к другу, и тогда прославится Его имя. Тогда этот будет прекрасный результат. Однажды с этой кафедры прозвучит последняя проповедь. Пресвитер призовет последний раз к покаянию. Прозвучит последняя молитва. Прозвучит последняя песня, которую споет хор. Однажды придет последний язычник в дверь спасения. И дверь спасения закроется навсегда. И больше никаких обращений, разговоров и возможностей исправить свой виноградник не будет. Но сегодня все это еще пока открыто. Можно еще помолиться, можно еще покаяться. Но тогда кто-то скажет, пусть еще один раз споют, есть ли место Иисусу. Пусть еще раз пресвитер призовет к покаянию. Дайте мне еще Библию, но уже это все будет закрыто. Книга «Песни песней», 8 глава, заканчивается 12 стих такими словами. «А мой виноградник у меня при себе». В первой главе героиня говорит, что вы смотрите на меня? Я не стерегла свои виноградники, я чужие. А здесь... как бы проведя работу, проверив свой виноградник, она поправила ограду, убрала камни, проверила лозы, какие сорта, что нужно удобрить, что можно сделать лучше, построила башню, навела полный порядок и сообщает нам, мой виноградник у меня при себе. Мы с вами вступили в Новый год. Я желаю вам, чтобы... этот год был благословенным для вашего виноградника, для вашей души, для вашего тела, для вашего духа, для вашей личности, как вы есть перед Богом, для вашей семьи, для вашего дома, для ваших детей, ваших внуков. Этот виноградник ваш, чтобы был прекрасным, чтобы он приносил хорошие плоды. Ваша церковь, чтобы она развивалась, чтобы ограда была крепкая, чтобы камни убрали, которые мешают, и чтобы башня была крепкая, и вы видели Господа впереди, видели опасности, какие есть вокруг, чтобы ваш город и страна, можно сказать, что это вся земля, на которой мы с вами живем, это наш виноградник, правда ведь? Это наша одна такая большая деревня, в которой 232 страны. Это как будто 232 дома. И это наш с вами виноградник и наша общая ответственность. И Господь, видя, что мы погибаем, пришел, чтобы нам помочь, поддержать нас, помочь нам навести порядок в наших виноградниках, помочь нам принести хороший плод. Он дал нам все ресурсы для этого. За то, что Он это сделал, пришел, объяснил, помог, дал силу Святого Духа. Я приглашаю, чтобы мы в наших сердечных коротких молитвах поблагодарили Его и попросили Его о помощи. Что еще надлежало бы нам сделать? Пусть нам в этом поможет Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная

Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в Узах, в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников-христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет – таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Тимофей. Имя Тимофей означает «чтущий Бога». И о носившем это имя ученике и сотруднике апостола Павла сказано в Новом Завете довольно много. Первое упоминание о нем читаем в Деянии апостолов 16:1-3, где сказано, что апостол Павел подошел до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его Павел пожелал взять с собою, и, взяв, обрезав его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был елен. От Листры до Иконии около 30 километров, а от Дервии до Листры около 60 километров. По этой причине верующие в Листре и Иконии лучше знали друг друга, нежели находящиеся в Дервии. Если о Тимофее свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии, то это дает основание думать, что он был родом из Листры. О Тимофее определенно сказано, что мать его была иудеянка, уверовавшая, а отец – елен. Смешанные браки между людьми разных национальностей и вероисповеданий происходили в древности и совершаются до настоящего времени. Причем во многих случаях от таких браков страдают дети, которые не знают, какому народу и какому вероисповеданию они принадлежат. О матери Тимофея имеем еще добавочные свидетельства, написанные апостолом Павлом Тимофею. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». 2 Тимофею 1:5. Это говорит нам, что мать Тимофея называлась Евника, что она была хорошей верующей в Бога еврейкой, а потом уверовала и в Иисуса Христа как Спасителя. Такой же верующей еврейкой была и Лоида, бабушка Тимофея. Мы не знаем, какие причины заставили Евнику выйти замуж за Елина, но, вероятно, брак не был удачным, так как отец не допустил, чтобы сын его был евреем, и запретил совершить обрезание, что было хорошо известно всем местным евреям. Воспитание Тимофея шло в двух направлениях – греческом и еврейском. Древние греки, елены, были выдающимися спортсменами, и от них позаимствованы модные теперь олимпиады. Несомненно, что Тимофей обязан был принадлежать какой-то спортивной группе, на что апостол Павел намекает, написавший: «Ибо телесные упражнения, греческая гимназия, откуда имеем слово гимнастика, мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». 1 Тимофея 4:8. Апостол Павел не осуждает спорт или гимнастику, но считает их малополезными в сравнении с благочестием, которое ведет к Божьим благословениям и в жизни настоящей, и в будущей. Учителей спорта было в Листре достаточно, а учиться благочестию Тимофей не мог учиться у местных раввинов, почему без сомнения противился отец. Но где есть желание, там найдется способ. Если мать и бабушка не могли сделать Тимофея евреем по наружности, то сделали его внутренне таковым, о чем апостол Павел так засвидетельствовал. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». 2 Тимофея 3:15. Мать и бабушка с детства насаждали в Тимофее семена Слова Божия. И когда апостол Павел с Варнавою проповедовали Евангелие в городе Люстре, Тимофей мог быть в числе внимательных слушателей. А если и не был, то от других узнал сущность апостольской проповеди и перенесенные апостолом гонения и даже побиение камнями. 2 Тимофея 3.11 и Деяния апостолов 14.19. Это не испугало молодого человека, а скорее побудило его быть последователем и служителем Господним. Пережитое апостолом Павлом в Листре содействовало обращению Тимофею. Итак, когда апостол Павел прибыл опять в Листру, то местные братья представили ему молодого человека, искренно и ревностно старающегося служить Господу. Апостолу Павлу он понравился, и чтобы дать возможность Тимофею участвовать вместе с апостолами в еврейских богослужениях, Павел обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Тимофей согласился на это ради дела Божия, ради свободной проповеди евреям о спасении верою во Христа Иисуса. С этого времени Тимофей стал верным сотрудником апостола Павла. Тимофей был свидетелем и участником апостольского служения в Филиппах, Фессалонике и Верии. Он даже оставался в тех городах продолжать служение, когда Павел вынужден был уходить. Из Верии Сила и Тимофей поспешили к Павлу в Афины, День апостолов 17:14-16, вероятно, на очень короткое время. Они принесли апостолу Павлу сведения о переживаниях верующих в Македонии. Тогда Павел решил остаться самому в Афинах, а Тимофея отправить в Фессалонику с посланием и поручением наставлять и укреплять в Господе. 1 Фессалоникийцам 3:1-4. Вполне возможно, что Сила был послан Филиппы или Верию, так как позже они оба вместе прибыли к Павлу в Коринф, Деяния апостолов 18:5, где апостол Павел проповедовал год и 6 месяцев, Деяния апостолов 18:11, а его помощниками были Сила и Тимофей, 2 Коринфянам 1:19. Из Коринфа апостол Павел направился в Эфес, и его спутниками были Акила и Прескилла. Из Эфеса Павел поспешил в Иерусалим, а Тимофей и Сила проповедовали Евангелие в Коринфе. Следующая встреча апостола Павла с Тимофеем была несколько лет спустя в Ефесе. Как долго там они сотрудничали, не отмечено в Писании. Сказано лишь, что из Ефеса апостол Павел послал Тимофея и Ераста в Македонию, Деяния апостолов 19:22, вероятно, Филиппы или Фессалонику. Хотя у нас нет никаких данных относительно служения Тимофея в Филиппах, но на основании послания к филиппийцам, написанного от имени Павла и Тимофея, можем думать, что там Господь особенно благословил его, и он оставил хорошее впечатление. В этом же послании к филиппийцам 2:19-23 имеем замечательный отзыв о Тимофее, какой важнее любого докторского диплома. Апостол написал: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Апостол Павел посылал Тимофея и в Коринф, когда узнал о разных трудностях, возникших среди верующих в том городе, и написал им о Тимофее: «Если придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». 1 Коринфянам 4:17-21. Вероятно, Тимофей не имел желанного успеха в Коринфе. И позже апостол Павел послал туда Тита, которому Господь помог наладить дело. 2 Коринфянам 7, 5 и 8 глава, 24 стих. По освобождении из-под ареста в Риме, Деяния апостолов 28, 30-31, апостол Павел проповедовал Евангелие на острове Крите, вероятно, посетил Колоссы. И, отправляясь в Македонию, направил Тимофея в Эфес для упорядочения церковных дел. 1 Тимофея 1:3. Это было нелегкое задание. И потому апостол Павел написал Тимофею первое послание, которое является наилучшим руководством для молодых проповедников. Когда же апостола где-то арестовали и привезли второй раз в Рим, то из тюрьмы он написал второе послание к Тимофею, в котором, кроме советов и указаний, имеется скромная просьба принести к нему до зимы и прийти и принести филонь, то есть плащ, какой апостол оставил у Карпа в Троаде, и книги особенно кожаные. Успел ли Тимофей это сделать? Не знаем. Известно, что Тимофей находился некоторое время в какой-то тюрьме, но был освобожден, Евреям 13:23. Позднейшее предание говорит, что он был побит камнями в Ефесе.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Духовная статья. Михаил Чернявский, магистр богословия, город Хабаровск. Власть наступать. Экзорцизм. Библейское учение. Практика ранней церкви и современное душепопечение. «Даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» Луки 10:19. Библия явственно говорит своим читателям о реальности невидимого духовного мира. Христиане, следующие за Иисусом не один год, периодически оказываются свидетелями того, как духовная война приобретает вполне физические черты, врываясь в повседневную жизнь детей Божьих. Атаки ведутся с трех направлений. Изнутри партизанит греховная плоть, извне искушает мир своими извращенными ценностями, из мира духов по самым слабым местам бьют дьявол и его бесы. Сегодня из печати выходит литература по практическим вопросам духовной борьбы преимущественно харизматических авторов, которые, как правило, игнорируют обширное наследие церкви, в особенности раннехристианское учение и опыт. В результате в сферу практического служения нередко привносятся весьма сомнительные догматические утверждения и манипуляции. В традиционных евангельских церквях в данной области также много неясности, доктринальных пробелов и даже определенной табуированности. Кроме того, нередко голову стали поднимать современные саддукеи, которые предпочитают в духов не верить вовсе, увлекшись избыточным рационализмом. Задачей данной статьи является формулировка максимально конкретных ответов на актуальные вопросы библейского консультирования. Что является бесовской одержимостью и оккультной обремененностью? Какие симптомы этих состояний известны? Кто может оказывать помощь людям, столкнувшимся с данными проблемами? Каким образом эта помощь может быть оказана? Может ли христианин быть одержимым? Методологическим основанием для наших размышлений является Священное Писание и другая христианская литература трех первых веков. В том случае, если тезисное изложение статьи не позволит удовлетворить весь объем возникших у читателя вопросов, автор рекомендует обратиться к его исследованию экзорцизма в ранней церкви, изданное отдельной книгой «Чернявский экзорцизм в ранней церкви Доникейского периода». Мы можем уверенно выделить три степени духовной обремененности. Первую степень можно назвать общим влиянием дьявола. В нее попадают все духовно мертвые люди, которые не верят в Христа. Вторая степень – это духовная зависимость или обремененность. В данном случае речь идет о жертвах греховных привычек и оккультно обремененных людях, на которых бесы воздействуют извне. Третьей степени духовной обремененности относится бесноватость или одержимость нечистыми духами. Это сильное демоническое воздействие, при котором частично или полностью подавлены разум и воля человека, то есть бес управляет человеком изнутри. В данном смысле христианин не может быть одержимым. Римлянам 6.4, 11, 14. Примечательно, что видный советский психиатр, доктор медицинских наук профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов, будучи православным христианином, проводил аналогичное разграничение между второй и третьей степенями духовной обремененности. Свои наблюдения он изложил в уникальной работе «Психиатрия и проблемы духовной жизни». К медицинским симптомам одержимости могут относиться немота, слепота, крики, стоны, конвульсии, припадки, бодрствование днем и ночью, падение на землю и катание по ней, пена изо рта, скрежет зубами и оцепенение, безумие, физические заболевания, беспокойство, фобии, судороги и конвульсии, несвоевременный и неестественный смех, крик и метание, членовредительство, мазохизм, попытки суицида. Среди социальных симптомов евангелисты упоминают обитание в нечистых местах и хождение без одежды. К духовным симптомам могут относиться определенные сверхъестественные способности, например, узнавание личности Христа и бурная реакция на него, способность предсказывать будущее, то есть прорицательство, нечеловеческая сила. Кроме того, отцы церкви упоминают говорение не своим голосом, неестественно или не на своем языке, а голосом и наречием тайно вселившихся в них демонов. Крайне важно отметить, что ни один из данных симптомов сам по себе не может служить доказательством одержимости. Это лишь разнообразные признаки, которые могут возникать в результате бесноватости. Причинам демонической обремененности относятся оккультные практики, идолопоклонство, законничество, греховная зависимость, духовная беспечность, невежество, неутвержденность в вере. На страницах книг Нового Завета экзорцизм, то есть изгнание бесов, прежде всего практикует Иисус Христос. По его собственным словам, данная деятельность находится в контексте приближения Божьего Царства. Матфея 12:22-29. Изгоняя бесов, Иисус демонстрировал абсолютную духовную власть. Он не знал неудач. Ему было достаточно лишь дать повеление покинуть тело человека. Евангельский образ Христа стал богодухновенным стандартом для христиан апостольского века, в том числе и для раннехристианских экзорцистов. Отправляя своих учеников на служение, Иисус сказал: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Матфея 10:7-8. Об этой стороне апостольского служения неоднократно говорится как на страницах Евангелий, так и в книге «Деяния апостолов». К III веку в некоторых поместных церквях, как, например, в Риме, появились специальные служители, которые назывались экзорцистами или заклинателями. Их главной задачей было не только обучение и подготовка неофитов к крещению, но и освобождение последних от оккультной обремененности и, в случае необходимости, изгнание бесов. Конечно, бесов изгоняли и епископы. Некоторые из отцов церкви утверждали, что изгонять бесов способен каждый христианин. Однако, судя по всему, преобладало мнение, согласно которому это служение могли нести многие, но не каждый. Такие отцы, как Иустин, Ириней и Ориген, учили, что заниматься экзорцизмом следует христианам, наделенным соответствующими духовными дарами, прежде всего даром развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Ведущий богослов и апологет II века епископ Ириней Леонский писал: «Истинные ученики Христа, получая от Него благодать, совершают во имя Его чудеса во благодеяние другим людям, сообразно с тем, как каждый из них получил от Него дарование. Ибо одни истинно и несомненно изгоняют демонов, так что сами, освобожденные от злых духов, часто делаются верующими во Христа и обращаются к церкви. Иные имеют предвидение будущего, видение и пророческие речи. Другие же исцеляют больных через возложение рук и возвращают им здоровье». Кроме особых духовных дарований для изгнания бесов, христианину необходимо соответствовать определенным требованиям. К таким требованиям относится наличие в нем духовных качеств, таких как вера, смирение и чистое сердце. Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее число служителей ранней церкви отличали бесноватость от психоневрологических заболеваний. Современный французский историк и богослов Жан-Клод Ларше на страницах своей книги «Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков» приходит к следующему выводу. Святые отцы со всей очевидностью различают физическую и бесовскую этиологию не только относительно болезней и немощей, имеющих различную природу, но даже для одной и той же болезни или немощи, рассматриваемой в разных случаях. Под этиологией имеются в виду причины и условия возникновения болезней. Иисус не испытывал никаких затруднений с распознаванием как демонического влияния, так и сугубо физических проблем со здоровьем. А говоря о проблемах конкретных людей, эту разницу подразумевал. Луки 4:40-41. В частности, Он никогда не возлагал рук на одержимых, Больных же щедро благословлял этим жестом. Если случай эпилепсии и лунатизма, изложенный в трех Евангелиях, Матфея 17:14-18, Марка 9:14-29, Луки 9:37-43, рассматриваются как обусловленные одержимостью, то в другом тексте лунатики четко отличаются от бесноватых. Матфея 4:24. Также обращает на себя внимание диагностический вопрос Иисуса. Как давно это сделалось с ним? Марка 9:21. Для того, чтобы преодолеть общее влияние дьявола, человеку необходимо принять Евангелие верой, раскаяться перед Богом и пережить рождение свыше. В случаях оккультной обремененности или греховной зависимости с конца второго столетия в церкви стали практиковать отречение от сатаны. Трехчастная формула отречения предполагала отказ от дьявола, от его гордыни, его дел или его ангелов. Этот ритуал подразумевал полный отказ от всех обрядов языческих религий, в частности, от дьявольского великолепия торжественных процессий и зрелищ. Совершалось отречение во время подготовки к крещению под контролем наставников-экзорцистов, а также непосредственно перед крещением под руководством епископа. Добровольное отречение от сатаны в ранней христианской традиции, по словам Джеффри Рассела, символизировало переход посвящаемого из войска сатаны в воинство Христово. По-гречески отречение называлось апотаксис, а изъявление покорности Христу – синтаксис, чем подчеркивался параллелизм и особо обозначался переход нового христианина из армии таксис дьявола в армию Христа. В случаях бесноватости с апостольских времен церкви известно четыре основных средства. Во-первых, повеление или изгнание именем Иисуса. Это стержневая практика христианских экзорцистов. Имя Христа нельзя использовать в качестве магического ключа для получения сверхъестественной силы в духовном мире. Бесов не удивить именем Иисуса, они его знают. Гораздо важнее знать его самого, а еще важнее, если он знает нас. Смотри Деяния 19:11-16. Второе действенное средство – молитва. Раннехристианский богослов и апологет Минуций Феликс сказал: «Мы изгоняем их, демонов, из тел, жаром наших молитв». В житиях подвижника Антония Великого и епископа Григория Чудотворца в контексте изгнания бесов речь также идет о всенощном молитвенном бдении, сопровождаемом призыванием имени Иисуса и песнопениями. Третья возможность – это усиление молитвы постом. По этому поводу у Оригена находим важное предостережение. Обратим внимание и на слова: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» – Марк 9:29. Чтобы, если когда-нибудь нам придется заботиться о ком-то, страдающем подобным недугом, мы не заклинали, не вопрошали, не говорили с нечистым духом, как со слушающим, но, действуя постом и молитвой, стяжали, молясь о страдающем, спасение от Бога, и своим постом изгнали из него нечистый дух. Стоит особо подчеркнуть, что знаменитый учитель Александрийской школы предостерегает своих читателей от всякого вступления в диалог с демонами. От некоторых отцов церкви мы также узнаем об использовании в некоторых случаях заклинательных текстов. Даже если это не было чтение отрывков из Евангелий, такие формулировки, в особенности у апологета Иустина Мученика, неизменно апеллировали к Голгофской победе Христа. Тут вновь будет весьма уместен комментарий Оригена. Христиане приписывают эту силу не заклинаниям, а призыванию имени Иисуса и чтению евангельских рассказов о Нем. Эти священные слова – часто заставляют демонов выходить из людей, в особенности если обращающиеся к демонам со священными словами изрекают их с чистым сердцем и искренней верой. Говоря о противостоянии дьяволу и нечистым духам, важно помнить о возможных контратаках. Христос предупреждал об опасности рецидива после экзорцизма. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов злее себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Луки 11:24-26. Бесы пытаются запугать того, кто ведет с ними духовную войну, и каким-то образом навредить ему. 1 Петра 5:8. Тем не менее, первые христиане знали, что в духовной брани важно уметь и атаковать, и защищаться. Ефесянам 6:10-18. Для успеха у нас есть все необходимое. Библейское учение о человеке и духовном мире, богатое наследие церкви, а главное – сила и власть Святого Духа.
2: Вера и жизнь. Иван Лещук. Человек, поющий в ночи. Памяти Николая Водневского посвящается. Я к правде шел в глубоком мраке, ничей огонь мне не светил. Николай Морозов, 1910 год. Твое сияние пусть наш мрак рассеет, и пусть в сердцах людских растает лед. Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. 1002 год. Песни в ночи. Их поют Божьи люди от сердечной радости. Поют даже тогда, когда покидают зону благополучия и комфорта, когда ночь в душе и тьма сгущается. Истинные подвижники веры не теряют способность петь даже в зоне бедствия. Во время бурь и жизненных невзгод они, молясь, воспевают Бога. Деяния, глава 16, стих 25. Поют свои песни в ночи. Иногда их песнь безмолвна, часто со слезами на глазах. И можно наблюдать, как эти слезы, стекая по щекам, падают на землю, которая на протяжении тысячелетий впитывает в себя потоки человеческого горя. В духовной же реальности эти слезы устремляются ввысь, улетают вверх, поднимаются туда, где, как писал Николай Александрович Водневский, жизнь будет много интересней. Преодолевая все на своем пути, воздыхания неизреченные достигают престола благодати. Евреям, глава 4, стих 16. Эти песни не затихают даже в ночи, исполненной грозою, Александр Блок. Им внемлет небо, их слышит бодрствующий и святой. Как выразился некогда русский поэт Александр Блок, в ночи, когда уснет тревога, и город скроется во мгле, о, сколько музыки у Бога! Какие звуки на земле! Настигнутые радостью, по выражению Клайва Льюиса, Божьи люди поют душой, счастливые обладатели поющего сердца. В их жизни был момент, когда, услышав призыв неба, они пошли навстречу с тем, кто дает песни в ночи. Иов, глава 35, стих 10. Николай Александрович Водневский был одним из них. Нет, я неправильно выразился. Он является одним из них. Ведь биологическая смерть не уничтожает человеческую личность. И после смерти, лишившись тела, человек продолжает жить. Как личность он существует и творит в иных измерениях бытия, в нашей памяти, в нашем сознании. Одаренный служитель Божий, талантливая творческая личность Николай Александрович Водневский не ушел от нас. Такие люди не уходят. Они остаются с нами навсегда. Остается их бессмертное творчество, их влияние, их пример подвижнического и жертвенного служения. Все это нетленное богатство и наследие не умирает и не уходит. Есть рассказ о старинном опустевшем замке. Его хозяин уехал в длительное путешествие. Замок опустел. В одной из комнат на стене висел запыленный сломанный музыкальный инструмент. Слуги не знали, как на нем играть, никто не мог извлечь из него ни единого звука. Однажды в замок пришел странник. Он увидел на стене этот инструмент, снял его,

нее не дотронется хозяин. Так было со мной. Молчали струны моей души, но пришел Христос, очистил эти струны от пыли, настроил их на песню хвалы и благодарения Богу, и я, от рождения не имевший ни музыкального слуха, ни хорошего голоса, запел песню о любви Божьей, о Христе. Эта песня то громче, то тише все еще звучит в моем сердце. И верю, будет звучать до встречи с Искупителем, когда эта песня перейдет в сплошное и бесконечное ликование. Это выдержка-исповедь из трудов Николая Водневского, однажды запевшего сердцем. Запевшего так, что его голос услышал даже мир за железным занавесом. К сожалению, классик евангельской литературы, человек яркого писательского таланта, всю жизнь проработал на заводе. Многотысячная община русских эмигрантов не нашла возможности обеспечить его содержание, освободить для духовного труда. Но поющее сердце не может умолкнуть. Оно поет даже в ночи. И Николаю Водневскому пришлось жить и творить, невзирая на обстоятельства. Как писал русский мыслитель Павел Флоренский, надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на недовольство, никто не вернет. Возможно, именно поэтому однажды Водневский написал: «Усталость надо побороть, молиться, если сердцу больно. Я жду тот час, когда Господь мне скажет: но теперь довольно». И он дождался своего звездного часа, встречи со своим Искупителем, которого так любил и которому верно служил. У него было поющее сердце. Нет, я вновь ошибся, поющее сердце у него осталось. И пение его сердца мы будем и дальше слышать, читая его стихи и прозу, прослушивая записи с многочисленными проповедями. Остался его невидимый след в жизни многих из нас. Да и сам автор продолжает творить и петь, но уже не в ночи. Он прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом, а небо вечное. И в этом мое утешение. Чингиз Айтматов, «Белый пароход». «Каждый необращенный грешник носит ад в себе самом», написал Водневский в одной из своих книг «Небесная лестница». Он знал, что такое ад уже здесь, на земле. Но, встретившись с Христом, он стал носителем рая. «Слава Богу!» — так озаглавлено одно из стихотворений, которое вырвалось из глубины моего сердца, когда я вспоминал жизненный путь, по которому вел и сегодня ведет меня Господь. Безрадостное босоногое детство, скорбная юность, страшная война, плен, переселение в США, 24-летняя работа на фабрике «Кэмпбелл Суп», потеря сына-первенца, а позднее и жены. Но при всем этом я вспоминаю и тот счастливый день, когда в послевоенной Германии я услышал голос Господа. Он дал мне благодать открыть ему свое сердце, дал радость спасения души через покаяние и милостивое прощение моих грехов. Эта радость превышает все потери и трудности в моем следовании за Христом. И сегодня, на закате своих дней, я многократно с радостью повторяю: «За все слава Богу!» Эти слова Николай Водневский произнес за несколько лет до своей смерти. «О радость творчества! Приди, порадуй душу звонкой песней!» — восклицал Водневский, носивший рай в самом себе, внутри своего сердца.
вспоминаются слова из творчества другого русского.

поэта Афанасия Фета. В душе, измученной годами, есть неприступный чистый храм, где все нетленно, что судьбами в отраду посылалось нам. Именно в этом внутреннем духовном храме Николай Водневский и совершал главное поклонение своему Господу. В этом храме душе и песни он пел, и стихи писал даже в ночи. В этом духовном храме совершалось таинство его творчества, и никакая сила не смогла отлучить его от любви Христовой, от сладостного общения с Ним. Никакая сила не смогла разрушить храм его поющей души, даже смерть. Мы в это твердо верим. В борьбе за высоту, восхождение к Богу не нужно шума. Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти все. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье или когда близится смерть, или когда зло в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем. Пение его льется подобно бесконечной мелодии с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к божественному содержанию жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими неразочаровывающими драгоценностями неба и земли. Тогда начинается настоящее пение. Оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Все великое и гениальное, что было создано человеком, создано из созерцающего и поющего сердца, писал гонимый советской властью русский философ Иван Ильин. У Николая Водневского было именно такое созерцающее и поющее сердце. Возможно, именно поэтому, несмотря на жизненные невзгоды, он собирался с силами и пел в ночи. А все равно наш путь чудесен, и легче жизни не найти. А все равно немало песен сквозь слезы пели мы в пути. И в час, когда в пределы рая меня Спаситель позовет, скажу, спокойно умирая, я ждал давно тебя, Господь. Николай Александрович Водневский жил в перспективе вечности, жил, понимая, что наступит время, когда поющий в ночи воспоет во свете вечной жизни, воспоет навеки, навсегда.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.

Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они – слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа,
имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились». И набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

Евангелие от Матфея, глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“.

0: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
1: Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
0: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана, ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
1: Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: В Новом Завете 27 книг, и 13 из них начинается именем Павел. Это значит, что автором всех этих 13 посланий является апостол Павел. Во всех этих посланиях вы обнаружите характерные черты их автора. Например, Павел каждое свое послание начинает словом «благодать». Возьмите первый стих первого послания Фессалоникийцам и последний стих, и вы прочтете «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И заключительный стих послания «благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Апостол Павел был проповедником благодати. Я не знаю другой истины, которой бы он больше подчеркивал, чем благодать Божию. И вы никогда не услышите, чтобы Павел извинялся за повторение этой истины. Возлюбленные, будь то спасение, или наша христианская жизнь, или дары Божии, или Его благословение, все, без исключения, мы получаем по благодати. Впервые человек узнает о благодати, когда он рождается свыше. Тот, кто воистину стал чадом Божьим, знает, что стал он таковым не иначе, как по благодати. И как он может знать о том, что он спасен по благодати? Имеется ли для этого достоверные доказательства? Возьмите наш текст. «Благодать вам и мир». Читая Новый Завет, а особенно послание, мы не должны забывать, что все они, без исключения, были написаны возрожденным людям, детям Божьим, которые уже приняли спасательную благодать Божию. Вот почему, сказав «благодать вам», Павел добавляет «и мир». Это, возлюбленные, и есть вернейший признак благодати Божией. Она всегда влечет за собою мир. Первое, что благодать Божия совершает, это то, что она устанавливает мир между человеком и Богом. Обиженный грехом человека, Бог примирен через Голгофскую смерть Сына Своего. В этом и заключается благодать, что Сын Божий, Иисус Христос, взяв на Себя грех всего рода человеческого, устранил его Своею смертью. «Бывший некогда далеко, мы стали близки кровью Христовой», говорит апостол Павел, «ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». Какую вражду? Вражду между праведным, святым и справедливым Богом и враждующим против Него грешным человеком. Он, Иисус Христос, примирил грешника с Богом посредством креста, убив вражду на нем, благодарение Ему. Но, дорогие друзья, Слово Божие учит, что благодать Божия не только примирила нас с Богом, но что она же и дает нам мир с Богом. Видите, мир с Богом – это одно, а мир Божий, царствующий в нас, это нечто другое. Первое, как мы уже указали, пережило каждое чадо Божие, когда оно приняло спасательную благодать. Но вторым, то есть Божьим миром, к сожалению, не все могут хвалиться. Да, печально, что есть христиане, которые, примирившись с Богом, не знают радости постоянного мира Божьего, пребывающего в них. Вы хотели бы знать, как можно иметь этот мир Божий? Дорогие мои, нам не нужно долго искать ответа. Он дан нам здесь, в Библии. Слушайте, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Но как это возможно, ни о чем не беспокоиться? Разве не естественно быть озабоченным завтрашним днем? Ты говоришь, а меня все же беспокоит мое будущее. Ведь это очень важное дело. Но скажите, пожалуйста, что даст тебе забота о твоем будущем? Зачем обременять себя мыслями о завтрашнем дне? Вот тут как раз, дорогие мои, мы обнаружим, что христианская жизнь сверхъестественна. Вот почему ей не свойственно заботиться. Ведь подумай, мой друг, ты говоришь, что веришь в Бога, и что ты чадо Его. Если так, тогда у тебя не должно быть никаких сомнений о том, что Бог всемогущ, что Он владычествует, что Он никогда не может ошибиться. Не так ли? Зачем в таком случае заботиться? То, о чем ты беспокоишься, Бог может предотвратить, правда? Но если Он даже и допустит что-либо трудное, то ведь Он знает лучше, не так ли? Если Он допустил то, чего ты боялся, значит, такова была Его воля. Благодари Его за это. Правда, тебе не видно ни причины, ни цели во всем этом, но у Него есть определенная цель во всем том, что Он допускает в нашей жизни. А цель у Него одна – твое и мое благо. «Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, — говорит Господь, — намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Возлюбленные, если так говорит сам Бог, тогда зачем беспокоиться и волноваться о будущности? Он держит ее в своей пронзенной руке, слава Ему. О, дал бы Господь нам, чтобы мы так верили в Него и так познали Его, чтобы мир Его всегда царил в сердцах наших. Сказав это чудное приветствие, благодать вам и мир, апостол Павел начинает свое послание. И начинает он его нотой благодарности. Во всех своих посланиях, как церквам, так и отдельным лицам, за исключением только одного послания, Павел после приветствия выражает благодарность Богу за них. Если вы нас слушали, то знаете, как многократно мы подчеркивали эту истину о благодарственности и какое большое значение придает ей Слово Божие. В послании Ефесянам сказано, чтобы мы благодарили всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. В своем втором послании Фессалоникийцам Павел повторяет эту мысль, говоря: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Слова «всегда» и «все» — такие слова, которые не допускают исключения. Они абсолютны. А это нас затрудняет, не так ли? За явные благословения нетрудно благодарить. Как, например, верующему не благодарить Бога за Его дивное спасение, за Его чудную заботу о нас и за множество даров, которыми Он нас наделяет? За все это не тягостно благодарить. Нам не нужно ждать до дня жатвы, чтобы воздать Ему благодарность, что Он нас спас, охранял и благословлял. Например, когда мы утром просыпаемся, первое, что следует делать, это благодарить Бога. «Благодарю Тебя за то, что могу встать с постели», вместо того, чтобы жаловаться на то, что пора вставать. Мы все знаем таких людей, которые рады были бы встать, если могли. Дальше, благодаришь ли ты Бога за здоровье, что имеешь два глаза, что владеешь разумом, что имеешь две ноги и руки, и что способен работать? О, за сколько мы должны благодарить Бога! Но вы заметили, Слово Божие учит нас благодарить не только за то, что, по нашему мнению, достойно благодарности, но за все и при том всегда. Видите, такая благодарность не без стоимости. Когда ты так благодаришь Бога, тогда ты приносишь даяние, то есть дар, который приносит Ему радость. Библия называет такой дар жертвой. Слушайте, и так будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно, то есть всегда приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Вы слышали? Жертву хвалы. Да, это Богом вдохновенные слова. Но кто является их человеческим автором? Чей это голос я слышу? И откуда он? С какого места пишешь ты это послание, Павел? Ведь ты в узах, в заключении, не так ли? И ты говоришь, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы? И там, в сырой, холодной тюрьме Рима? Да, говорит Павел, за все и всегда буду благодарить Бога. Пусть враг беснуется, но мы же ответим ему жертвой хвалы нашему дорогому Господу и Спасителю. Сооружен ли у нас этот жертвенник? Если да, то мир Божий будет царствовать и охранять сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Павел верующим в Фессалониках говорит: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Припомним, что апостол Павел был всего лишь 3 недели в Фессалониках. За это время вряд ли он мог со всеми обратившимися близко познакомиться, особенно что обращаемых, как сказано, было великое множество. Поэтому он не мог каждого из них хорошо знать. Но одно, что он знал, это то, что они были спасены. Он благодарил Бога за них, что они дети Божьи. Как мы должны благодарить Бога за спасенных людей? Вы благодарили когда-нибудь Господа за знакомых вам, братьев и сестер? Подумайте, есть дети Божьи, которые живут в одиночестве, не имея общения с другими детьми Божьими, по той простой причине, что их нет поблизости. Павел о фессалоникийских верующих говорит: «Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших». Он их упоминал по имени. О, как радостно, когда получишь письмо от какого-нибудь брата или сестры, скажем, из далекой Сибири, которых никогда не встречал, и они пишут, что молятся о тебе. Возлюбленные, я уверен, что такая ходатайственная молитва предваряет каждое пробуждение. Если бы верующие говорили более на своих коленах о других, чем стоя или сидя, то в наших средах было бы пробуждение. Может быть, я не во всем согласен с моим братом, но разве это должно исключать его из моих молитв? Наоборот, тем больше следует за него молиться, чтобы в моем сердце не оказалось недоброе чувство к нему. Всегда благодарим Бога за всех вас. Слово «всех» тоже такое слово, которое не позволяет исключения. Читайте первосвященническую молитву Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна. Он за всех уверовавших в Него молится, и не о них только, но и о уверовавших в Него по слову их. Так что каждое чадо Божие в течение всех прошедших веков и до скончания мира входит в ходатайственную молитву нашего Спасителя. А как поступаем мы? За скольких молимся мы? Да, мы молимся за себя, за своих родных. И дальше за кого? Сколько, кроме нашего семейного круга, входит в орбиту наших молитв? Молишься ли ты за тех лиц, которых ты никогда не видел? О, сколько есть детей Божьих, которые нуждаются в молитвах их братьев и сестер! Молимся ли мы за узников, за их семьи, за братьев и сестер, которые несут поношение ради имени Иисуса Христа? Слово Божие говорит: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Но заметьте, Павел говорит: «Всегда вспоминаю о вас в молитвах моих». А в третьем стихе добавляет: «Непрестанно памятуя». Слова «всегда» и «непрестанно» говорят нам, что молитва наша должна быть постоянной. «Вечером и утром и в полдень буду вопиять и умолять», говорит Давид-псалмопевец. А в другом месте: «семикратно в день прославлю тебя». А Самуил, пророк, сказал народу: «Не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Христос же сказал: «Должно всегда молиться и не унывать». Возлюбленные, привилегия каждого верующего – иметь непрерывное общение со Христом в молитве. Где бы ты ни был, в любом месте, в любое время, ты можешь молиться, приносить свою нужду, нужды других братьев и сестер, и приносить жертву хвалы Богу. Благодарение нашему Господу, который сделал это возможным, дав нам Духа молитвы, а Дух молитвы – это никто иной, как сам Дух Святой. О, как мы нуждаемся в Нем! Дорогие друзья, мы возвращаемся к той же мысли, которой начали сегодняшнюю беседу – мир Божий. О, благодарение Господу, что Его благодать примирила нас с Богом! Но, возлюбленные, Господь хочет, чтобы Его мир всегда царствовал в наших сердцах. Дадим Духу Святому полную свободу в нашей жизни. Он, действующий в нас – силою может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем. Когда Он будет иметь полное право в нас, тогда Его слова не будут тягостны для нас. Он Сам их исполнит через нас. Слава и благодарение Ему. Но если ты еще не примирен с Богом, тогда тебе остается только одно – пасть к ногам Христа и просить прощения, чтобы Он Своею кровью очистил и сроднил тебя с Богом. И когда ты так придешь к Нему, тогда и ты будешь навеки примирен с твоим Богом. Пусть Господь поможет тебе прийти к Нему сейчас. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

Никто из высших каст не проявил какого-либо интереса к христианскому учению, но так продолжалось недолго. Уорд и Кришнапал путешествовали однажды по низко расположенным деревням в речной дельте. Это была болотистая местность. С собой они взяли христианские брошюры, отпечатанные на станке в Зирампуре. Они распространяли их везде, где находили слушателей. «Вы видели это?» – спросил человек из высшей касты своего друга по имени Питамбер. «Нет», – ответил тот, – «и не хочу видеть. Истинная святость никогда не может прийти через англичанина». В ту ночь он долго не мог уснуть. «Я же могу в конце концов взглянуть на брошюру», – уговаривал он себя. На следующий день он попросил у друга брошюру. «Ну!» – воскликнул он с удивлением, прочитав ее. «Да ведь это как раз то, что я так долго искал! Именно таким должен быть путь к Богу!» Он узнал, что брошюра напечатана типографией в Зирампуре в 30 милях, и немедленно отправился туда. Там он познакомился с миссионерами, узнал об их учении, о Боге и о том, как просто можно прийти к Нему. Он искренне поверил в Иисуса Христа и стал надежной опорой миссионеров. Он был умен, образован и благороден. Во время Рождества он сел за стол с миссионерами и Кришной пал. Жители деревни были ошеломлены. «Никогда мы не думали увидеть человека, принадлежащего к высшей касте, который бы ел с людьми из низшей касты и с сагибами, которые не принадлежат вообще никакой касте». Позже еще два брамина присоединились к христианскому братству. Брамины были из самой высшей из всех каст в Индии. Они носили священную нить, называемую пайта, на своих плечах со знаками на ней, как отличие от всех других людей. Перед своим крещением Кришна Прасад, один из браминов, снял свою священную нить пайта и потоптал ее ногами. Затем он отдал ее Уорду, который отослал реликвию в Англию и попросил, чтобы ее сохранили, так как за отказ от нее была заплачена высокая цена. Участвуя в вечере Господней первый раз, Кришна Прасад, пренебрегая своей гордостью, принял чашу из рук человека низшей касты – Кришны Пал. Друзья брамина в Калькутте так разозлились, что уничтожили все, что напоминало им о нем, и разбили пополам кальян, трубку, которую он однажды выкурил с ними. Спустя год он женился на младшей дочери Кришны Пал. Один из сыновей Машмана так описал свадьбу. В этот день пришло много друзей христиан Кришны. Торжественная церемония проходила возле дома Кришны, под большим ветвистым деревом. Карей провел богослужение, сочетал молодых, и пара подписала свое согласие. Впервые женщина-индуска совершила это. Все миссионеры расписались как свидетели и были в тот день более счастливы, чем гордые отцы, в свою очередь свидетельствуя при заключении приятного союза. Вечером следующего дня все они пошли на свадебный ужин в дом Кришны Пал. Миссионеры пожертвовали изюм, бананы и сладости на этот праздник. Они начали ужин песнями и закончили его благодарственной молитвой. Некоторые другие тоже готовы были присоединиться к христианам, но им мешал страх преследований. Разъяренные индусы избили башмаками двух новообращенных, когда те посмели появиться на улицах. Еще один был испорот, другой отравлен. Торговцы отказывались обслуживать их в своих магазинах и их выгоняли из собственных домов. У Кришны Пал сорвали крышу с дома.
Брамин плюнул в лицо Корею.

0: на улице, чтобы показать свою ненависть. Свадебное торжество, в котором все христиане принимали участие, поразило индусов в Зирампуре, и они долго не могли забыть его. Спустя 6 месяцев они испытали новое потрясение. Умер Гокул, один из первых христиан. Единственные люди, которым разрешалось держать мертвое тело христианина, были домсы, деградированное племя отверженных. Христиане решили провести похороны сами. Кореи не было в Зирампуре в то время, но Маршман знал, что его друг и руководитель одобрил бы это. После пения гимна, написанного Кришной Пал, 6 христиан подняли гроб на свои плечи и понесли его на кладбище миссии. Среди тех, кто нес гроб, были Маршман и Кришна Пал, Феликс Карей и его младший брат Уильям, Перу, новообращенный мусульманин и христианин Брамин. Толпа пришла в изумление, видя такое нарушение кастовых правил. «Эти христиане действительно живут как братья!» – удивлялись они. Глава 9. Профессор. В то время как Карей мечтал об увеличении числа миссионеров, из Англии в Индию стало прибывать немало молодых людей, но, как правило, с целями, далекими от христианской деятельности. Они надеялись получить здесь выгодные места и без особых усилий сколотить солидное состояние. Лорд Уэлсли, генерал-губернатор Индии, знал, что во многих привилегированных школах Англии есть юноши, которые так рассуждают. Он видел, что происходило, когда они прибывали в Индию в качестве младших клерков или писателей, как они себя называли. Они были заняты работой в течение неполных 4 часов ежедневно. Остальное же время проводили за выпивкой в клубе, охотясь или проказничая, становясь на пагубный путь. Они не изучали язык народа, среди которого они жили, и не знали ни его обычаев, ни его религии. Но не все были такими. Некоторые из молодых англичан стремились узнать больше об индийском народе и его образе жизни, но встречали слишком мало тех, кто готов был помочь им. «С этим нужно кончать», – заявил лорд Уэлсли. «Они должны учиться заботиться об Индии и ее народе, ведь это будущие судьи и правители страны. Они должны знать язык и обычаи народа, которым хотят управлять. Я организую колледж здесь, в Калькутте, где они будут все это изучать. Если они провалятся на экзаменах по истечении 2 лет, им придется найти себе другое применение. Я откажусь принимать их на государственную службу». Генерал-губернатор не тратил время. Он открыл свой колледж в форте Вильям, недалеко от Калькутты. Он выбрал 2 колониальных капелланов, Дэвида Брауна и Клавдия Буканана, и назначил их настоятелем и вице-настоятелем. Он поместил объявление для ученых-мужей, готовых прийти на помощь в качестве профессоров, и нанял свыше 50 человек для использования на разных должностях. Карей был рад слышать, что Виконт Уэлсли заботится о повышении уровня молодых писателей Ост-Индской компании, но он и не подозревал, что новый колледж сыграет роль в судьбе его самого и других миссионеров. Большинство претендентов на профессорские должности в колледже были отклонены, оставили только 2. «Пост профессора бенгальского языка самый важный», – заявил губернатор. «Бенгальский является языком общения в этом районе, и поэтому наши государственные служащие должны его знать и на нем должны говорить. Кто бы мог обучать ему?» «Может рискнуть?» – подумал Дэвид Браун, настоятель. «Карей самый подходящий человек для этой должности, но он миссионер. Генерал-губернатор отказывал миссионерам в разрешении поселиться в Калькутте, так как боялся, что могут возникнуть волнения в народе. Британцы обещали не вмешиваться в религиозную сферу Индии. «Я знаю только одного человека, который может занять этот пост», все-таки решился Дэвид Браун. «Он лучший знаток бенгальского языка в Индии. Он говорит на нем как местный и даже перевел священное писание на этот язык».
1: «Кто он?» – спросил Уэлсли. «Мы должны немедленно принять его».
0: «Он миссионер, Вильям Каррей, ваше превосходительство. Он живет как раз через реку, в Зирампуре».
1: «Пошлите за ним», – повелел губернатор.
0: Утром 8 апреля 1801 года Каррей занимался очередными переводами. К своему удивлению, он внезапно увидел одного из слуг генерал-губернатора, приближавшегося к нему с письмом. Он вскрыл его и едва мог поверить своим глазам. Письмо было написано Дэвидом Брауном, капелланом и настоятелем нового колледжа, по поручению губернатора, который просил Уильяма Каррея незамедлительно прибыть в Баракпур для обсуждения вопроса о назначении его профессором бенгальского языка в новом колледже генерал-губернатора. Каррей засомневался, следовало ли ему, миссионеру, принять этот пост. Он посоветовался со своими друзьями-миссионерами.
2: «Подумайте, какие перспективы открываются перед вами!» Радовались они. «Вы сможете помочь будущим правителям Индии понять народ, которым они будут управлять. Губернатор не сможет помешать вашей работе, если вы будете одним из его профессоров. А ваше жалование поможет вести нашу собственную работу и поддержит школы миссии и издательства».
0: Каррей переправился через реку навестить капеллана.
2: «Вы будете помогать этим юношам и в их личной христианской жизни», сказал Дэвид Браун. «Они смогут использовать ваше Евангелие на бенгальском как свою книгу для чтения и таким образом будут познавать Слово Божье, изучая язык. Затем они возьмут ваше Евангелие с собой и сделают его известным всюду, где они будут служить». В конце концов Каррей согласился. Вечером каждого вторника он спускался в лодке по реке в Калькутту и оставался там до вечера пятницы. Миссис Маршман критически осматривала его перед тем, как он уходил. «Вы должны оставлять немного из вашего жалования для себя», – советовала она, – «и покупать новую одежду. Вы не можете читать лекции студентам, имея такой убогий вид».
0: Почти все его жалование шло в общую кассу. Каррей начал преподавать 13 студентам, двое из которых были из Итона. Ему потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к студенческому гаму и проказам. Но вскоре он завоевал их уважение. Индийские ученые и филологи писали свои работы на санскритском языке, а не на бенгальском, который они использовали только как разговорный. Каррей вынужден был составить свой собственный учебник бенгальского языка и с помощью своего давно знакомого индийского учителя подготовил грамматику и разговорник.
2: «Вы не можете по-настоящему узнать народ, – наставлял он своих студентов, – если не будете изучать его религию, его историю и сказания, которые передаются из поколения в поколение».
0: Каррей собрал книгу народных преданий Индии, которые он услышал от деревенских жителей, когда посещал их. Эти притчи были популярны среди студентов. Особенно один о короле, который построил бассейн в своем саду. Он захотел наполнить его молоком и сказал об этом своим людям, пообещав награду каждому, кто принесет чашу молока в течение ночи и выльет ее в бассейн. Всю ночь можно было видеть людей, бредущих в темноте к бассейну и выливающих в него содержимое своих чаш.
2: король вышел рано утром, чтобы полюбоваться своим бассейном, наполненным молоком, и его лицо стало сердитым.
1: «Где мой бассейн с молоком?» — кипел он от гнева. «Здесь нет ничего, кроме воды!»
2: Каждый человек про себя подумал, что среди такого большого количества молока никто не заметит, что он выльет воду. Другие народные сказания были о лесных животных, о хитром шакале, обезьянах и тиграх. В колледже по-прежнему не было профессора санскритского языка. Санскрит считался самым трудным из языков, который студенты вынуждены были учить.
1: «Уильям Каррей – знаток также и санскритского языка, ваше превосходительство!» – подсказал Дэвид Браун.
2: И кафедра санскритского языка была объединена с кафедрой бенгальского. Английские студенты узнали от своего наставника не только грамматику и восточную литературу, а гораздо больше. Они приходили к нему в его кабинет, когда заканчивались занятия, и обсуждали много вопросов. Они говорили с ним о христианской вере, и многие из них присоединялись к церкви благодаря влиянию Уильяма Каррея. 4 дня спустя после того, как Каррей начал читать лекции в колледже, он узнал, что Англия находится в состоянии войны с Данией. Полковник Бай был посажен в тюрьму, а датский флаг снят в Зеранпуре. Почта в те дни доставлялась медленно парусными кораблями. Уже месяц минул, как Нельсон разбил датчан у Копенгагена, но известия о войне только сейчас достигли Индии. Зеранпурские миссионеры были полны тревоги. Их собственная безопасность гарантировалась датским флагом. Но генерал-губернатор уже составил благоприятное мнение о Каррее, решив, что его присутствие в Британской Индии ничего, кроме хорошего, не принесло. И он, благодаря Каррею, согласился дать разрешение другим миссионерам оставаться на месте. Запрет против них был отозван, и в течение года, пока Англия и Дания официально воевали, миссионеры осуществляли свою деятельность под британским флагом. Спустя 14 месяцев, когда был восстановлен мир между двумя странами Европы, датский флаг снова был поднят в Зеранпуре. Британские солдаты ушли, а полковник Бай вернулся к своим обязанностям. Виконт Уэлсли планировал проводить в колледже в конце каждого года большой показ достижений. Он решил, что на этих торжественных вечерах, называемых дискуссионными, 3 студента будут произносить речи, каждый на 3 языках, изучаемых в колледже. А с главной речью будет выступать профессор. Вечер по поводу окончания 1804 года проводился в тронном зале губернаторского дома. Это был великолепный зал с очень высоким потолком и большими окнами. Главный судья и судьи Верховного суда восседали там в своих мантиях. Около них сидели члены Верховного совета в своих мантиях. Крупные предприниматели Индии присутствовали на торжестве в своих придворных одеждах. Армейские офицеры явились в военной форме. Приятное впечатление произвел на всех брат губернатора Артур Уэлсли, будущий герцог Веллингтона. Необыкновенный колорит привнесли в зал индийские принцы. Их одежды из великолепных шелков всевозможных расцветок и оттенков были украшены драгоценными камнями, изумрудами, топазами и рубинами, вспыхивавшими многоцветными искрами при каждом их движении. 3 избранных студентов нервничали перед выступлением на иностранном языке перед таким образованным и выдающимся обществом. Но их хорошо подготовили, и они оправдали надежды. Затем губернатор объяснил, что так как санскрит является языком самым почитаемым в Индии, то главная речь вечера будет произнесена на санскрите их самым ученым востоковедом
0: Вильямом Кореем. Корей прекрасно знал и санскрит, и бенгальский. С достоинством и все еще с таким же пылким взглядом и страстью в голосе, которые были ему присущи, когда он проповедовал в деревнях Лейчестера, Корей обратился к собранию. Он рассказал, как его привычка проповедовать массам, рассуждать с браминами и постоянно общаться с уроженцами Индии сделали для него их обычаи почти такими же близкими, как и обычаи его отечества. Корей не попытался утаить тот факт, что он миссионер. Он закончил свою речь, отдав должное дальновидности губернатора, основавшего колледж, и добавил, что сами индийцы оценят обучение в нем тех, кто готовится стать их будущими чиновниками. Это было первое публичное выступление европейца на санскритском языке.
1: «Я очень доволен действительно оригинальной и превосходной речью мистера Корея», говорил позже лорд Уэлсли. «Я считаю, что признание такого человека – это большая честь, чем аплодисменты придворных или членов парламента».
0: Глава 10. Спасенные жизни. «Что тревожит твоего отца, Феликс?» – спросил новый миссионер. «Он выглядит таким озабоченным. Я слышал, как он сказал, скоро будет полнолуние. Почему он беспокоится об этом?»
2: «В январское полнолуние устраивается индусский праздник на реке», – объяснил Феликс.
1: «Неудивительно, что отец выглядит таким. Спуститесь сами к Гангу за Угори, где священная река впадает в море, и увидите, что там происходит в это время. Тогда вы поймете».
0: Полная луна светила ярко в ту январскую ночь, когда новые миссионеры спустились к реке вместе с Кореем. Пальмы выделялись при лунном свете, и тысячи людей, одетых в сари и набедренные повязки, двигались к берегу реки. Паломники пришли из дальних мест на праздник богини реки. Они расположились лагерем вдоль берега, и теперь знаменательный момент, который они уже давно ждали, приближался. Среди толпы были женщины с маленькими детьми. Матери молились богине реки, обещая, что если она выполнит их просьбы, то они отдадут ей одного из своих детей в знак благодарности. Как только полная луна поднялась в небе, раздался оглушительный крик.
1: «Ганга Мау Кай Джай! Да будет победительницей мать река Ганг!»
0: Могучая волна возбуждения привела толпу в трепет, и матери двинулись к воде, чтобы бросить своих детей в реку.
1: «Как нам остановить это?» – спрашивал Корей. «Почему нужно бросать детей в реку из года в год? А сколько больных детей оставляются в лесу на растерзание диким зверям, потому что их родители думают, что они заколдованы и принесут деревне несчастье?»
0: Корей был не единственным человеком, который мучился, зная о жестокостях, совершаемых из суеверий. Его старый друг Джордж Адни, плантатор Индиго, тоже был удручен этим. Его дело процветало, и он теперь стал членом Краевого совета.
1: «Ваше превосходительство!» – обратился он к лорду Уэлсли, губернатору. «Есть дело, которое я хочу изложить вам!»
0: И он описал, что происходит ежегодно на празднике у реки.
1: «Мы обещали не вмешиваться в религиозные обычаи индусов», – напомнил губернатор. «Этот обычай записан в их священных книгах. Если так, мы ничего не можем поделать. Кто умеет читать и понимать их священные книги и даст им ответ?»
2: «Мистер Корей читает эти книги, ваше превосходительство».
1: «Тогда попросите его основательно изучить их и узнать, предписывается ли там верующим бросать своих детей в реку».
0: Корей внимательно исследовал санскритские книги и нигде не нашел указаний жертвовать детей речной богине или оставлять больных в лесу.
1: «Эти обычаи возникли на основе суеверий», – доложил он. «Они не упоминаются в священных книгах индусов». «Тогда мы запретим эти обычаи законом», – заключил губернатор. «Любой, кто бросит ребенка в реку, будет наказан».
0: На следующем празднике реки 50 синайцев, индийских солдат Ост-Индской компании, разместились вдоль берега реки, чтобы проследить, как исполняется закон. Впервые за 100 лет ни один ребенок не был брошен в реку, и жестокий обычай перестал существовать. Корей радовался, что христианские миссионеры предотвратили смерть многих индусских детей, но им предстояла еще одна битва. Когда умирал индус, его тело сжигали на похоронном погребальном костре из дров и сухих листьев. Считалось священным актом для его жены погибать вместе с телом мужа в пламени. Сотни вдов ежегодно умирали таким образом. Многие из них, это чувствовал Корей, с безумным страхом погибали в огне. Им хотелось жить, но их заставляли делать это их родственники. Однажды 3 женщины были сожжены вместе с трупами своих мужей на одном погребальном костре недалеко от дома миссии. Корей больше не мог этого вынести. Он собрал команду заслуживающих доверия индийцев и послал их собирать факты. Они сообщили, что около 400 вдов были сожжены в течение года по соседству с Калькуттой, и что по приблизительным данным во всей Бенгалии около 10 тысяч погибли за 1 год, следуя этому бесчеловечному обычаю сати. Корей передал эти данные на рассмотрение мистеру Адни, чтобы представить их генерал-губернатору. Он также еще раз просмотрел священные книги индусов и обнаружил, что этот обычай не является обязательным предписанием индусской религии. Лорд Уэлсли передал эти сведения на рассмотрение судьям, но они постановили, что британское правительство не должно вмешиваться в религиозные ритуалы народов колониальных стран. Срок полномочий лорда Уэлсли окончился, и он вернулся в Англию. Его преемники придерживались постановления судей. Однако Корей не мог смириться и продолжал привлекать к бессмысленным самоубийствам внимание правительства. Он учил индийских христиан, что жизнь их свята перед Богом, и что христианские вдовы должны продолжать вести добропорядочную жизнь и после смерти их мужей, вместо того, чтобы умирать с ними на погребальном костре. Но христиан-индусов было очень мало, и сердце Корея болело, когда он думал о сотнях женщин, умиравших каждый год мучительной смертью. 20 лет спустя, ранним воскресным утром, Корей сидел в своем кабинете в Зирампуре, просматривая материалы, приготовленные к дневному богослужению. К его удивлению, прибыл курьер от генерал-губернатора. Он принес официальное донесение с пометкой «Срочно». Он вручил депешу Корею. «Привет от губернатора!» – начал он. «Он просит, чтобы вы немедленно перевели этот приказ совета на бенгальский». «Переводить правительственный указ в воскресенье?» Корей нахмурился. Он хотел было отказаться. Но это оказался указ, запрещающий самоубийство индийских женщин во всех британских владениях Индии. Корей ждал этого дня 20 лет. Он вскочил на ноги, сбросил с себя черное воскресное пальто и схватил ручку, почувствовав, что не смеет задерживаться с переводом ни минуты. «В церковь я сегодня не пойду», – решил он, отправил посыльного к одному из своих миссионеров, попросив его провести службу вместо него, и сел переводить. «Если я промедлю хоть на час с переводом и опубликованием его», – беспокоился он, «жизнь многих вдов может быть принесена в жертву». Он работал над ним весь день и закончил его к вечеру. Сначала новый закон встретил сопротивление, но постепенно индусы смирились. Практика самосожжения вдов в Индии, обычая сати, прекратилась.
2: Глава 11. Пожар. Корей решил перевести Библию на многие языки с тем, чтобы народы Востока могли читать Священное Писание на своих родных языках и таким путем прийти к Христу. Миссионер обладал блестящими способностями к изучению языков. Он выучил латинский, будучи еще школьником. Затем самостоятельно освоил греческий и древнееврейский. После этого он овладел французским, датским и итальянским. Работая сапожником, он каждое утро прочитывал главу Библии. «А как переводится эта глава на другие языки?» Бывало, интересовался он и прочитывал главу на уже известных ему языках. Он советовал своим коллегам и ученикам работать тем же методом, сравнивая различные языковые варианты и уточняя свои переводы на восточные языки так, чтобы они были как можно ближе к оригиналу. Без этих людей Корей не смог бы осуществить свою программу переводов. Некоторые из них работают над текстом Библии на своем родном языке так много, что уже знают полный текст почти наизусть, — говорил он. Много времени Корей теперь уделял и Калькуттскому колледжу, так что, когда он бывал дома в Зирампуре, ему приходилось работать с раннего утра и до поздней ночи. И случалось, что в полночь он все еще прорабатывал очередную главу Библии на каком-нибудь из индийских языков. В то время как он, Маршман и ученые-индусы готовили рукописи, уточняя тексты, Уорд обеспечивал выпуск изданий. Феликс уже больше не работал с Уордом в типографии. Он уехал в Бирму миссионером и прислал домой в Зирампур рукописи бирманской грамматики, которую он составил, чтобы помочь в переводе Библии на бирманский язык. Корей радовался тому, что благодаря кропотливой работе, которую выполнил его сын, Евангелие узнают и в Бирме. У Уорда в типографии было теперь гораздо больше рабочих, чем в те дни, когда они с Феликсом впервые установили печатный станок. Большинство индийских служащих жили рядом с миссией в маленьких домиках. Однажды вечером в марте 1812 года Уорд закрыл типографию, отпустив большинство индийских рабочих. Несколько слуг остались, чтобы подмести и привести все в порядок к следующему дню. Корей находился в колледже. Уорд не пошел домой, а остался проверять счета в конторе. Немного погодя, он почувствовал, как его горло сдавило, и он сухо кашлянул. В воздухе появился зловещий запах. Дым! Он вскочил и побежал в наборный цех. Все было так, как оставили рабочие. Наборы, сделанные наполовину, рукописи на многих языках, отпечатанные листы, ждущие переплета. Ничего подозрительного. Но запах становился все сильнее и сильнее, и он все чаще кашлял. Он поспешил в кладовую, где хранились запасы бумаги. 12 000 пачек были уложены одна на другую на полках. Этот груз прибыл недавно. Он открыл дверь, и к его ужасу облако белого дыма вырвалось наружу. Весь запас бумаги тлел, готовый вспыхнуть пламенем в любую минуту. Уорд закричал: «Пожар! Пожар!» Люди бежали со всех сторон. Они хватали все, что могли найти пригодное для воды. Недалеко была река, и все устремились туда. Уорд закрыл все окна и двери, чтобы прекратить тягу воздуха. Он взобрался на крышу и сделал дыру в ней, прямо над хранилищем, где тлела бумага. В течение 4 часов трудились мужчины, обливаясь потом от жара огня и духоты вечера. Одни бегали то вниз к реке, то вверх к типографии, другие передавали ведра на крышу. Там опорожняли их и отдавали обратно. Наконец огонь затих. Бумага была повреждена, но Уорд вздохнул с облегчением. Типография, как ему казалось, была спасена. Однако радовался он слишком рано. В возбуждении один из индийцев открыл окно в типографии, чтобы удостовериться, что огонь не распространился. Тотчас сквозняк раздул тлеющую бумагу, и через несколько секунд огонь вырвался из-под контроля. В наборном цехе стояли деревянные ящики для шрифтов и деревянные столы, которые подпитали пламя. Драгоценные рукописи сгорели за секунду. Обезумевшие спасатели в спешке открыли еще окна, чтобы вылить воду на пламя, и сильный сквозняк раздул пламя еще больше. Одна хорошая бочка воды со шлангом могла бы спасти здание вначале, но в Зирампуре не ввели в практику шланги. Пламя рвалось сквозь все окна. В полночь крыша обрушилась с ужасным грохотом. В ту ночь никто не думал о сне. Утром миссионеры и индийцы с болью смотрели на почерневший остов здания. «Я поеду в Калькутту и сообщу горькую новость брату Карею», — сказал Маршман. «Для него это будет печальное возвращение домой. Многие годы работы перечеркнуты. Манускрипты невозможно возместить. Как я скажу ему об этом?» Пока Маршман спускался в лодке по реке, Уорд с работниками копались в тлеющих руинах, надеясь еще что-то спасти. Обнаружили полусгоревшую книгу. Один из индийцев нес ее очень осторожно, чтобы не упустить, и положил в безопасное место. Другой спас массу промокшей бумаги. Они вынуждены были пробираться через груды металла, разбросанные всюду на земляном полу. Это были остатки 3,5 тонн металла для отливки шрифта, который расплавился в огне и превратился в горячую массу. «А где мои наборы?» – с надеждой спросил Уорд. «Ищите, пока не найдете», – попросил он. В течение 4 часов они расчищали дорогу на пожарище, пока не пробрались к печатному цеху. Уорд, пересилив себя, решился, наконец, взглянуть внутрь. «Слава Богу!» – закричал он, когда добрался к стеллажам со шрифтом и обнаружил, что его драгоценные наборы матрицы и пуансоны с книг, которые печатались на многих языках, оказались почти неповрежденными, хотя деревянные полки, на которых были шрифты, сгорели. Индийским мастерам понадобились годы, чтобы вырезать эти шрифты. Некоторых из умельцев уже не было в живых. Карей, узнав о пожаре, немедленно вернулся. Он стоял с болью, глядя на руины своего титанического труда. Он думал о своем великом полиглоте, словаре всех языков, основанных на санскрите, который пропал. Его перевод индийской книги Рамахна на английский, сделанный впервые, тоже был уничтожен. Та же судьба постигла переводы священного писания на маратхи, ория, телугу, панджаби, асами и другие индийские языки. Как много теперь нужно было сделать, чтобы хоть отчасти восстановить утраченное. В тот же день Карей, Маршман и Уорд строили планы, как дальше работать и жить. «Мы будем пользоваться свободным зданием на территории миссии, пока восстановим типографию», — решил Карей. «Я найду людей, чтобы перенести туда металл», — продолжал Уорд. «Мы сможем немедленно начать отливку и, работая днем и ночью, добьемся того, что типография будет готова через несколько недель». Карей написал своему другу Фуллеру, секретарю миссионерского общества, в Англию. «Потери тяжелые, но путешествующие по дороге второй раз обычно совершают это с большей легкостью и уверенностью, чем когда путешествовали первый раз. И я верю, что наша первоначальная работа не потеряла своей реальной ценности. Мы не расхолодились. Подготовка рукописи уже возобновилась на каждом языке. Мы удручены,
0: но не отчаиваемся. Церкви в Англии собрали 10 тысяч фунтов стерлингов для компенсации убытков, причиненных пожаром в Зирампуре. Христиане из Калькутты также помогли. Одна из здешних газет написала, что типография, подобно фениксу древности, восстанет из пепла и поднимется еще выше. Итак, работа над печатанием Евангелия началась снова. И спустя год Каре мог сказать: «Типография сейчас более действенна, чем когда-либо прежде, и мы сделали лучшие переводы вместо некоторых из тех, которые уничтожил огонь». К 1832 году миссионерская типография издала в полном объеме Библию, а также Новый Завет и другие отдельные книги Священного Писания на 44 восточных языках и наречиях. Каре не взял никакого вознаграждения за свою титаническую работу редактора, переводчика и языковеда. Удовлетворение он получал от другого. «Я могу корпеть! Я могу проявлять упорство в любом необходимом занятии. Этому я обязан всем». Глава 12. В саду. Состарившись, Вильям Каре стал быстро уставать, но по-прежнему упорно трудился над своими переводами Библии, пересматривая, проверяя и исправляя рукописи. Затем он, бывало, оставлял работу и выходил в сад, где сидел среди своих цветов. Он создал в Зирампуре удивительный сад. Куратор ботанического сада подарил ему прекрасные образцы тропических растений и кустарников. Феликс прислал семена из Бирмы, друзья передавали ему растения из дальних стран. Вильям с любовью высаживал их в своем саду, заботился о них, и они цвели волшебным цветом. Признанием его мастерства садовника и глубоких познаний в области местной флоры стало избрание Вильяма Карея президентом сельскохозяйственного общества Индии. Но он никогда не забывал дикорастущих цветов, нортгемптонских лугов и больше всего в своем индийском саду любил растения, присланные ему из Англии, особенно английскую маргаритку с родного поля. Он попросил своих друзей в Англии, чтобы те прислали луковицы и корни крокусов, подснежников, даже крапивы и чертополоха, напоминающие ему английские тропинки, которые он никогда не увидит больше. Сидя среди своих цветов в конце своей жизни, он вспоминал и благодарил Бога за все то прекрасное, что он посылал в его жизни. «Мои мальчики, — думал он, — Феликс и Вильям теперь миссионеры. Они стали хорошими тружениками для Бога. А мои коллеги Маршман и Уорд, как хорошо мы работали вместе втроем, никогда не ссорились за эти годы». Он улыбнулся. «В Калькутте нас прозвали Зирампурская триада». Он с чувством удовлетворения думал о простых, на величавых и прекрасно спланированных зданиях Зирампургского колледжа, который он и Маршман основали для обучения индийцев с тем, чтобы христианская церковь в Индии могла иметь мудрых руководителей среди своего народа. Живы были также его воспоминания о битвах, в которых он сражался и побеждал. Длительная борьба спасла детей, которых бросали речной богине, вдов, которых клали на костры. То был радостный день для вдов, когда был принят закон, запрещающий их сожжение вместе с мертвыми телами мужей. Он вспомнил и трагический день пожара в типографии. Теперь на ее месте поднялись новые здания. Мужчины и женщины во многих частях этой великой страны читают на родных языках Священное Писание, напечатанное в основанной им типографии. Он представлял себе группы индийских христиан в деревнях, как они встречаются на богослужениях каждое воскресенье, остаются верными Иисусу Христу, несмотря на преследования,
2: посылают своих детей в миссионерские школы, читают Евангелие, напечатанные в Серампуре. «Я принял участие во многих судьбах», — думал он. «Мои бывшие студенты из правительственного колледжа разъехались по всей Индии. Как я нервничал в тот первый день, когда меня назначили профессором. Но мои братья молились за меня, и Бог был со мной». 8 июня 1834 года, за несколько недель до того, как Вильям Каррей тихо умер в Зирампуре, энергичный молодой шотландский миссионер Александр Дафф навестил его. Он был полон планов работы в Индии и радовался тому, что старый ветеран поддержал его. «Доктор Каррей, что вы думаете об этом? Доктор Каррей, вы согласны? Доктор Каррей, что бы вы посоветовали?» Нетерпеливо сыпал Дафф свои вопросы. Когда он уже собрался уезжать, то услышал спокойный голос, зовущий его назад. «Да, доктор Каррей», — отозвался он, — «вы зовете меня?» Старец улыбнулся. «Мистер Дафф», — сказал он, — «вы тут все говорили о докторе Каррее. Прошу вас, когда я уйду, ничего не говорите о докторе Каррее. Говорите о спасителе доктора Каррея». В Иисусе Христе был источник его жизненной силы. Вот и закончилась замечательная повесть о Вильяме Каррее, основателе миссионерского общества в Англии, посвятившем свою жизнь обращению индийского народа в евангельскую веру. А сегодня будет новый золотой стих. «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Псалом 9, 38 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии. Он превознесен